И еще не то, что пьяный, но навеселе. Зимний вечер опостылил, высушил до дна. Снег стреляет холостыми по стеклу окна. Кто-то выключил рубильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо, выдыхаю грусть.

мальчишка черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. Полшаги до рассвета на пределе чувств. Я вдыхаю тьму, как не

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера, I'm broken».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

ты знаешь, Вселенная живая. Она искрится в каждой клеточке твоего тела. Она звенит.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: урежьте туш!
1: В эфире

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Да привет уже, друзья. Ой, как громко, смотри, получилось-то. Ну-ка, ты поговори.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: И у тех, у нас у всех громко, ну-ка, вот
1: сейчас
0: так.
1: Сейчас сделаем потише. Добрый вечер.
0: Вот, отлично, отлично.
1: Замечательно.
0: Вот, пять, блядь, один началась опять. Вот. Я сегодня почитал комментарии про нас с конем на Роклабе. Ой, друзья, скажу я вам, детки вообще там, они нас боятся, мы страшные, жуткие и вообще. Вот, надо же поставить эфирный статус, да? Сейчас я сделаю вам онлайн.
1: Вот и ставь,
0: так, давай, конечно, баклайн, лошадинушка.
1: Так вот, ставь статус, эфирный чат, заводи тему, а я пока расскажу про то, что у нас сегодня...
0: Я могу микрофоном по столу стучать.
1: Не надо стучать по столу микрофоном. Так вот, друзья, у нас сегодня будет очень необычная программа. Ну как необычная? У нас просто программа пройдет сегодня в формате умножить на 2. Объясню почему. В следующую среду, 7 августа, будет день рождения у нашего очень хорошего музыканта, который, к сожалению, не так давно нас покинул, у Горшенева, вот, у Горшка. И мы должны были играть на этом дне рождения, мы должны были играть на фестивале. Но в последний момент фестиваль...
0: Ты неправильно подходишь к вопросу. Ты скажи, а сегодня ты просто решил сделать праздник еще 6 музыкантам? И ты, доброй души человек, решил потратить еще один час своей жизни на то, чтобы поставить лишние 6 треков в эфир. Вот ты как-то неправильно преподносишь. Мы же понтушники, мы должны заниматься самопиаром, да, мы должны рассказывать, какие мы охуенные вообще чуваки. Ладно, я пишу тему эфира в чат.
1: Ты пиши тему эфира, больше меня не отвлекай. Ну вот, можно выбрать вариант Зухера, можно выбрать вариант мой, но смысл остается такой, что на следующей неделе эфира быть у нас не должно, поэтому решил объединить сегодня две программы в одну, и отобрали мы сегодня...
0: Но эфир-то будет.
1: Эфир, ну я думаю, что будет, да. Сегодня у нас прозвучит сразу 12 треков, и сегодня тема нашего эфира — это попса, грубо говоря, поп-рок, но также мелодичные, красивые песни от души, о любви и о всем святом, добром, разумном, вечном. Вот. Сегодня у нас очень обширная география. Сегодня у нас и Беларусь, и Украина, и Россия, и даже Израиль. То есть очень много у нас интересных коллективов и исполнителей. Я думаю, всем вам они понравятся. Вот. Ну и начнем мы, наверное, как всегда, традиционно, с победителя предыдущей программы. Только прежде чем мы с него начнем, я хочу еще пару слов сказать. Так как у нас сегодня 12 треков в эфире прозвучит, соответственно, у нас будет 2 кота в мешке, 2 трека от Тулы плюс один.
0: Один кот от Зухера.
1: Один кот от Зухера.
0: Один кот от Зухера.
1: Вот. И у нас,
0: вот, единственное, я не знаю, какой трек они мне подогнали, но я очень попросил эту группу загнать. Вот.
1: Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что когда у нас завтра на сайте Неформатного радио появится голосовалка, можно будет голосовать, само собой, за все понравившиеся треки, но победителей у нас в этот раз будет 2. То есть 12 участников, из них 2 автоматом пролетают в ротацию, 2 становятся победителями 5 плюс 1. То есть для музыкантов дополнительный стимул. То есть лидеры, они могут уже бодаться друг с другом, но в любом случае 2 победителя пролезут в эфир, это однозначно. Как-то вот так.
0: Сегодня у меня будет картинка из теста для дальтоников. Вот я уверен, что Нюрка Нюрка не увидит, какая у нас картинка сегодня в теме эфира. Вот, а вот все остальные увидят. Че, я о чем? Ты предлагаешь трек поставить? Я просто еще оформляю пока эфирный чат, поэтому я тут как бы делаю вид, что я занимаюсь.
1: Ну давай
0: нужным
1: я еще
0: делом.
1: Тогда пару слов скажу про победителя нашего. Я очень рад тому, что наконец-то у нас первое место в голосовалке заняла группа «Гравитационная неустойчивость из Москвы». Помнится прекрасно мне, как эта группа, ну, несколько месяцев назад пыталась пробиться в ротацию Неформатного радио. И
0: но их, Юльча всех подавила.
1: Да, их там Юля, конечно, немного обошла на повороте, и ребята расстроились. И фанаты их расстроились, и ребята расстроились. Но вот сейчас с новой песней группа одержала уверенную победу, я считаю. Жалко, конечно, плохих дядек, но плохие дядьки, я думаю, у нас в любом случае в ротации тоже появятся, но позже. А сейчас у нас «Гравитационная неустойчивость», песня про это, победитель прошлой программы 5 плюс 1, уверенная победа, ребят, с этим поздравляю. Ну и ставим, соответственно, песенку в эфир.
0: А я, наконец-то, завел тему в эфирном чате, Зухер. Что-то я сегодня вообще очень долго это делал. А итак, друзья, давайте я вам напомню, как с нами связаться. 96-47-5 наша Аська. Неформатная Mail.ru наш mail-агент. Есть у нас Твиттер неформатный, квип неформатный. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него. И, в принципе, тема заведена, пишемся в комментариях. Ну а у нас сейчас гравитационная неустойчивость, про это. Поехали, жгем.

0: победитель.
1: Вот теперь можешь говорить, вот такой вот у нас
0: вот
1: победитель.
0: Такой вот у нас победитель прошлой программы. Как кто-то говорил про какую-то группу, не про эту, но я думаю, фраза полностью идентично совпадет. Музыка для рук, ног и половых органов. Ребята молодцы.
1: Да, я сейчас специально делал громко. Я хотел, чтобы Нюрка услышала там в 10 метрах от меня, чтобы услышала Нюрка. Вот, но не знаю, услышала или нет. Итак, смотрим, что тут у нас в эфирном чате происходит. Он нарисовался. Андрюха, привет. Вика, привет. Эдик, привет. Вика, еще раз тебе привет. Так, мы на концерт всем скопом перед клубом каким-нибудь стояли. И ворвались сразу, как ты открыл чат. Вот, молодцы, молодцы, друзья. Я вот вчера чат завел еще днем. Вот, и там было тухленько. А сегодня вот еще никак-никак, а уже все тут. Вот, привет, Анжелка, здорово, солнце. Так, спрашивает меня, было и по 100 килограмм. Да я просто не смотрел в статистику, я туда принципиально не гляжу. Я написал первое, что мне пришло в голову. Вот, ладно, едем. Едем дальше.
0: Ну что, едем дальше. Еще раз напомню, что сегодня у нас программа спаренная, и у нас будет сразу два кота в мешке от наших партнеров сообщества ВКонтакте «Кругом свои». Так вот, один из этих котов из Санкт-Петербурга, столицы нашего русского рока, второй кот у нас из Минска, из Беларуси, сябры наши. Вот. Итак, первый трек. Первый трек, первый кот в мешке, это группа «Аудиофакс» из города Санкт-Петербург.
1: Композиция... Петербуржцы.
0: Да. Композиция «Все равно ты уйдешь». Ребята довольно-таки давно были основаны, еще в октябре 2008 года, но тогда они назывались другим названием, назывались они «Лифт». «Лифт» с мягким знаком.
1: Ну и, с твердым.
0: С мягким, по-моему. Ну, у меня, знаешь, так пропечаталось.
1: «Лифт» тогда.
0: «Лифт».
1: Нет, «Лифт».
0: А, это твердый знак.
1: Вот, тогда «Лифт», да.
0: Ну вот, менялись музыканты, происходил отсев, в более нужное русло группа переходила, потом она получила название через год «А Friends». Это название хранилось до ноября 2009 года.
1: Пока они не купили себе аппарат от Panasonic.
0: Ну, возможно, да. И после этого уже группа приобрела свое нынешнее название Audiofax. У ребят есть такой девиз, очень простой девиз. Порой лучше вместо фраз послушать Audiofax.
1: Ой, а мне что-то другая рифма вообще пошла. Я не буду ее озвучивать.
0: Ладно, не озвучивай, да?
1: Группа... Хороший, чистый. Вот. Да, новый факс.
0: Ну, что про ребят могу сказать хорошего? Группа регулярно записывает, редактирует, обрабатывает свои треки, композиции разных жанров других исполнителей, своих друзей. Они сотрудничают с рэперами, с рэп-исполнителем питерского андерграунда. Ну, есть такой человек, который Питеру знаком как человек по кличке Смол, под псевдонимом Смол, Сергей Михеев. Вот они с ним тоже сотрудничают. Ну и ребята не стесняются экспериментировать в музыке и действуют на грани разных стилей. То есть одним каким-то стилем, одного стиля код они не придерживаются. Вот. Выпускают они свои песни, и я так полагаю, что они активно и успешно репетируют по Питеру. Ну, я долго говорить не буду, потому что на сегодня 12 участников. Лучше, наверное,
1: просто
0: поставим.
1: Такое ощущение, что ты их выбрал. Ты так объемно про них рассказал, что прям я... Знаешь, что я думаю? Нам надо ввести такую практику, чтобы котов представляли вот эти вот самые...
0: Сами ребята, да?
1: Сами ребята. Надо подключить Skype. Вот. И чтобы они сами про себя рассказывали. Вот, тогда это будет интереснее. Так, Эдди говорит, два, да по-любому два, ну часа полтора, так точно.
0: Это минимум, да. Ну вот. Что, ребята, наверное, время терять не будем. Итак, Audiofax, команда из Санкт-Петербурга, композиция «Все равно ты уйдешь». И напомню всем, кто об этом еще не знает, кто слушает нас первый раз, да, что котов в мешке мы с Зухиным принципиально до программы не отслушиваем, и мы их слушать будем, ну, так же, как и вы впервые.
1: Может оказаться, что Наку я уже слышал. Может оказаться, но я вот не помню по названию трека, но я помню, что... Ну ладно, я не буду рассказывать.
0: Ну ладно, это потом.
1: Поехали,
0: поехали.
1: Да.

0: Итак, друзья, еще раз здравствуйте. 21.15 на наших зеленых системах. Только что прозвучал аудиофакс. Питер, все равно ты уйдешь. Ну, давайте мы, наверное, зачитаем сразу комменты. Да, вот пишут нам Вика. Песня лиричная. Понравилось то, что клавишник или клавишница имеет представление об инструменте. У вокалиста неплохой тенор, но очень затянуто и репризно. Вика, вот ты сейчас все мои вот эти вот... Я крутил в голове, все думал, как бы мне это все аккуратно сказать, чтобы человека не обидеть. Вот, очень затянуто и репризно, очень. Вот, Вик, я с тобой согласен. Так, подкупает присутствие пианинки в оранже. И, наверное, умеренно злобное и негрязное звучание в целом всех инструментов. Но лично я через 2 минуты не повторю мотива «Хоть убейте». Ну-ка, я сейчас попробую. Да, да, Эдик, с тобой тоже согласен. Вот, коняшка, у тебя есть какое-нибудь мнение?
1: Ну, я скажу так, что с этим котом ребята абсолютно попали в яблочко, 100% попадание, объясню почему. Потому что сегодня почти все треки в нашей программе будут...
0: Будут затянутые репризные?
1: Нет, ну, я не про затянутость, не про репризность говорю, я говорю про то, что именно в стилистике, да, стилистика... По нашей программе вот прям попадание 100%. То есть будет такая нежная, красивая, интересная музыка, спокойная, ненапряжная. То есть в плане того, что именно по стилистике попали изумительно. Но по поводу затянутости соглашусь. Наверное, все-таки соглашусь, потому что, ну, сначала звучит очень интересно, красивый голос, интересная пианино.
0: А потом начинается скукотень.
1: Но потом, да, как-то вот внимание рассеивается почему-то. Не знаю почему, но побольше бы динамики, наверное, в песне.
0: Я честно скажу, полтрека ковырялся в носу. Вот, и изучал, что у меня там, что мне Бог послал, какие светлые мысли у меня вылезли. На самом деле, начало было прям вот, я даже про себя подумал, что вот она, первая галочка, но потом как-то вот все оно, ну, не знаю, вот смазалось, потом как-то все очень смазалось.
1: Ну, в любом случае, определять судьбу трека будут слушатели, а не мы, да?
0: Голосовалка, да, для этого будет голосовалка, поэтому вот оно все как-то так.
1: Клавишник и вокалист одно целое, это нам Андрей говорит.
0: Я вот не понял, то ли он нам скинул фотографию этой группы.
1: Это группа, да.
0: А, вот.
1: Да, да, вот
0: оно. А как же тогда, ну ладно. Ладно, я не буду комментировать эту фотографию.
1: Нет, ну от себя я скажу так, зачетная композиция, мне понравилась, но не на 5 с плюсом, не на 5 с плюсом. Твердая четверка, но не на 5.
0: Не, я хотел галку поставить в начале трека, но вот к середине я задремал и понял, что за этот трек я галочку ставить не буду.
1: Ну я считаю, что для начала программы самое то.
0: Самое то. Все очистили носовые пазухи.
1: Захар, ну хватит.
0: Ну ладно, извини. Извини, дружище, аудиофакс. Я не хотел обидеть, честно.
1: Ну, я еще скажу то, что Питер не подвел. Всегда вот питерские исполнители, да, они радуют. То есть не было ни одного исполнителя из Питера. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Но все питерские исполнители были на высоте. Этот трек тоже на высоте.
0: Ну и давай дальше.
1: Идем дальше. Следующий кот в мешке. Следующий кот в мешке уже из Беларуси. Это город Минск, группа Нака. Известна данная группа не только сексуальностью красотой своей солистки, которую зовут Анастасия, кстати, но также драйвовым роковым звучанием и поэтичными текстами. Значит, что в этой группе интересного? Группа сочетает в себе мощный драйв олдскульного рока со спидальностью городских романсов начала 20 века. Уже интересно. Ну и я так полагаю, что раз уж тут поет вокалистка, да, девушка, то я...
0: И как поет, скажу.
1: Я догадываюсь, что вокал тут, мне кажется, будет очень интересный.
0: Я тебе скажу...
1: Очень люблю женский вокал, хороший.
0: На самом деле, я вот этого кота выпросил. Выпросил, чтобы ребята подкинули, потому что я залез, когда на кругом свои... Добрался до Наки, и я вот обычно слушаю там, вот как, ну ты видел, да, я слушаю, я втыкаю и так вот проматываю. Uh-huh. Вот, причем не все треки. Тут я прослушал все, что было там от этой группы, все послушал с удовольствием. Мне очень понравилось, честно. Вот, причем Настюхе написал уже, и говорю, давайте в Туле будете, обязательно к нам появляйтесь. От меня это заведомо, галочка, я вот правда не помню, что это за песня. Я их по названию просто не видел даже, я слушал. Вот, поэтому, ну, думаю, то, что вот как раз мне понравилось.
1: Ну, я весь в предвкушении, потому что сам-то эту группу еще не слышал. Думаю, мне это понравится.
0: Я надеюсь, что тебе понравится. Я сейчас специально сделаю громко.
1: Хорошо. Итак, композиция «Дорога» от группы под названием «Нака», город Минск, белорусы.
0: Поехали.

0: ни одной лишней нотки. Вокал охуенен просто. Ну, вот пишет Вика, шансоном попахивает. Вик, я тебе советую, знаешь, что ты просто найди эту группу во ВКонтакте, она есть в кругом своей, и послушай их все по очереди. Там, ну, шансоном вообще не пахнет. Просто вот я сейчас хотел сделать коняшки громко. Я, когда сделал громко, очень сильно шел перегруз. Почему-то, я не знаю, то ли мне Андрюха какой-то трек не из той кучки выдал, да, то ли что-то у меня тут подгружает сильно-сильно. Вот, но когда я слушал, мне очень вот понравилось. Первый раз, когда я слушал, да и сейчас я, в принципе, я просто знал, чего я слушаю, поэтому мне было проще слушать правильно. Вот, но, коняшка говорит, и я заранее сказал, и сейчас сказал, и, в принципе, вот, на-ка это вещь.
1: Ну, мне очень понравился женский вокал, изумительный просто по красоте, по технике исполнения. Песни симпатичные, интересные, тоже попадание практически
0: 100%. Аранжировка хорошая,
1: хорошая очень. Аранжировка, вот, но. Вот почему-то как-то не то, что мимо прошла эта песня, но у меня не возникает желания прямо сразу взять и переслушать, да? Возможно, потом переслушаю, послушаю раза два или три, может, послушаю другие композиции.
0: Я тебе советую прямо вот послушать именно полностью вот все, что там выложено у них, и я думаю, тебе понравится.
1: Хорошая работа, очень качественная, очень хорошая, но почему-то все-таки прошло как-то вот
0: то оно и 5 плюс 1, чтобы было много разных мнений.
1: Нет, мне понравилось, но не 100%
0: попадания. Вот, пишет нам Эдик, немного замылило уши, движение мелодии сверху вниз по кругу. Ну, не знаю, мне как-то вот я второй раз слушал и
1: вот Вика пишет,
0: с удовольствием.
1: Исконная народность с романсом в гитарной обработке. Ну да, пожалуй, соглашусь.
0: Может быть.
1: Да, соглашусь.
0: Ну, ребят, советую вам послушать другие треки этой группы. Я думаю, вам понравится.
1: Ну, опять же, зачет. Опять же,
0: ну,
1: зачет.
0: От меня
1: Минск,
0: галка
1: молодцы.
0: Была заведома. И просто могу сказать, что ни одной лишней нотки, досконально продумана аранжировка. То есть, вот все как надо сделано. Для людей. Именно для людей.
1: Ну что, друзья.
0: Едем дальше.
1: Коты закончились. Сейчас начинаются непосредственно те треки, которые отбирал я. И я сразу скажу, что вот сейчас Вика нам говорила что-то про шансон, да? Вот сейчас пойдет
0: вот
1: шансон.
0: Сейчас ты пойдешь,
1: вот
0: шансон.
1: Сейчас пойдет попса, пойдет шансон, потому что такие более вкусные такие треки роковые я приберег для конца программы. А сейчас пойдет непосредственно уже такая музыка, танцевально-попсово такая, ну, даже можно в чем-то можно назвать шансоном. Ну, говорить сейчас не буду подробно, услышите сами. Что еще хочу сказать. Ребята, друзья, когда грузите свои треки, не забывайте писать про себя информацию. Вот следующий исполнитель, который у нас сейчас прозвучит, Алексей Аппин из Москвы, он про себя информацию никакую не выложил. Пытался с ним связаться, написал ему личное сообщение на сайт Неформатного, он на него не ответил. ВКонтакте я его тоже не нашел. То есть, ну вот, что говорить про него не знаю, скажу только то, что человек он из Москвы, человек уже взрослый, музыкант со стажем, частенько он выступает на различных мероприятиях. Частенько он выступает на различных мероприятиях, записывает треки, и музыка у него такая, поп-музыка, танцевальная музыка.
0: Это ближе, наверное, к какой-то дэнсовой машине времени, вот насколько я помню. Я вот этот трек не помню, честно говорю. Вот,
1: симпатичная такая работа, очень симпатичная. Я пока комментировать не буду, послушайте сами, откомментируйте. И еще большая просьба, друзья. Сейчас вот нас, я так полагаю, слушает очень много музыкантов, которые сегодня будут представлены в программе 5 плюс 1. Не стесняйтесь комментировать то, что вы слышите, оцениваете, делитесь мнениями, потому что, ну, для кого это? Это не только ведь для нас, не только для слушателей, но и для вас
0: да
1: тоже.
0: Да это для вас.
1: Это
0: для больше
1: вас,
0: всего
1: конечно,
0: для
1: да.
0: вас.
1: Поэтому не стесняйтесь, здесь никто вас не укусит, никто вас не загрызет. Пишите то, что думаете, что слышите, то и пишите.
0: Поехали.
1: Поехали.
0: Алексей Аппин, «Лето», ставим, слушаем.

0: Мне очень понравилось. Очень понравился бэк-вокал. Мне очень понравился. Очень нежный голос у бэк-вокалистки. Ну, я даже не знаю. Я на самом деле, я перепутал артиста. Я думал, тут будет другой человек. А сколько лет этому дядьке?
1: Ну, где-то лет под 50.
0: Лет под 50. Ну, у нас много таких треков сегодня еще будет?
1: Нет, еще один.
0: Еще один? Ну, ладно, хорошо, хоть не 9. Вот, ну, я ничего не буду говорить, можно?
1: Не говори, я просто скажу тогда, ладно, за себя и почему этот трек отобрал. Потому что я тут смотрю по комментариям, людям не понравилось. Людям не понравилось.
0: Не, ну я вот помню, была у нас попса, не помню, как называются, правда.
1: Юлия Токарева качает.
0: Нет, там был шансон. У нас была попса прям такая плотная, откровенная. У нас Марчевский ближе, да, к попсе, да. Вот это я понимаю.
1: Шаба-да-буда,
0: вот это вот чего там было. Первая премия, вот это я понимаю, эту попсу можно было сказать, послушать, но это уровень, я даже не Ласковый май, это, ну, Ласковый май мне было бы приятнее, наверное, слушать.
1: Ой.
0: Это знаешь, что напоминает? Это музыка для ресторана, вот это лабух, в хорошем смысле этого слова, да, то есть человек, который лабает вот по кабакам. Вот, скорее всего, для этой публики эта песня. Ну, я считаю так.
1: Объясню, почему этот трек я сегодня отобрал для эфира. Необходимо давать возможность быть услышанным всем, кто грузит свои треки на неформатное радио. Если бы не сегодняшняя тема нашей программы, именно поп-рок, поп-музыка, да, вряд ли этот трек когда-то прозвучал бы 5 плюс 1. Поэтому я решил сегодня эту все-таки песенку поставить. Очень хорошее исполнение, аранжировка мне понравилась. И действительно искренняя такая летняя атмосфера, приятная музыка. Она не напрягает, расслабляет и приятно слушается. Вот и все. То есть, ну, опять же, решат слушатели, понравится, не понравится, может быть, милицейская.
0: Вот, смотри, пишут, понравилось бы белорусскому худсовету. А Бобруйский бы вообще обалдел бы.
1: Ну,
0: надо, значит...
1: Нас же слушают совершенно разные люди. По неформатному радио звучат разные
0: песни, разные стили. Алексея Апина отправлять в Бобруйск выступать.
1: Лично мне эта песня понравилась, несмотря на вас, слушатели, я за эту песню буду голосовать. Ну, а вы сами там смотрите.
0: Ну, и голосуй. И еще за один трек ты там точно бы... А, еще один у нас, да, я вспомнил, кто это. Ладно. Так, вот пишет Вика, на неформатке хоть и нет ограничений, но я не фанат. А ребятам за старание 5. Ну, за старание,
1: симпатичный трек, очень симпатичный трек.
0: Ну, как минимум, все, что я могу сделать, это не проголосовать за этот трек. Вот и все.
1: Ладно,
0: вот, что-то, вот Максим пишет, что-то я не смог это осилить совсем, выключил. Не надо он тут нам за что пишет. Ну вот, я говорю, единственное, что я могу сделать, это не проголосовать за этот трек. Вот, ладно, едем дальше.
1: Едем дальше. Следующий участник у нас из Украины. Славный город Одесса. Команда называется «Планета капитанов». Это украинская музыкальная группа, которая играет в направлениях рок, спейс-рок, техно. Основана была относительно недавно, в 2012 году, Алексеем Масюком. Что у них за концепция? Значит, сочетание индустриальных ритм-гитар, техно-синтезаторов, электронных басов и русской мелодики. Тексты интересные, драматические, сюжетные, с элементами гимна и саундтрека. Конкретно про данную группу, когда я услышал в первый раз, да, на первой полминуте, ну, у меня почему-то возникло желание выключить. Но потом, когда я услышал дальше, да, я въехал в эту телегу, мне настолько зацепило, мне очень эта песня понравилась. Во-первых, у ребят свой индивидуально неповторимый почерк. Во-вторых, очень интересная мелодика. И в-третьих, ну, материал, он, ну, действительно достоин внимания и достоин того, чтобы его слушатели. Это, по крайней мере, ни на кого не похоже. Я подозреваю, что будет много критики, но подозреваю также и то, что многим эта музыка понравится. Лично я эту песню переслушал, наверное, раз 7 или 8 за тот момент времени, пока прошел с момента...
0: Это до того, как ты въехал головой в телегу или как въехал, так и начал слушать.
1: Очень интересный коллектив, очень необычный и, ну, действительно космическая такая музыка. Вот тем, кто в детстве читал Киры Балычева, кто вот эти вот, скажем так, застал вот это вот, ну, конец 90-х, да, начало конец 90-х, я думаю, эта песня будет очень по душе. Итак, Одесса.
0: Ты меня прям заинтриговал.
1: Одесса, группа называется «Планета капитанов», одноименный трек.
0: Я вот со стороны Кира Булычева еще ни одной песни не слушал. Ну давай попробуем. Поехали. «Планета капитанов», «Планета капитанов», «Одесса». Ставим, слушаем.

0: Что ж вы злые такие, а?
1: Ой, мама, роди меня обратно.
0: Вы злые, ребята, вы очень злые.
1: Ребят, вы на самом деле не представляете, что здесь сейчас творилось. Коняшка тыкал пальцами в монитор, говорил, убирай, тут трек еще ниже, а то сейчас все... Ну это пиздец какой-то, ты знаешь, такое ощущение, что мы сегодня попали на такое представление театра, кто, нет, я даже мысль потерял, кто сильнее испугает слушателя, сегодня конкурс у нас, вот, мы голосовать будем сегодня по страшноте песни, я так чувствую, кто сильнее напугал, от кого штаны мокрые остались, вот, но я думаю, есть смысл зачитывать, нет, вот, смотри, пишут, ну, давай мы начнем со средних комментариев. Синтез пионерских песен под Depeche Mode. Вот. Напомнила песню Лепса «Парус».
0: Вроде трек получше, хотя не стоит торопиться.
1: Получше того первого. Не знаю. Вот мне там тоже очень понравилось. Тоже бэкграунд, тоже бэк-вокал. Вот. Так, спрашивает... Анжелка, успеет ли она картошку почистить и ужин приготовить? Вот, да. Просто чувак был неубиваемый. Вот, мое читайте, пишет. А Вика, где Вика твое? Сейчас, ну, я вроде все твои зачитал, Ситус зачитал. Негатива нет. Никого никогда не обкикивает.
0: Это к прошлому треку Вика пишет.
1: Нет, это она к этому писала. Да. Вот, Enterprise убил. Вот, любое старание заслуживает уважения, просто не нравится направление. Но я не знаю, вот, понимаешь, тут дело даже не в направлении. Сама по себе музыка, да, но она вообще не клеится с таким вокалом. Ну, вообще с таким заунывным и нудным вокалом. Вот если, понимаешь, это было бы по-другому спето, даже хер с ним, вот этот хор... мальчиков-зайчиков, который там на бэкграунде подпевал, хер бы с ним, хер бы с ними, с этими шагами заюзанными, но вот был бы другой вокал чуть-чуть, и она, возможно, не вызвала бы столько негатива, эта песня, но не его это. Ну, нельзя с таким голосом петь такие песни. Ну, моя прямая аналогия, есть у меня один гомосексуальный знакомый, вот, и вот он поет точно таким же голосом, когда сидит с моей матерью, вяжет очередной половичок. Они подружки с моей мамой, вот, приблизительно одного возраста, вот они встречаются, он поет ей вот таким противным голосом песни и вяжет половички, с ней рядом сидит. Вот у меня первая ассоциация. Вот.
0: Ну, я не знаю.
1: Вот, смотри, Макс пишет,
0: знаю, что
1: женский вокал...
0: Сказать.
1: Смотри, Макс
0: получается,
1: пишет.
0: Получается, что одному мне эта песня нравится,
1: ну,
0: да?
1: Ну, видимо, да.
0: Что ж вы такие, я не знаю, я не помню слова, что ж вы уроды такие?
1: Подожди,
0: я пойму,
1: хватит, у тебя уже... вот, смотри, мне пишут, много мата в эфире. Ася. Вик, ну выключи радио к херам собачьим. Ну не могу я. Вот такие треки у меня, понимаешь, автоматически слетают бранные слова. Давай дальше.
0: Ладно, идем дальше. Вот тут много было комментариев. Посмотрим сейчас, какие комментарии будут по следующему треку. Я просто сейчас представлю исполнителя. К сожалению, Эдвард нам подробный рассказ не прислал о себе.
1: Конь прав. Это... Он единственный. Ты единственный, кому понравилась эта песня. Но еще тому, кто исполнял, я думаю.
0: Я думаю, что просто многие слушатели им в лом писать, и не хотят они тут сраться.
1: Там 10 голосов.
0: Ладно, хорошо, идем к следующему треку. Следующий трек, следующий исполнитель.
1: Один коня, один хозяин.
0: Он нас сейчас, я уверен, слушает, потому что он сейчас активно комментирует предыдущие треки, да?
1: О, Эдик, сейчас тебя начнет тут разрывать на части.
0: Сейчас тебе тоже прилетит. Я этого исполнителя нашел, как многих, на Рок-Лабе. Мне очень очень понравился подход этого человека к ранжировкам и к своему творчеству. Очень качественные, очень интересные ранжировки, очень интересные нетривиальные работы. Вот. Четыре трека Эдвард предлагал, и...
1: Эдик, смотри, признается, что будет такой же трек. Сегодня у нас 2 часа здорового ржача будет, я чувствую.
0: Ладно, хорошо.
1: Мы продлим жизнь сегодня многим людям.
0: Был у меня выбор между этими 4 треками, да? В итоге остановился на треке «Дельфины плачут». Мне эта песня показалась очень интересная, необычная и, еще раз повторюсь, очень тактичный, очень грамотный, очень интересный подход к аранжировке этой песни. То есть, я так понимаю, Эдвард, ты эту песню пересводил, наверное, 5 раз. И вот этот вот трек, который сейчас пойдет в эфир, он отличается от того трека, который на неформатное радио залит. Ну, здесь была работа проведена еще дополнительно данным треком. Еще раз повторюсь, песня мне очень понравилась. Есть 3 трека, которые сегодня прозвучат, которые я слушал чаще всего. Так вот, «Дельфины» — один из этих 3 треков. То есть, ну, для меня это фаворит данной программы.
1: А Эдик знал, что будут «Дельфины»?
0: Да, знал.
1: Знал, да? Ну ладно. Значит, он будет не сильно шокирован, если что. Не, я честно, я трек не слышал, поэтому я пока заранее шучу, потом посмотрим.
0: Нет, Захар, знаешь, я тебе что еще скажу? Я всех музыкантов призываю почему общаться в чате и комментировать, чтобы потом, когда трек этого музыканта пошел в эфир, люди свои комменты как-то вот даже они, ну, немного как бы, ну, зажимали, да, и, ну, не очень сильно критиковали. Потому что тоже, я так полагаю, что у наших злобных слушателей будет чему придраться в этом треке, но, надеюсь, этого делать они не будут. Потому что это тоже все-таки поп. Это тоже поп-музыка, но интересно.
1: Но попса сделанная тоже бывает разная.
0: Ну, давай послушаем.
1: Давайте, поехали. Эдвард Тосуниди,
0: «Дельфины плачут». Поехали.
1: Сейчас, лишь бы Зухер не заплакал.

0: Дельфин, прошу, возьми меня с собой.
1: А итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Эдик сейчас сидит бледный, вдохнул, выдохнуть боится. Вот, с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Дмитрий, а наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема эфира заведена. Сегодня у нас программа 5+1, коняшка ее обозначил как бы попсой. Как бы попсой. Сегодня у нас попса. Эдик, выдыхай. Выдыхай.
2: Ну, надо еще... Он ведь исправился, про себя рассказал немного. Зачитай, Захарчик.
1: Ну, давай я зачитаю. Хорошо. Вот, написал он, что он певец, аранжировщик, студент ИСИ 4 курса, эстрадно-джазового вокала. Любимый инструмент, бас-гитара, любит готовить средиземноморскую кухню. Вот. Эдик, люблю жрать средиземноморскую кухню. Бас-гитары пользоваться не умею, кроме как для колки орехов. Поешь зачетно. Мне, в принципе, все понравилось. Вот, лично мне, да. То есть, особенно, знаешь, вот сейчас контраст сработал. Даже если было бы все херово, да. Вот, по сравнению с тем, что мы слушали до этого. Оно, не, на самом деле все хорошо. Единственное, что напрягло лично меня. Да, друзья, кстати, не забываем, что сегодня эфир все-таки посвящен не року, не рок-н-роллу, а ближе к попсе у нас. Вот, поэтому давайте вот комментарии писать все-таки в тему попсы. Вот, меня что напрягло? Меня напрягли только дельфины. Я обычно никогда не слушаю текст, никогда. Я слушаю композицию в целом и выдаю какое-то там или говнище, или хорошее мнение. Вот, но сегодня меня зацепили дельфины, но они меня только лично. Я расскажу, почему. Я отвлекусь так вот от темы эфира. Просто был как-то у нас тут очередной сабантуй на кухне Зухера. Сидели мы тут с гитарой, пили водку, пели какие-то серьезные песни там, да, Зухер свои пел, там ребята свои пели. И вдруг сваливается такой свежедембельнувшийся чувак. Заглядывает к нам на кухню, хватает пива, говорит: ребята, а спойте про дельфинчика, про дельфиненка. Мы все на него посмотрели дружно. Вот, вот только из-за этого у меня ухо зацепилось, а так, в принципе, да. В принципе, наверное, это пока вот это лучшее, что я слышал. Мне все понравилось.
2: Ну и слава богу. Я смотрю, по комментариям, судя, тоже народу понравилось.
1: Ну да, народ собирается бухать. Вот, они тут обсуждают, как бухнуть.
2: Вот, так, Юлечка у нас нарисовала второй раз пишет, песню «Легла на ухо».
1: Легла на ухо песня. Анжелка пишет, так, где пишет она, что вот выдохнулась, ждала чуда, вот, расслабилась, а то была в напряге. Так, вот Макс пишет: не скажу, что мне очень понравилась песня, но лучше двух предыдущих. Так, и, наверное, все. Наверное, больше по песне нету ничего, да?
2: Ну, пожалуй, что да.
1: Ну и вот.
2: Едем дальше, и вот сейчас, я так думаю, все-таки вы все, уважаемые слушатели, выдохните, потому что сейчас трек будет все-таки ближе к року, нежели чем к попу. И сразу скажу о том, что группа, очень интересно она появилась в программе 5+1. Объясню как. На каком-то из...
1: Апин тебе тоже был интересен.
2: Ну, не перебивай. На каком-то из отборов на какой-то фестиваль нашел эту группу. Группа из Москвы «Небо во мне». Очень мне композиция этой группы понравилась. Я ребятам пишу: ребята, говорю, грузить треки неформатное радио, мне очень понравились. Чувак говорит: да-да-да, вокалист, да-да-да, обязательно загрузим. Потом мне пишет через полчаса, говорит: слушай, так мы же на неформатном радио есть, и мы в ротации. Говорю: как так в ротации? Через 5+1 вы не проходили. Он говорит: да я не знаю, грузили трек и попали в ротацию. Я такой: ну-ка. И смотрю, оказывается, действительно, ребята загрузили свой трек. Я этот трек почему-то не услышал. И там даже не один трек, а несколько треков сразу пролетели в ротацию. То есть просто я не обратил почему-то внимания, как-то мимо глаз прошло.
1: Ну, кстати, да, друзья, у нас, кстати, я вам открою еще одну страшную тайну. Скоро будет очередной разбор треков. Вот, 6 человек будут сидеть и кликать по всем трекам. Вот, и треки, которые понравятся там больше, чем трем людям одновременно, они будут пролетать у нас в ротацию. То есть так тоже можно попасть в ротацию.
2: Вот, ну и, видимо, именно так группа «Небо во мне» проскочила в ротацию мимо меня. Мне очень жаль, что эти треки услышат только после того, как узнал, что не в ротации. Но, тем не менее, самый-то лучший трек
1: оказалось, Они не загрузили,
2: да. Этот трек мне понравился больше всего.
1: Просто они не знали.
2: Трек называется «Женщина-кошка». Ну и что вообще об этой группе хочу сказать? Музыка группы — это смесь романтики, мелодичности и драйва в одном. С 2003 года группа завоевывает много поклонников и дарит свои зажигательные хиты. Очень много этих хитов. Участвовала группа в огромном количестве концертов, массовых мероприятий. Но я так понимаю, что ребята изначально играли в Нижнем Новгороде, а потом, как многие группы делают, перебрались в Москву. Примеров очень много у нас на неформатном радио, часто такие группы звучат. Вот. И песни группы звучат на многих радиостанциях, таких как на нашем радио, на Европе Плюс, на радио Н, Комсомольская Правда. Ну и также часто играют на светских вечеринках в Москве. Ребята большие молодцы, очень интересные композиции, очень душевные, трогающие за душу. И это действительно, это не попса. Это такой поп-рок, причем поп-рок в хорошем смысле.
1: Ну давай уже слушать.
2: Итак, «Небо во мне», город Москва, «Женщина-кошка».
1: Поехали.
2: Поехали.

0: Ну, вот это уже как-то ближе, наверное, все-таки. Уже ближе как-то к цели.
1: Но, ребят, вы просто не забывайте о том, что сегодня
0: эфир. Ну, сегодня, да, сегодня попсовый эфир.
1: Если вам не нравится попса, ну, блин, ну, это не значит, что песни-то плохие. Просто стиль немного другой. Надо всем давать возможность заявить о себе. Поэтому, ну, просто как-то старайтесь оценивать непосредственно работу. Не то, что нравится, не нравится.
0: От себя могу сказать, что это вторая галочка в попсовых песнях. От Зухера. Вот, я галочку поставлю. Вот, давай сразу читать вот коммент.
1: Давай.
0: Макс пишет: сразу лично мое впечатление, что это одна из самых попсовых песен из четырех, что я услышал у вас сегодня. Лично по мне так создается впечатление, что они хотят быть группой Звери, но им еще далеко. Хотя первые треки Зверей мне нравились, хоть и немного попсово, концовка какая-то слишком резкая. Ну, по-моему, какой-то он... Блё, это что-то легкое. Это что-то такое легкое.
1: Красивый такой мелодичный поп-рок.
0: Это как раз вот песня для радио, которая не напрягает. Вот.
1: В плане качества трека на порядок выше любого из предыдущих.
0: Ну, у Эдика тоже был зачетный трек, да. Мне понравилось. Нормально. Вот, так, Марина у нас нарисовалась, пишет Эдвард: в следующий раз дорога с небес должна быть. Эдик, так надо было на коня как-то надавить. Надо было на него надавить и пропихнуть то, что ты считал нужным. Вот, и оно было бы правильней.
1: Ну, возможно, возможно. В следующий раз посмотрим.
0: Вот, ладно. Что там дальше?
1: Ну что, едем дальше. Следующий у нас исполнитель из города Волгоград. Ну, на самом деле, все, наверное, помните замечательную группу Эндорфин Оркестра, которая с двумя треками участвовала в 5+1. Трек «Культура» и трек «Мода». Вот, сейчас будет исполнитель совсем другого плана. Опять же, вот если говорить о поп-музыке, то это вот настоящая поп-музыка. Именно поп-музыка. Но поп-музыка красивая. Исполнителя зовут Владимир Горлан. И песня называется «Я ищу». К сожалению, Володя тоже нам на неформатном радио рассказ о себе не прислал, поэтому я думаю, что все о нем скажет его песня. Песня мне, еще раз повторюсь, очень понравилась. Нежная, интересная, мелодичная и красивая. Слушаем.
0: Ну и, собственно, ставим. Поехали.
1: Владимир Горлан, город Волгоград, «Я ищу». Поехали.
2: Под мерцание свеч утопают минуты.

0: А итак, друзья, 22.08, перешагнули мы наконец-то первый час эфира, много ржали, я даже плакал, вот, мы потеряли 1 000 000 слушателей сегодняшним эфиром, спасибо коню за это родимому, но, друзья, попса тоже музыка, попсу тоже надо нам, по крайней мере, теперь долго не будет таких эфиров. Вот. Привет, Димка, привет, дружище. Нарисовался наш израильский трюк. Вот. И как раз вовремя. Как раз вовремя. Сейчас как раз в плейлисте у нас стоит Юла. Давай, Димон, рассказывай.
1: А комментировать не будешь трек?
0: Этот трек, да. Ну, в принципе, он, ну, тоже ближе, наверное, вот к кабаку. Вот ближе, но только уже там более качественно, конечно, все сделано, более лирично. Ну, вот все, что оно звучит, оно вот все как-то звучит одинаково.
1: Не, ну хороший, качественный попса, приятно слушаться. Хороший вокал, текст проникновенный.
0: Текст хороший, вокал хороший. Вот тут ребята начали обсуждать, хэт по ушам бьет, тыдын, тыдын, тыдын. Но это, ребята, это какая-то самоиграйка, типа коржа, видимо, что-то стоит. Ну, что есть у человека, на том он и работает. Вот, то есть, в принципе, в плейлист такие песни можно пускать, они нужны. Такие песни, они нужны, потому что, ну, одним рок-н-роллом можно мозг взорвать, вот, а так оно разбавит любую радиостанцию, я думаю, ну и неформатку даже, если победит и выиграет, то... Я думаю тоже. Да я, в принципе, да. Ладно, не буду ничего говорить.
1: Но у нас, тем более, Захара, очень много, кстати, попсы было. И победители 5+1 в ништяках.
0: Нет, я вам могу сказать, что на неформатном радио даже поет Коля Басков. Вот, там есть такой чувак. Мне Нюрка говорит, Зухер, у тебя там Басков поет. Я говорю, да ну. Да серьезно, послушал, правда, правда. Вот, так что... Песни всякие важны, песни всякие нужны. Вот, потому что если сделать кашу с одним сахаром, то это будет сироп, и это будет противно. Вот, а когда что-то чем-то разбавляется, оно хорошо. Поэтому попса, как и хардкор, как и рок-н-ролл, оно все присутствует на неформатке, все в своих количествах.
1: Рома Киберпанк нарисовался.
0: Ром, здорово, Ромка, Киберпанк.
1: Привет. Кстати, Ром, что ты думаешь по поводу рок-клаба и по поводу того, что он крякнул наконец-то?
0: Да слава богу.
1: Ну вот мне просто интересно мнение Ромы, потому что он частенько там в голосовании
0: сегодня,
1: в топах
0: сегодня
1: бывает,
0: я да. Почитал комменты на рок-клабе, там прям какой-то чувак, видно, он сильно бзданул попасть на неформатку. Он написал, давайте вперед на эстакаду, вас там по костям разберут и раскидают. Вот, ну я не помню, чтобы мы незаслуженно кого-то обосрали. Вот, все. Я, например, говорю то, что думаю. Ладно.
1: Да, Рома у нас двукратный победитель программы 5+1. Он и на рок-клабе постоянно побеждает. То есть интересный очень человек, очень интересный музыкант. Ладно.
0: А по-нашему музею достойное.
1: Да. Ну что, идем дальше. У нас на очереди наши друзья из Израиля и группа Юла из Хайфы. Что про эту группу хорошего могу сказать?
0: Могу сказать, что я убедился, удивился выбором коняшки, когда он запихал Юлу вот в данный эфир. Вот честно скажу, удивился, потому что, ну, это все-таки ближе куда-то, наверное, к джазу какой-то, ну, к другой музыке.
1: Ну, я объясню, это приятная мелодичная музыка, красивый женский вокал, ну, и мне просто трек понравился, я думал, в принципе, нашел ему, мне кажется, наилучшее применение.
0: Вот, Юла однозначно нравится уже, допустим, ну, по крайней мере, мне давно. И много, я не скажу, что все нравится, но очень много мне у них треков нравится. Я поэтому вот удивился, что ты ее запихал сюда. Я могу заведомо подумать, что это хороший трек, хоть я его еще и не слышал. Вот, ну, я удивлен.
1: Ну ладно, хорошо, расскажу о группе, для тех, кто ее все-таки не знает.
0: Группа... Димка пишет, вот мы инди-поп. Дим, вот, ты знаешь, мне вот много музыкантов пишут, мы инди. Я, честно, не знаю такого направления музыки. Вот всю жизнь был рок, был джаз, был блюз, да, была попса. Сейчас появились какие-то ска-панки, там, я не знаю, гламурные рэперы, инди-поп. Вот ваш звук, он ближе, наверное, к блюзу, к джазу, куда-то туда. Это хорошая, охуенная музыка. Вот, уж извините, я матюкнусь. Ну, никак не поп, никак.
1: Ну ладно, дело не в том, как мы его назовем, да, а в том, что и все песни представляют. Расскажу все-таки о группе. 26 октября 2007 года группа Юла родилась на свет. Именно тогда в городе Хайфа в коллектив влилась вокалистка Женя Яновская. И Юла оформилась как творческая единица самостоятельная. Так вот, что хочу сказать хорошего про вокалистку. У нее просто бешеный темперамент. И, собственно говоря, она принесла вот этим темпераментом и своим красивым вокалом неожиданное звучание в уже готовые песни данного коллектива. И именно с Женей группа начала нарабатывать музыкальный материал и стала выступать на площадках Израиля. Сразу же после выступлений первых группа собрала хорошую прессу о себе, и в 2011 году выпущен был первый дебютный альбом «Отражение», после чего из группы ушел клавишник и практически следом ушел барабанщик. На данный момент Юла очень сильно изменила формат своей музыки, в группу пришел новый барабанщик Игорь Швец, и сейчас в данном составе группа выступает и готовится к записи второго студийного альбома.
0: Кстати, вот. Я знаю, ребята собирались «Интураж». У вас получилось, нет? Расскажи, Димка, что там у вас? Или вы плюнули, когда от вас музыканты ушли? Потому что я помню, мы общались на эту тему. Вот. Макс, я, извините, по носу щелкну. Вот он пишет, не надо на ска-панков наговаривать. Макс, ты знаешь, вот раньше не было ска-панков, были просто панки. А потом уже появилось направление ска. Вот, панк существовал сам по себе. Сам по себе. Вот, а потом уже появились ска-панки, гламурные панки, какие там
1: еще
0: калифорнийские панки. Понимаешь, вот всякое чучело пошло. Вот, панк, он и есть панк. Рок, он и есть рок. Хардкор, он и есть хардкор. Блюз, он и есть блюз. Ты его хоть как назови. Но направление музыки, оно изначально было поделено там еще 1000 лет назад. А сейчас просто вот появилась свобода слова, и все начали обзывать себя кто в лес, кто в огород. Хотя на самом деле я считаю, что это неправильно. Вот. Извини, что я тебя перебил.
1: Да ничего страшного, я все уже закончил. Ну что, слушаем.
0: Юла.
1: Итак, группа Юла, город Хайфа, Израиль, Женя Яновская.
0: Ставим,
1: композиция
0: слушаем.
1: Называется «Где ты?». Поехали.
0: Поехали.

0: Ну вот. Вот. 22.18. 22.18 на моих зеленых системных. На самом деле, это не лучшая песня Юлы. Я ожидал другую какую-то песню, но я понял, просто коняшка, он сегодня подбирал, именно по попсове выбирал.
1: Под формат, да, конечно.
0: Да, он, видимо, выбирал под формат, но все равно песня хороша. Песня хороша. Вот.
1: Много приятных комментов, все хвалят.
0: Давайте, да, я сейчас прям начну откуда. Ну вот у нас... Начало, ну так, давай мы уже пойдем. Во-первых, вот, да, Димка написал, что неправильно, песня называется «Не забывай». Вот, надо мне не забыть.
1: При заливке, да. Просто...
0: Надо мне не забыть в голосовалке правильно написать. Вот, так, далее. Песня хорошая, но не лучшая у Юлы, вот пишет Андрюх, вот я с тобой согласен. Что ты мне, куда? Вот, чувственный вокал с первых нот. Не побоюсь даже добавить сексуальную артикуляцию, написал Эдик. Ну,
1: согласен, согласен.
0: Не знаю, насколько сексуально, но девочка у них поет очень достойно. Так, вот вопрос к барабанам и басу. Не прокачет, но это сведение. Так, Макс пишет, мне нравится этот трек. Если барабанщик еще нормальный будет, то супер должно получиться. Вот, так, далее, что там у нас? Единственное, что в сегодняшнем эфире... позитивирует, вот написал.
1: Вих, ну ты подожди, в конце эфира будут просто забойные треки.
0: Сейчас у нас будет охрененный трек, я чувствую.
1: Я уже боюсь.
0: Анжелка, там можешь ставить чайник, кофе пойдешь варить, я тоже себе что-нибудь сварю. Так, очень прикольная группа, это точно не попса, но я сразу говорил, что Юла это изначально не попса, я не знаю. Ну, коняшка просто он выбрал самый попсовый трек у них, вот, причем он не столько попсовый, сколько... Наверное, лиричный.
1: Он очень нежный и лиричный, да.
0: Так, вот Эдик пишет, положение спасено шикарным голосом вокалистки. Так, вокалистка тащит. Что там? Ну и все, наверное, да?
1: Ну, пожалуй, да.
0: Ну и все. Так, где голосовать, Макс? Макс, голосовать будете завтра на сайте Неформатного радио. С утра появится запись эфира, появится голосовалка за треки. Вот, и все пойдет. Вот, Димка написал, что собираются они осенью ехать в Москву играть. Где это? Где? Вот. Все нормально, клавиши компьютер играет, а барабанщик есть новый. Осенью в Москве планируем поиграть. Дим, но вы напишите нам, просто вот если вы поедете обратно, допустим, в южном направлении, то, может быть, даже имело бы смысл Юлу затащить в живую студию. Я бы вас хотел живьем обязательно вытащить в эфир полноценно, прям вот двухчасовой программой.
1: Да, это... Если что, ехать тут всего полтора часа.
0: Да, от Москвы до нас недалеко. Вот, или взять там, если на поезде поедете, как какой-то там билет дополнительный, да? Вот, ладно. Едем дальше.
1: Едем дальше. Те, у кого уши заворачивались в трубочку от попсы, я вас сразу хочу обнадежить, попса закончилась. У нас следующие три трека пойдут совсем не попсовые, хотя, ну, они действительно довольно-таки интересные. И очень мелодичные, и нежно-лиричные. Следующий наш трек, он прозвучит от Софьи Курбатовой из подмосковного города Фрязино. Песня называется «Саманта Смит». Немного об исполнителе. Софья родилась в Риге в 79 году. Значит, интерес к музыке стала проявлять с раннего детства. Ну и, собственно говоря, уже в 11 лет Софья получила стипендию «Талант» от Детского фонда Латвии за успехи в области композиции. Первую песню написала еще в 5 лет, а в 19 уже выступала в составе группы под интригующим названием «Дишхья», исповедующей собственную версию синти-попа. Ну и в 2012 году София отправила демо-версию песни «Саманта Смит», которая сейчас прозвучит, Леониду Бурлакову, продюсеру, открывшему в свое время «Мумитроль», «Земфиру» и «Братьев Гримм». И вот с этих часов, минут события перенеслись с качества скоростью поезда. Были записаны в 2012 году три дебютных сингла, а в начале 2013 года артистка уже подписала контракт с крупнейшей в России рекорд-компанией «Гала Рекордс». И в апреле 2013 года «Саманта Смит» появилась на iTunes, и публика сейчас ждет, когда же у Софии выйдет первый дебютный альбом. Лично мне эта песня понравилась сразу же с первых аккордов, с первых слов. Песню, не совру, переслушал подряд раз 10, когда первый раз услышал, да. Тем более, что эта тема очень близка для меня. Если помнит кто-то, да, кто еще в Советском Союзе родился и рос, помните эту девочку замечательную из Америки, Саманта Смит, которая написала письмо Андропову и, собственно говоря, приезжала к нам в Советский Союз с визитом дружбы. Была в Артеке, выпускались марки с ее фотографией. И потом Саманта Смит разбирала разбилась со своим отцом на самолете, когда он заходил на посадку. Ну, грешили очень много и на американских спецслужбы, что это они ее угробили. Американцы грешили на наше КГБ, что это КГБ ее угробило. Тайна сокрытая мраком, но девочки ее угробили. Американцы грешили на наше КГБ, что это КГБ ее угробило. Тайна сокрытая мраком, но девочки...
0: На самом деле, какой-нибудь пьяный голубь залетел в

0: Ну, в общем, неплохо. В общем, неплохо. Мне даже где-то что-то понравилось. Ну, по крайней мере, уши в трубку не заворачиваются. Вот. Давай посмотрим, что тут у нас по комментам.
1: Ну, здесь пока еще не комментировали.
0: Не-не-не, были где-то. Где-то тут были. Вот, пишет Вика, рок-говнорок, Fender Stratocaster.
1: Она, наверное, не все-таки не про эту песню.
0: Не, я думаю, про эту. Так, вот, на строчке «Ты зря глядишь на небо» уж очень напоминает тембр певицы Чили. Ну, за тембрами тут не погонишься, понимаешь. Не так много... В мире тембров сколько людей, да? Поэтому, ну, тут сравнивать, я считаю, смысла нету.
1: Маринка, привет, понравилось.
0: Привет, Маринка, да, пишет, понравилось. Так, отличная песня, пишут. Так, далее, это у нас по будущим эфирам.
1: Димка пишет, мне текст нравится, моднявый такой.
0: Текст не слушал, ребят, честно говорю, я тексты никогда не слушаю. Вот сегодня только у Эдика услышал про дельфинов, и то потому что, ну, у меня есть больные воспоминания с дельфиненками. Вот, хорошая песня в зачет. Макс пишет, понравился трек. Андрюха пишет, забыл, но это не по теме. Вот, мне нравится, песняга хорошая, нормальная, зачет. От меня галка будет.
1: Вот, хоть на том спасибо.
0: Вот.
1: Мне эта песня действительно тоже очень нравится. Я Эдуарду эту песню даже кидал за несколько дней до начала программы и говорил о том, что это один из моих фаворитов, наряду с его дельфинами.
0: Ну, вот, наверное, да.
1: Ну что, идем дальше. У нас плавно подошли к концу треки из России, Беларуси, Украины, Израиля.

0: Израиля. И сейчас на вкусненькое, на закусочку два трека из Тулы. 2+1, точнее +2. И сегодня, как никогда, я горд. Я рад, и мне не стыдно, действительно не стыдно за эти треки, потому что, ну, действительно, ну, это очень красивые песни. Вот начнем мы, наверное, все-таки с композиции «Русь» от Анатолия Барановского. Хотелось бы очень подробно рассказать об этом человеке и о том вообще, что в Туле происходило в те годы, когда он здесь еще жил. Сейчас просто Анатолий живет не в Туле, он переехал в Гурзуф со своей семьей. Вот. Но когда-то в Туле это был человек очень популярный, очень известный. Я думаю, что многие музыканты нашего города и многие любители музыки до сих пор вспоминают Анатолия добрыми словами, потому что это был человек, который открыл в Туле альтернативный рок-клуб «Виноград». И этот «Виноград», рок-клуб «Виноград», да, он стал на долгие годы домом, настоящим домом и для музыкантов, и для их поклонников. То есть это была действительно альтернатива «Молоту». Там выступали очень многие интересные музыканты, и атмосфера в этом клубе была действительно очень душевная. Хороший звук, качественный, хорошее отношение к делу, и собиралась там публика очень душевная. То есть это действительно был второй дом для музыкантов. Три «Винограда» было, три проекта было у Анатолия. Не все получалось всегда, но не по его вине, по крайней мере, но действительно, с ностальгией вспоминаю эти годы, и огромное еще раз Анатолию спасибо, не только от меня, но и от музыкантов, от тульских музыкантов. Несмотря на то, что как бы Анатолий был организатором вот этих вот фестивалей и организатором рок-клуба, он также был еще и вокалистом и лидером одноименной группы «Виноград». И вот когда услышал первый раз эту группу, это была одна из немногих тульских групп, которую я услышал первый раз, сразу в нее влюбился. Очень серьезный, грамотный подход к делу, очень интересный материал, и действительно человек вкладывал душу в свои песни и очень серьезно относился именно к подаче своего материала. Материал у Анатолия, еще повторюсь, действительно очень заслуженный, очень хороший. Вот. И, на мой взгляд, одна из самых удачных песен Анатолия Барановского, композиция называется «Русь». Вот я полагаю, что эта песня...
1: Ты так красиво расписал прям все. Вот.
0: Ну, а послушаем песню, песня тоже красивая. Я думаю, что
1: предыдущие 10 всё. Треков ты тоже так же расписывал.
0: Нет, Захар, я уверен, что эта песня равнодушно никого не оставит. Это действительно красивый трек.
1: Я из этого трека запомнил только, что там церковь на боку лежала почему-то.
0: Ну, Анатолий быстро поправился и картинку перевернул.
1: Едем дальше.
0: Едем дальше. Анатолий Барановский, Тула, Гурзуф, композиция «Русь». Поехали.
1: Поехали, ставим, слушаем.

0: Но у меня один вопрос. Как? Коняшка, как этот трек попал в одну линейку вот со всем тем, что мы слышали?
1: А я объясню, как. У меня был вариант с последним треком, который сейчас прозвучит, да, пока говорить не буду, что это за трек. А второй трек от Тулы очень долго не подбирался, и вот тут Анатолий очень удачно выложил свой трек. И я решил просто эту песню поставить. Не удержался.
0: Не удержался. Но на самом деле для музыканта вот это целая проблема, патриотичные песни, да? Вот тебе нравятся зухерские патриотичные
1: да,
0: песни?
1: Да, мне нравятся.
0: Вот, тебе нравятся. Вот у меня их уже скопилось... Ну, наверное, штук 6. И для любого музыканта абсолютно проблема, куда их пихнуть. Потому что пишутся они, ну, вот время от времени раз вот и написались, да, ну, какое-то там особое моральное состояние души, да, и раз родилась песня, раз написалась, и куда ее девать, никто не знает. Вот. Целая беда. Песня классная. Музье классно, тут вот пишут, кокошника не хватает. Ну да, в начале вот, конечно, там мудновато. Мудновато вот эти вот, вот балалайки. Потом, да, уже пошла гитарка, уже пошло дело. Надо было все-таки, я думаю, Толику в начале тоже какого-то мяса добавить, потому что слишком уж, слишком много балалайк. Вот, а так зачет, хорошая песня, мне нравится. Вот, но только вот я не могу понять, чего она вот среди, вот как там, Арик, вот Арик этот был, да, у нас, потом там еще Бобик какой-то пел. Вот, а так, в принципе, все хорошо.
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше.
1: И я хотел бы сказать, я просто вот сейчас, я сегодня был просто шокирован тем событием, которое недавно произошло. Когда отбирал трек группы Ганза, кстати, группа Ганза у нас уже была в программе 5+1.
0: Да-да-да, я их хаял, я
1: вот,
0: помню.
1: Захар их хаял, мне эта песня нравилась, но Захару не понравилась. Так вот, группа Ганза не так давно записала дебютный альбом «Ганза завоевывает мир». В него пошли 14 боевиков, и они переписали несколько своих старых песен. Так вот, трек под названием «Песок» я отобрал, ну, где-то, наверное, ну, неделю назад для программы, и в тот момент времени я не знал, что песня окажется такой пророческой. А в чем пророчество-то? А в том, что Элечка, вокалистка группы «Ганза», поет о мачо. Где же ты, мачо? Ну, там слова вы услышите, да? И... бац, я захожу сегодня на страницу к Элечке и вижу, что она совсем недавно бракосочеталась. То есть Элечку поздравляем, Элечка вышла замуж, мир вам да любовь, очень рад за вас, поздравляю с этим знаменательным событием. И как раз вот эта песня, действительно, она, пророческая оказалась. То есть я тогда еще не знал, что Эля вышла замуж. Эту группу я уже давно знаю, давно ее люблю. Это один из лучших, если не лучший, женский голос на тульской рок-сцене. И песен у них действительно очень много хороших. Вот, с удовольствием всегда хожу на концерты группы Ганза. И сегодняшний трек «Песок», он действительно очень качественно сделан, качественно аранжирован и качественно исполнен. Действительно очень вкусная, хорошая, интересная работа. Ну, в принципе, наверное, все. Привет и передал. Элю поздравил.
0: Я, кстати, извиняюсь, опять оборву. Вчера очень хотел поздравить, забыл. Я вот все думал, надо не забыть, и забыл. Вчера днюха была у Катюхи, у солистки группы Орбис нашей тульской. Вот, Катюха, днюхай тебе. Творческих тебе успехов. Хорошо, что мне конь сегодня напомнил тебя поздравить.
1: Хорошо. Вот. Ну и все-таки немного о группе «Ганза» скажу. Это российская рок-группа во главе с, как вы уже слышали, с вокалисткой Эльмирой Алексеевой. Она сейчас уже не Алексеева, сейчас у нее другая фамилия. Играют они поп-рок. В 2007 году в Туле образовались. Ну и главными особенностями музыки «Ганзы» является быстрый темп композиций, обильное использование молодежного сленга, раскованность музыкального исполнения. Ну и, собственно говоря, используют они наряду с традиционными инструментами в своем звучании американский народный инструмент казу. Не знаю, что это за инструмент, точнее,
0: увидел. Это который бу-бу-бу делает.
1: Видимо, да. Вот, ребята из «Ганзы» не затрагивают политических и социальных вопросов, не несут глубокой смысловой нагрузки, а следовательно совершенно безопасны для мозга и рекомендуются для прослушивания людям всех профессий и возрастов. Бодро? Да, бодро. Модно? Да, модно. Танцевально? Да. Стоит ли приглашать на корпоратив за много денег? Да, приглашайте. То есть приглашайте группу «Ганзы» на корпоративы, на концерты, и будет им счастье, и вам тоже счастье будет.
0: Я про козу расскажу. Помнишь торжественное открытие магазина «Бастон»?
1: Да.
0: И вот тот момент, который ты уже не помнишь, вот там я забрался в витрину, достал эту самую козу, вот, и всех затрахал. Вот, там уже все орали, говорят, Зухер, пошел нахер отсюда. Вот, эта штука очень удобная для тех, кто не умеет играть ни на каких музыкальных. Кстати, вот тебе надо попробовать.
1: Попробуй, ладно.
0: Потому что там нужно только вдохновение и стакан водки, и все прет. Ладно, Ганза Песок.
1: Ганза Песок, очевидный претендент на попадание в ротацию.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, Андрюха, он пишет, не выдержал, побывал на рок-лайбе, откомментил, это он про меня, да, я не выдержал, слабаков я распинаю сразу, прям на месте, вот, ну, что могу сказать по Ганзе, ну, растут, ребята, на глазах растут, прям хорошо, ну, были, конечно, огрехи сведения, вот, но это не принципиально. Не настолько сильно принципиально. По крайней мере, вот в сегодняшний попсовый 12-трековый 5+1 трек вписался как нельзя лучше. Вот, еще одна галка на моем счету. Вот.
1: Ну, комментарии зачитай тогда уж. Тут хвалили люди.
0: Хвалили, да?
1: Конечно.
0: Я просто смотрю, у меня тут одни козы открыты. Мы тут козу обсуждаем. Димка мне, кстати, пообещал привезти из Израиля металлическую козу, которую можно будет курить. Вот, Димка, я жду. Так, где ну, ты видел?
1: С комментария Эдварда, наверное.
0: Ну, Эдик тут написал частотные характеристики. Я думаю, слушателям они вообще ни к чему. Это...
1: Димка пишет, латина отдает, симпатичная песенка и стилистика выдержана точно.
0: Стилистика выдержана точно. Так, ну
1: хорошо
0: и...
1: Хорошо от Анжелки.
0: Ну и все. Вот тебе написали, что вы все придираетесь. Тебе написали. Конь на меня так посмотрел обиженно. Какой-то мне. Вот, ладно.
1: Ну, я скажу так, что действительно, мне кажется, достойно завершения нашей сегодняшней программы. Очень симпатичный, интересный трек. Я буду за него голосовать всеми четырьмя конечностями. Вот, и очень хотелось бы, чтобы трек попал в ротацию неформатного радио.
0: Теперь у нас долго не будет попсовых... Рэповых,
1: как минимум месяц.
0: Как минимум месяц не будет.
1: Так что не пугайтесь, люди добрые. Программ. Надо было все-таки такую программу замутить, потому что действительно треки посылают.
0: Не, они время от времени нужны, материал надо разгребать. А как без этого? Ну, назвались грибами, да, полезаем сразу в маринад. А что делать? Вот, Маринка пишет, на мой немузыкальный слух шумненько. Вот. Ну, не знаю, Марин, там есть, ну, я опять же говорю, там огрехи сведения, а так, в принципе, трек, ну, сам по себе хорош, достаточно неплох. Вот, учитывая то, что до этого Ганзу я распял полностью от и до, как, когда-то они, да, у нас когда-то участвовали, то сейчас, ну, они меня порадовали, достаточно сильно выросли. Вот, так... Димка вот пишет, думаю, в целом надо меньше к сведению придираться, так как не стоит забывать, что это демозаписи. Демозаписи. Нет, я просто знаю, что Ганза пишется в Туле. Могу вам сказать, что это не демозапись, просто, ну, в Туле вот такой какой-то странный слуховой барьер у людей. Да и не только в Туле, сейчас просто появились у всех компьютеры, все возомнили себя звукорежиссерами, и очень многие берутся за то, что совершенно не их. Вот, а ребята, музыканты, ну, страдают. А куда деваться? Вроде как получается и по деньгам достойно, и вроде вот он материал, а в итоге получается, ну, вот.
1: Ну, по поводу Ганзы еще что хотел бы сказать, что из более чем 150 тульских коллективов смело можно группу Ганзы в первую десятку внести. Это действительно коллектив, который собирает большие, ну, скажем так, большие залы, много у них поклонников, и материал у них действительно очень интересный. То есть, будьте в Туле, на концертах Ганзы обязательно заскакивайте. Зрелище, ну, просто потрясает.
0: Вот Андрюха пишет, раз в месяц даешь программу на 12 треков. Кто за? Да я не против. Вот на самом деле я, наверное, самый счастливый человек, потому что сегодня первая программа 5+1, которую я могу прямо сейчас выгрузить на сайт. Мне ее не надо резать, чистить, кромсать. Вот, давай мы, наверное, нажмем нашу стандартную финалку.
1: Нажимай.
0: Все, программа 5+1 подошла к концу.
1: Тем как, более у нас 2,
0: как,
1: 20,
0: собственно, и сегодняшний весь эфир подошел к концу. Вот, не знаю, я ставить, не ставить мне веселый трек, нет?
1: Ну, мне кажется, уже поздно.
0: Уже, да. Давай что-нибудь тогда так вот на ход ноги поставим из старенького 5+1-шного. Пусть это будет... Юрок вчера был.
1: Да?
0: Да, Юрок был вчера. Я вот хочу...
1: А Денис Третьякова не хочешь?
0: Не хочу.
1: Не хочешь.
0: Не хочу Дениса Третьякова. Мы сегодня по попсе. Давай Юрку поставим.
1: Да, Арцизова, Тинтельвинтель, вот. Да.
0: Он как раз замечательно завершит попсовый эфир. Говорим вам всем, друзья, я вам говорю до завтра. Димка вам говорит.
1: До среды, если я нарисуюсь, потому что в среду день рождения Михаила Горшенева. Хоть концерта и не будет, но все равно я буду там.
0: Нарисуешься, и вот мы сделаем. Давай вот мы следующий эфир посвятим как раз каверам. Горшенева.
1: Ну, давай.
0: Вот. Вот как я изъебнулся-то, а? Вот. Все, друзья, до завтра. Всем пока. Сегодня вместо нежного трека у нас будет Юрка Арцизов из Москвы. Тинтель-винтель, после которого включится или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет. Всем пока, всем удачи. Ловите завтра с утра голосовалку на сайте Неформатного радио. И обязательно голосуйте за музыкантов. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling Stones, 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем «Ghost Rider».

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: светится луна.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, завсегдатаи неформатного радио, новые и знакомые-незнакомые, друзья, подруги, враги-недруги, наблюдатели, готовящиеся к эфиру, я надеюсь, сегодня тоже по приглашению пришли. Сегодня, как и пошло у нас уже в шестой раз, программа «Мысли о смысле». Я Сергей Ставроград, и в гостях сегодня у нас Елена Кулинич. Из группы Red Beery. Я не знаю, как правильно читать.
1: Я так понимаю, это будет сегодня одна из главных тем обсуждения, да? Название группы.
0: Одна из первых тем это будет точно, потому что Beery. Я люблю... Ну, Beery. Beery, я так понимаю, там... Ну да, Beer.
1: Beer
0: в общем, ладно. Это пиво, да.
1: А мы
0: хотела
1: медведи.
0: Уточнять. Медведи, хорошо, все. В общем, «Красные медведи» группа сегодня у нас. Мне так будет гораздо проще.
1: Можно и так.
0: Не ломать язык, да. Елена, сейчас я тебе сначала... Прочитаю твои права и обязанности. Слушай, ты обязана отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. И все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе. Уразумела?
1: Страшно.
0: Страшно. Ну ты что, эфиров прежних не слушала? Я знаю,
1: что слушала. И поэтому еще страшнее, потому что слушала.
0: Да я вижу, как ты боишься, хохочешь вовсю.
1: Я всегда ржу, либо кричу, либо смеюсь. Это у меня такая...
0: А, это защитная реакция, понял.
1: Типа того.
0: Так, Лен, ну давай начнем с такой процедуры. Метрические данные группы, состав, состояние. Какое сейчас? И, ну вот с этого начнем. Да, метрика такая.
1: Ой, группа Red Beery существует с января 2014 года. Менялся состав. На данный момент у нас такой период полураспада, как я его называю, потому что как таково, ну, по сути, в группе Red Beery сейчас осталась одна я, вокалистка, по сути.
0: Во как!
1: Да, вот такая веселая ситуация в группе. Ну, так получилось. Я очень сложный человек, со мной людям тяжеловато работать бывает. Ну, вот как-то вот так сложилось, что я сейчас одна. Ну, одна – это тоже условное слово, потому что у меня есть друзья, которые готовы помогать. И в данный момент мы хоть и медленно, но делаем новую музыку. Просто вот это... группы Red Beery, а это я и мои знакомые, вот, мои друзья.
0: Вот. Ну, ты и автор, и исполнитель, то есть, как это сейчас
1: называют? По сути, да. Но если будет какая-то новая музыка делаться, она все равно будет выходить под названием нашей группы, Red Beery.
0: Я понял. То есть, как это называется сейчас? Логотип остался за тобой. Кто придумал название?
1: Бренд, я бы сказала.
0: Ну, бренд, это да.
1: Да, это коллективное творчество. Это мы придумали еще со старым гитаристом, с первым гитаристом. Он, собственно, и являлся основателем группы, нас всех собрал. Ну, это как-то все вот оно все вместе сложилось. Я прочитала книжку, в которой мне встретило слово «блубери». Потом как-то само
0: голубые
1: собой.
0: Голубые медведи, да?
1: Блубери, вообще-то, голубые? это голубика, само по себе слово блубери. Вообще все вот эти бери – это какая-либо ягода. Вот. Потом мы пришли к тому, что красный цвет – это наш цвет, и просто Red Beery – это женьшень. Это достаточно нам скучно показалось, и мы решили впихнуть в это название медведя. То есть буквы «А» в самом слове Red Beery нет. Мы в женьшень впихнули медведя, и получилось Red Beery. Вот, и некоторые нас именно так и называют, Red Beery, вот, да, подчеркивая именно медведя. Вот Зухер нас называет медведюквой, такая ягода медведюква, мы себя иногда красной мишкой просто называем. Ну, это гораздо проще, чем Red Beery.
0: Но мне тоже нравится больше, красные медведи, круто.
1: Красная мишка, помягче.
0: Ну хорошо, Мишка. Да, ну, песня у вас не как у Мишки Винни-Пуха, я вам честно скажу.
1: Ну да. Как сказал брат, у нас музыка это злое добро. Вот, злое добро. Вот так у нас назвал.
0: Ну, я не знаю. Я таких аппетитов у меня после прослушивания не нашлось, у меня есть другие. А откуда ого, вообще истоки песенного творчества твоего? Я так понимаю, ну вот все песни, которые мы сегодня будем слушать, это твои тексты, музыку кто пишет?
1: Кстати. Ну, музыку мы писали как все вместе. У нас, ну, стандартный процесс в группе, это гитарист приносит какую-то там идейку, там, ну, буквально квадратик какой-нибудь, и все вместе мы в гараже сидим и развиваем ее. Там, я могу, они, мальчики сочиняют аранжировку, я сижу с дивана, говорю, что мне это не нравится, и все переделываем. Вот, а потом под это я придумываю уже, ну, сначала мычу вокальную партию, а потом под эту вокальную партию ложится текст какой-то. Но в основном ух это ты, происходило о, так. Как. Да, понял. То есть какие-то есть и заготовочки, там, допустим, сижу я в ванной, что часто бывает, и мне в голову приходит какая-нибудь строчка, я ее записываю. Такие есть тоже наработки, и они тоже попадают в тексты в итоге, но чаще всего происходило так, что именно в гараже писался текст, навеянный музыкой, которую делали ребята.
0: То есть у вас тема
1: от музыки,
0: ход.
1: Да.
0: Угу. Не пробовал такого подхода, честно скажу.
1: Но я с другими музыкантами вообще это всегда... частый подход.
0: Да, ну, мне кажется, это получается как-то конъюнктурно, что ли, то есть, ну, по-моему,
1: какая разница?
0: Просто музыку записать. Нет, не знаю.
1: А какая
0: для
1: разница?
0: Меня это индивидуальный подход, это все индивидуально.
1: Я допустим,
0: ничего
1: напел,
0: против
1: они потом
0: не имею.
1: Они переделывают под музыку, под вокал, то есть это все происходит как бы параллельно. Вот.
0: Я понял. Хорошо. А вообще, как к своей деятельности вот музыкальной относитесь? Она до 14-го года вообще какая-то была у тебя по жизни? Мы
1: да,
0: сегодня
1: конечно.
0: Будем с тобой говорить. Мы про группу все поняли, она разбежалась, ты их разогнала, я не знаю, что. Вот, если захочешь, расскажешь. Вот. В общем, сейчас
1: я псих, и с людьми плохо уживаюсь, вот и все.
0: Псих, это в чем выражается?
1: Ну, я
0: ладно,
1: просто...
0: Давай, очень... давай прикончим группу уже до конца,
1: давай,
0: ладно, ты не бери.
1: Я просто
0: ты
1: очень эмоциональная,
0: всю
1: понимаешь,
0: вину-то...
1: Не, ну я не хочу просто сваливать на ребят ничего, потому что, ну, мы все творческие люди, и все со всеми творческими людьми, и между собой тяжело взаимодействовать. Я их очень люблю, всех, кто был в группе, я, ну, правда, вот это от души говорю, что я их всех очень люблю, но просто дело в том, что у всех есть свои особенности. А я очень легко, я даже мозгом могу все понимать, но я, например, я очень легко ведусь на провокации. Если есть энергетический вампир, ему всегда... получится вывести меня из себя.
0: Обожраться,
1: я знаю,
0: обожраться
1: что...
0: твоей энергией, да?
1: Да, да, и я причем ясно. Понимаю, что он осознанно сосет эту энергию, и я не могу никак этому противодействовать, я поддаюсь на эту провокацию, вот, но поэтому я решила в конце концов, что мне нервы мои дороже, и я просто выбрала зону комфорта, скажем так, работать с
0: ну,
1: теми, с кем
0: быть...
1: мне проще.
0: Может быть, ты начнешь сольную какую-то карьеру? Возможно, да? На какой-то период, пока научишься реагировать на провокации правильно, может быть. Но еще раз вернусь к вопросу, который начал задавать. Твое творчество, оно началось вместе с группой, созданием группы, или у тебя до этого был какой-то опыт, я не знаю, со школьных лет, там, с детского садика, может, на табуретку тебя ставили родители, и ты им стихи читала, песни пела.
1: Вообще, на самом деле, прям реально с детства. Допустим, ну, песни-то я писала не с детства, но стишки какие-то там, ну, на уровне детского сада писала прям вот с первого класса. И, ну, я, конечно, открывала какие-то свои записи, блокнотики, это было очень смешно. Может быть, они даже где-то лежат на полках. А так вот первая группа у меня появилась, меня позвали в группу, когда я училась на первом курсе института. Это были металлисты лютые. Они меня позвали на прослушивание, сказали, через 3 дня концерт, вот тебе тексты песен, иди учи. За 3 дня надо все, короче, выучить в программу. Супер! Вот, это вот была моя первая группа.
0: Вот откуда у тебя, значит, вокальные так... пристрастия еще остались, да? Сейчас ты композиции такие делаешь, в общем-то. Давай послушаем твою песню, а то говорить мы можем бесконечно. Никто, я думаю, не сомневается. Сейчас мы послушаем твою песню «Бросай». Ну,
1: со злой надеюсь, самой начать.
0: Ну, мое дело.
1: Давай.
0: Я думаю, что да, она как бы в продолжение вашей распавшейся группы.
1: Давай.
0: Печали, боли. Даю. Слушаем.

0: Вот, вот такой замечательный женский хрупкий вокал. Ну, вряд ли кто может сказать, что отсутствует и техника, и свобода исполнения. То есть я вообще не люблю оценивать технические стороны, технические моменты. Я всегда обращаю внимание на то, что делает человек.
1: На тексты Лена? Прям сразу слушаешь? С первого раза прям слушаешь тексты?
0: Нет, ну, естественно, сначала, если музыка меня не отвращает до текста, то
1: вот, да.
0: я дослушиваю музыку до текста, и если в тексте есть то, что портит музыку, то музыка меня уже не останавливает на себе. Я хотел задать еще до песни вопрос, но мы уже так просто затянули. По поводу, опять же, вот твоих истоков, твоего творчества. Кто для тебя был пример? Ну, хотя бы вот тогда, когда тебя в институте пригласили, ты с кого брала? Они тебе, может быть, дали какую-то установку, спой так-то, там, как кто-то, тот-то, или ты сама?
1: Предыдущая вокалистка этой группы. Там один из музыкантов пытался лепить из меня предыдущую вокалистку группы. Но дело в том, что та девочка, она пела академом, а мне до академа, как я не знаю до чего. Я академом петь никогда не умела и вряд ли научусь, потому что у меня нет такой цели. Вот. А остальные, в принципе, нормально. Как бы никто из меня ничего не лепил.
0: Ну, вокалу ты не училась, собственно.
1: Почему? Вокалу я училась. Почему? Я как раз-таки с первого курса института. У нас замечательный преподаватель есть. Он достаточно известный не только в городе, но и вообще, нам, мне кажется, в ЦФО его очень многие знают. Аркадий Арзамасцев. Я у него училась вокалу. Много лет училась. Все было хорошо, пока я не ушла в гараж. Ушла в гараж и все испортила. И сейчас заново учусь, и я езжу в Москву на занятия, уже учусь непосредственно экстрим-вокалу, ну и постепенно восстанавливая то, что убило до этого. То есть у меня есть некоторые проблемы на данный момент, и я все это восстанавливаю.
0: То есть ты хочешь войти в какую-то стилистическую норму?
1: Знаешь, вот. Я не то чтобы хочу войти в стилистическую норму, я хочу, чтобы если вдруг мне в голову взбредет какая-то идея, я смогла ее реализовать, и чтобы у меня не болело горло. Например, наоборот, хочу уйти от криков. Мне надоело орать постоянно в песнях. Мне хочется...
0: Замечательное желание.
1: Вот, мне хочется более мелодичного. Но, тем не менее, старые песни есть, их никто не отменял, я к ним в какой-то степени хорошо отношусь, и их тоже надо будет петь. Ну, значит, мне для этого надо научиться петь так, чтобы я выживала. На следующий день мне не пришлось лечить горло от того, что у меня все болит. Вот. Вот для этого я хочу научиться, чтобы, если вдруг что, я смогла это сделать.
0: Ну, наверное, поэтому у тебя там, значит, Фредди Меркьюри, Федя Меркулов.
1: О, да.
0: На твоей страничке там ты его уважаешь, его как вокалиста.
1: Я его очень люблю, уважаю, да.
0: Ну что, Лен, тогда, в общем-то, с технической стороной мы определились, у тебя все в порядке, ты всех, всем пообещала скорые перемены, не только в составе группы, но и в твоем вокальной подаче. А давай поговорим о том, что подавать будем и что уже подали на блюде. Вот сейчас мы прослушали песню «Бросай». Ну... Ну, я так, с конца начну. И сразу же с таким вопросом. А что за серость мира? Ну, там понятно, там клоун, сюжет понятен, песни, в общем-то, есть чудак. Ну, не будем это формализировать, я понимаю, что это образы. Серость мира, с которой он борется красками, оранжевой, красной, счастьем и любовью. Серость — это что?
1: Понимаешь, это вот бытовуха, это обычная бытовуха, это унылые лица каждый раз, которые там, выходишь на улицу, тебе никто лишний раз не улыбнется, там, вот это, вот действительно иногда кажется, что все вокруг серо и уныло, особенно если еще и погода соответствующая, когда все в какую-то, все вокруг в какую-то рутину превращается, ты вроде даже ходишь на работу, вроде пытаешься получать от нее кайф, и все равно как-то все это тонет в каком-то болоте, блин, люди не хотят развиваться, вот это вот
0: Ну,
1: что для
0: у
1: меня
0: нас
1: серость.
0: Люди, они имеют такое свойство. Вот некоторые люди, они, ну, особенно те, кто с трудом развивается, скажем так, они все равно развиваются, но их, они развиваются в ту сторону, в какую им легче, удобнее. А серость, бытовуха, это, ну, это большая часть, большая часть нашей жизни. Мы занимаемся,
1: ну,
0: как
1: понятно,
0: раз тем, что называется бытовухой. Вот, ну...
1: Как раз ее делать немножко как-то краше, позитивнее, оптимистичнее. Вот.
0: Да нет,
1: к
0: бытовуха
1: себя
0: может быть наполнена смыслом. Ради чего она? Ну вот серость, я... Вообще, ладно, хорошо. Твои ассоциации с цветами тогда давай. Черный у тебя с чем ассоциируется?
1: Как бы... Нифига себе вопрос. Ну,
0: из
1: с ночью,
0: жизни,
1: наверное. Вот, вот вообще черный.
0: Нет,
1: вот,
0: нет,
1: да,
0: нет,
1: ну,
0: нет.
1: Вот,
0: я
1: первое,
0: имею
1: что
0: в
1: голову
0: виду...
1: пришло, это ночь, если честно.
0: Нет,
1: ну,
0: нет, нет,
1: а что?
0: Нет. Именно из жизни. Вот то, что в жизни. Ну,
1: черный.
0: как серость мира, а чернота мира тогда что?
1: К черному я не отношусь как-то плохо. Для меня черный – это стиль.
0: Я тоже.
1: Это стиль, это что-то
0: нет,
1: прям...
0: Нет, в жизни. В жизни. Ассоциация
1: жизненной. Это что,
0: жизненной...
1: не жизнь? Или как, тебе какие-то ситуации надо, что ли, или что?
0: Ну, серость мира ты определила, хорошо. Бытовуха,
1: серый,
0: серость,
1: и черный,
0: болото,
1: это разные
0: не развивается.
1: Вещи.
0: Черный, разные, да.
1: Черный, блин, слушай, я даже не могу...
0: Ну, ассоциация, ладно, хорошо, ночь. Хорошо, темно. Ничего не понятно,
1: да.
0: Мрак, никому ничего не понятно. Так, с серым мы разобрались.
1: Нет, ну подожди, ночь это, я не говорила слово мрак. Ну, как ничего не понятно. Для меня ночь не несет негативной окраски. Ночь это красиво. Ну, в общем, для меня черный цвет это что-то красивое и стильное. Строгость, может, какая-то. Но негативной окраски у черного цвета для меня нет. В жизни ни в чем.
0: Угу.
1: Как раз такие
0: хорошо.
1: Серые, грязные полутона, вот как раз это уже вот, вот это грязь какая-то, вот.
0: Угу. Бледный.
1: Бледный, это типа бежевый какой-то такой или что?
0: Да неважно, слово бледный такое есть, цвет такой бледный, говорят
1: бледный.
0: Же, ну бледный, да.
1: Бледный, ну что-то нездоровый, болезни какие-то, ну... Ну да,
0: хорошо.
1: У меня реально вот слово «бледный» как-то, ты что-то какое-то бледное, тебе плохо, что ли, ты там плохо себя чувствуешь, вот исключительно с такими какими-то ситуациями.
0: Угу. А прозрачный? Цвет прозрачный?
1: Ну какая-то, господи. Знаешь, вот смотришь, понимаешь, и ты вот хорошо понимаешь этого человека, что ему от тебя надо. Вот прозрачный насквозь, вот никакого там каких-то сложностей в голове нет. Вот он прозрачный, вот на него, вот с ним общаешься, и ты все понимаешь. Но таких у
0: ну,
1: меня
0: ясно.
1: Мало.
0: Во, кстати, бледный получается, это мутный человек, которого непонятно никак, да?
1: Больной. У меня это такой нездоровенький. А вот
0: ну,
1: мутный, да.
0: Мутный человек, да. Это тоже нездоровый человек.
1: Ну да.
0: Слушай, ну, в припеве там привычка делать всем добро, бросай.
1: Это песня про плохое настроение, я ее так называю.
0: Нет, я просто, ну, клоуну применить хотел, как-то это вот вместе все соединить, привычка делать добро, ну, в смысле, чудить, там, как веселить кого-то вокруг, или какое добро.
1: Вот пытаться как раз, пытаться все исправить, кому это надо, тебя никто не просил, ты сам себе живешь, там, кому-то что-то пытаешься навязать, свое хорошее настроение, свой позитив, тебя никто об этом не просил, людям комфортно в этом жить, а ты лезешь тут со своим хорошим настроением. И со своими добрыми делами. Не надо. Ну, есть же такая фраза, делай добро и убегай, там, типа того. Ну, то есть, вот.
0: Не, ну, для меня, например, совершенно очевидно, что если ты сделал добро, то ты должен быть готов получить в ответ совсем не его же. Вот,
1: вот
0: иначе...
1: оно, как бы, да, но всегда
0: и
1: ты
0: тогда,
1: хочешь что-то
0: и тогда,
1: получить
0: и
1: в ответ такое же.
0: Ну, это тогда ты, получается, делаешь ради себя, получается, делаешь ради того, чтобы тебе кайфово было. Я вам вот, а вы мне тоже вот.
1: Ты понимаешь, скажем
0: хорошо.
1: Так, я когда делаю что-то хорошее, я на уровне подсознания, наверное, хочу хотя бы спасибо услышать. Как понятно, что я сама испытываю кайф, если вижу, что человеку действительно нужно. Но когда человек говорит, что ну, из разряда ну что ты лезешь, я без тебя знаю, как надо, и, а тем более после этого делает хуже сам себе, это вообще огорчает. Вот.
0: Ну, значит,
1: я зареклась в какой-то момент и стараюсь уже как раз-таки действительно не лезть к людям, опять же, со своими советами. Никто меня, если меня не спрашивают, я не лезу. Вот я вот, ну, вот буквально немного лет на самом деле по такому принципу живу. И если я вдруг куда-то влезла, сразу же осекаюсь. Типа, а, все, нет, извини, типа, забылась.
0: А если ты будешь в такой ситуации, когда, ну, знаешь, если ты не влезешь, хотя тебе по башке в ответ дадут. Если ты не влезешь, человек, например, ну, погибнет, плохо ему будет, ты влезешь?
1: Влезу.
0: Влезешь?
1: Я влезу.
0: Ну, то есть уже ради себя, ну, погибнет, плохо ему будет, ты влезешь?
1: Влезу.
0: Влезешь?
1: Я влезу.
0: Ну, то есть уже ради, не ради себя, да?
1: Нет, не ради себя.

0: Ну, мы уже поняли. Ну, в общем-то, песня-то, я так понимаю, что популярная. Она бодрая такая. Часто слушаемая. А как ты думаешь, многие люди именно так глубоко и правильно понимают? А ты знаешь возраст, кто слушает в основном? Мне кажется, это
1: мужики,
0: вот,
1: ну, есть статистика ВКонтакте, нифига.
0: Мужики,
1: на самом деле, да, мужики, причем где-то до 40 лет, 25-37, как-то вот такой вот возраст, и в основном мужчины. Ну, есть статистика сообщества ВКонтакте, я там смотрела. Вот.
0: Ну, мужчины, женщин, женский вокал любят, я знаю.
1: Ну да, вот. Я-то думала, на самом деле, тоже, как, учитывая, что на каких-то там городских мероприятиях, где девочки там 13-летние подходили за автографами, я-то и думала, что это наша аудитория. Но нет, потом так смотрю статистику, там, если периодически, там, когда лишняя денежка бывает, там, запускаю какую-нибудь рекламную кампанию, смотрю, мужики там, да, работают на них. Ну, понятно.
0: Да, мужики у нас устали делать добро. И обиделись. Ну, мы знаем, кому они добро делают.
1: Я вот по поводу этого запустила буквально на прошлой неделе опрос в группе на тему того, как вы думаете, почему песня «Бросай» такая популярная? Она же типа,
0: да,
1: самая злая.
0: Да, я видел твой краунсерсинг на эту тему, я прочитал сегодня.
1: Люди как раз-таки, я читаю, и мне вполне нравится, что они пишут. Они на самом деле, естественно, ну, я надеялась, что они не понимают это как призыв, типа, все, давайте становиться злыми и не будем никаких добрых поступков делать. Они на самом деле достаточно адекватно понимают эту песню, что это просто честный крик души, скажем так.
0: Ну, блин, то есть, ну как адекватно? Ну, у тебя посыл конкретный идет, то есть, если не делать вид, что мы так глубоко все зарыли, у тебя конкретный посыл идет в припеве речитативом. Бросай ты эту привычку, хотя тут, конечно, ну, для философствования большой размах. Бросай привычку и как бы плюй на все, мне и так хорошо. То есть это,
1: опять
0: ну
1: же,
0: вот мне кажется, все-таки минута какая-то слабость. И если эта песня рождалась
1: на мотиве,
0: минута слабости.
1: Ну, слабости. Я говорю, песня о плохом настроении, когда все уже все достало, и вот это
0: мне,
1: именно так
0: мне кажется,
1: было
0: ей
1: написано.
0: Надо дописать какой-то куплет в конце.
1: Сейчас мне вот как раз на эту тему брат говорит, очень не хватает все-таки позитивного какого-то вывода из этой песни. Я говорю,
0: абсолютно,
1: пусть она останется
0: совершенно
1: такой.
0: Согласен, да, согласен. Ну ничего, жизнь, она все растает по местам. Может, и появится куплетик, дописывать будете.
1: Может быть, может быть. Может быть, когда-нибудь сделаем новую версию, типа продолжение клоуна.
0: У тебя есть вот, да, кстати, может быть, да. Это может быть в другой песне. У тебя вообще есть понятие о степени творческого вот совершенствования? Ну, вот его характерные отличия, например, от любителя, там, профессионал и до степени, скажем так, настоящий творец. У тебя были такие мысли какие-нибудь? Какая-нибудь такая вот градационная политика вообще в мировосприятии у тебя есть?
1: Ну, для меня профессионал — это тот, кто деньги зарабатывает этим, в первую очередь, как бы, оно же само слово «профессионал» идет от слова «профессия», а профессия — это что? Это то, чем человек деньги зарабатывает, скажем так. Ну, я деньги не зарабатываю музыкой. Я только трачу, как и многие, мне кажется.
0: Ты независимый музыкант? Независимый? Или у тебя есть какой-то там... под эгидой кого-то там.
1: Да нет, я стараюсь пока вроде бы под эгидой своего мозга работать.
0: Ну откуда же нам заработков-то найти на это на таком поприще?
1: Это да.
0: Давай вот сейчас вот.
1: Ну да, давай.
0: Нет, договори, что в плане.
1: Да я пытаюсь, вот ты говоришь, градация в плане профессионализма. Да нет, я не думала об этом, наверное. Нет, у меня, конечно, есть какие-то там мечты, но это все так просто из разряда мечт.
0: Ну, у меня немного другое понятие в профессионализме. Профессионализм — это более серьезный подход, наверное. Любитель. Ну, то есть без материального аспекта, если рассматривать, то любитель, он... себе в кайф делает. Ему просто интересно. Профи, значит, он этим делом занимается уже действительно там, как бы, не совсем на энтузиазме, а...
1: Возможно, так и есть, но все-таки хочется верить, что есть и те, кто оставляют долю как раз-таки искренности и честности, скажем так, со собой и слушателями, когда становятся профессионалом, типа.
0: А как бы ты охарактеризовала, если бы тебе вот сказали, настоящий творец — это кто?

0: комментарий, кто почем скупает душ, сильное место в лирике этой песни, да.
1: Прототип.
0: Прототипы. Ну, собственно, да, это песня про нас и про сравнение как раз-таки с профессионалами, скажем так, которые там... Ну, есть вполне себе конкретные примеры, но, не знаю, не хочется особо называть имена и группы, но просто которые вечно, знаешь, все кричат там о том, что они все такие настоящие, все про
1: а
0: правду.
1: А что ты не хочешь называть? Ну, ну назови. Я вот все время прошу. Ну, все, все такие политкорректные, я не понимаю.
0: Ну, хорошо, давай, возьмем нашу
1: любимую. Мы лично, мы рассуждаем от себя, мы субъективно, все. И все со своими претензиями отойдите в сторону. Мы субъективно рассуждаем. Можешь назвать?
0: Ну, на мое мнение, допустим, да, вот я опиралась на группу «Луна», условно говоря. С этой группой нас постоянно сравнивают еще, поэтому эта группа всегда в моей голове есть. И, возможно, как раз-таки эти сравнения, которые меня порядком достали, подтолкнули меня именно вот обратиться к ним, скажем так. Потому что мне кажется, что вот вообще многие группы, не только они, а вот те, которые вообще вот в этот на Underground Олимп взбираются, они, если сначала, допустим, пели какие-то там искренние песни, там действительно у них был какой-то свой душевный посыл, то потом они начинают делать песни модные, покупаемые, и вот как раз то, о чем ты говорил, это конъюнктура, да, начинается, и уже вся вот эта вот их правда и честность, она уходит на десятый план, и все делается, тут, ну, штамп однотипное, одинаковое, просто то, что покупается людьми. И все, и никуда и нет уже этой правды. И когда ты смотришь на них, и прям немножко даже противно становится. Я...
1: Ну, это цена, которую они платят.
0: Ну...
1: За славу, деньги и популярность. Ну да, цена, популярность, слава одно и то же. Ну, они потом они становятся совершенно не самостоятельными людьми из андеграунда
0: вот
1: на Олимп.
0: Поэтому иногда вроде думаешь о том, что, блин, а вот как, как вроде хочется наверх, да, куда-то туда же, вот к ним, в их тусовку, а потом думаешь, блин, а вот тоже попадешь в ту же тусовку, а вдруг то же самое тебя постигнет, тоже начнешь клепать штампованные песни, вот эти вот одно и то же, там, ну, как бы, и вот задумываешься, а надо или нет вообще оно тебе.
1: И нам в своей серости будет гораздо кайфовее.
0: Ну, как бы, наверное, да. Ну, почему? Ну, как бы, да, такие
1: да
0: мысли
1: нет.
0: Тоже бывают.
1: Ну, у нас существует интернет сейчас, и продвижение,
0: да?
1: Как и спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Ну, да, ну, смотря чем довольствоваться. Как по мне, так мне это очень, не очень интересно в плане... Без особого энтузиазма, но я понимаю, что никто не будет заниматься продвижением, никто не будет заниматься популяризацией, кроме самого независимого артиста.
0: Да, да, да.
1: А сейчас, и еще мне кажется, что вот эпоха вот этих вот лейблов и вот этих вот, так сказать, профессионалов без наличия чего продать-то вообще, оно вообще заканчивается. Публика, она не такая дура, как им кажется, и она покупает и интересуется не только тем, что громко, красиво и бессмысленно.
0: Знаешь, я тоже хочу в это верить, но некоторые примеры показывают обратное и заставляют грустить.
1: Ну, мы же не говорим о толпе. Ну, я понимаю, да, прекрасно понимаю, что хочется, чтобы весь стадион, который собирали бы наши песни, весь был с тобой единомыслен. Нет, такого не бывает на стадионах. Такое может быть на каком-нибудь квартирничке. Как у
0: Может
1: Саши
0: быть.
1: Башлачева. Вот он не любил концерты большие, говорил, вот настоящая жизнь, настоящее творчество, исполнение, это вот когда мы сидим где-то там в квартирах.
0: Ну да, наверное. Может быть.
1: Ну, да,
0: все равно же прикольно, блин, когда перед тобой целый стадион пляшет и поет твои песни. Это же такой кайф. Это вот одна из моих таких вот мечт. Мечт, да. Когда вот просто это такой кайф. Я не представляю это. Вот когда ты понимаешь, что там 1030 минимум вместе с тобой поет твою песню, значит, она дошла таки до сердец, до ушей, и они вместе с тобой поют. Это, мне кажется, это просто невообразимо, неописуемое какое-то восторг, ощущение просто вот счастья, эйфории. Конечно, этого хочется хотя бы разочек испытать.
1: А как себя продвигали уже

0: пробовали продвигать вот так вот, чтобы вот туда вот повыше? Не ВКонтакте, не в соцсетях, не к слушателю, а к вот, организаторам там каким-то, чтобы стать заметными.
1: Ну, вообще, как бы, ну, это все именно через соцсети делается сейчас у нас, во всяком случае. Мы там, допустим, и в паблики разные тыкали просто, знаешь, ну, они не музыкальные паблики, а просто какие-то философские, там, еще что-то, там, какую-нибудь картиночку найти и туда трек наш запихнуть. У нас барабанщик одно время сидел этим прям, он прям вот усиленно, вот, мне кажется, целыми днями в течение там месяца распихивал в разные группы музыку. И ну, так, собственно,
0: через такой,
1: это
0: через
1: помогло.
0: Такой маркетинг, так, ну... И результаты,
1: да. Нас услышали, да, вот нас начали на тот момент в Калугу часто приглашать, там подружились со многими ребятами, потом и в родном городе, но в родном городе, кстати, редко зовут, ну, есть один, ну, тоже друг-организатор, он периодически пинает меня, типа, когда сольник устроим или еще что-то, а так, ну, в нашем городе маловато. И да, да, потом с сарафаном радио все это распространялось, и как раз работало, потом начали, естественно, там на всякие фестивали заявки подавать. Ну, это все, конечно, зло, и мы завязали с этим делом, потому что это все заканчивается
0: Почему?
1: Тем, что, ну, во-первых, это голосование, это в основном голосование, и всем на самом деле пофигу, что ты играешь, главное, чтобы ты привел в группу там, ну, этого фестиваля кучу друзей своих, они подписались,
0: трафик направил.
1: И тебя, да, да, это исключительно все делается для той группы, для того феста, который это проводит, и по большому счету плевать им то, что ты играешь, и, а у нас еще мало, я, конечно, люблю, уважаю тех людей, которые слушают нас, но они малоактивные, скажем так, вот есть там совсем близкие там друзья, которые постоянно, их 30 человек, которые во всех голосованиях участвуют, которые задолбались, но все равно тычут во все кнопки, регистрируются, если надо, но их мало. А
0: ну,
1: для того, чтобы пройти на какой-нибудь фестиваль, тебе нужно минимум штук 500 голосов. Ну, нет у нас такого. При том, что у нас в группе сколько там, 2 с чем-то тысячи подписчиков, 2700? Нет.
0: Да-да.
1: Активные из них это вот там...
0: Ну, они 50, сами подписались.
1: В лучшем случае. Да, ну как, нет, такая часть, это когда там только-только группа появилась, это, естественно, мы по своему списку друзей прошлись. А дальше уже начинается, опять же, тоже сарафанное радио, там рекламка, вот эти из пабликов, из других приходят. Опять же, с тех
0: ну,
1: же
0: то
1: фестивалей,
0: есть,
1: на которых
0: эфемерность,
1: мы играли.
0: Эфемерность количества цифрок в пабликах и прочее, это все.
1: Конечно, а некоторые ну, еще просто покупают себе собак, ну, этих ботов или как-то пустые страницы.
0: Это
1: и поэтому там может быть...
0: совсем...
1: Ну, это уже совсем нища, да.
0: Нища.
1: Но если такое еще и банят сам на этот ВКонтакте, если там какой-то процент превышен, они просто банят эту группу.
0: Вообще, что бы хотелось? Вот перспектива.
1: Я хочу какую-то, не знаю, может быть, стабильность, чтобы что-то было, чтобы были люди, единомышленники рядом, чтобы можно было с ними работать. И не так, что я просто
0: не,
1: сейчас...
0: Нет,
1: я...
0: не в музыке, а в распространении музыки.
1: А,
0: популяризации, да.
1: Ну вот, хорошо. Я хочу концерты,
0: вы
1: хочу
0: какой-то
1: фестивали.
0: Уже концерты, то есть ты хочешь реально жизненных
1: фестивали.
0: Выступлений в реале.
1: Да, все. Ну это понимаешь, это такой кайф, блин, ну ты же сам выступаешь.
0: Я знаю.
1: Наверняка... Вот, это же кайф,
0: выступал,
1: это взаимодействие
0: да.
1: с публикой, да это просто эмоции, такие, блин, их больше нигде не черпанешь, это такой это, вот, заряд. А мне нужны эмоции, я в принципе на эмоциях живу, на хороших, на плохих, они меня подпитывают. То это из меня их высасывает, а их потом обратно подпитываю не, вот, вот из таких вот всяких движух.
0: Ну, бог даст, мечты сбываются. Давай
1: ну,
0: мечты
1: да,
0: послушаем
1: медленно будем...
0: твои.
1: Да. О, мечты давай.
0: Конечно. Что нам еще делать? Хотя я, конечно, уважаю слово «дело». Мечтать.
1: Мы стараемся.
0: Вредно. Не вредно, не вредно мечтать, когда ты относишься к ним как, ну, фантазия. Фантазия есть фантазия. Поехали, мечты.

0: У нее есть, наверное, куплет-припев.
1: Стоп, там... Лена, мы в эфире.
0: Отлично. Вовремя заткнулась.
1: Внезапно, я же говорю, мы тут говорили о резких концовках песен группы Редбери, и как раз Лена объясняла. Ну вот видишь, для эфира не очень удобно. Не хочется обрезать песню на конце вокальной коды. Пришлось внезапно ворваться в эфир. Ну, вот эта песня, мысль песни, я понял, как фантазия — это хорошо, реальность — это плохо. Ну, наша реальность, наша настоящая реальность. Хочется что-то менять, но непонятно, что и как. И, собственно, уход от реальности вот в мечтах.
0: Ну да, как-то так и есть, да. Наверное, ты правильно понял.
1: Ну это же плохо, на мой взгляд. Знаешь, вот у меня...
0: Ну, скажем так, ну давай, говори ты первый.
1: Я просто для примера хочу сказать, когда я обрел веру и, как говорят, стал воцерковляться, вот, я ходил на службы, проповеди слушал, читал много, и видел вот этот вот страшнейший, ужаснейший отрыв вероучения в церкви нашей, настоящей, от реальной жизни. И я этого не смог принять как данность. То есть я не понимаю церковь земную как инкубатор для выращивания душ до смерти, и потом они такие улетают. А здесь на земле-то что? У нас что здесь, чистилище, что ли, какое-то? Я что-то не пойму. Здесь тоже надо заниматься, собственно, жить по вере как-то. Не уходить в фантазии реальности и из веры не делать какую-то отдельную, отрезанную от жизни, как это говорят.
0: Знаешь, тут как получается...
1: Это мое внутреннее, да.
0: Не то чтобы я отрывалась от реальности, тут наоборот просто... можно сказать, что эта песня из двух частей состоит. Одна, она реально просто про мечты рассказывает. У меня в голове очень много всего прокручивается. И по поводу того, что там... От чего там? Женщин до любовниц древних королей. Ну, короче, я представляю себя... У меня бывает, это не знаю, что это, когда с психикой что-то не то, или мне чего-то не хватает в жизни, или там в актрисы надо пойти, мне этого не хватает, да? Но у меня частенько, знаешь, какой-то прогоняю историю, а что было бы, если бы я вот была вот этой, вот таким-то, вот, если бы я занималась вот этим, а вот если бы вот это. Иногда, там, посмотрев какой-нибудь фильм, там, супергеройский, мне кажется, что, блин, жизнь прожита зря, если я ни разу планету не спасла от метеорита. И вот мне вот не хватает каких-то приключений. Наверное, и вот там часть песни посвящена вот этому, что в моей голове мог целые миры помещаются. А часть песни посвящена именно мечтам таким, которые действительно бы хотелось, чтобы это было в жизни. И там, чтобы люди перестали умирать от долбанного рака, блин, чтобы не было вот этих всяких мучений, там, как, ну, вот... Вот этого действительно хочется, и вот в это я верю, что это когда-нибудь случится. И вот именно и эта моя вера вот в это вот оптимистичное будущее, может быть, и делает меня дурой, о чем я и пою, да? Но как бы если все так плохо, то я лучше буду дурой, и я буду верить в то, что это все будет хорошо. Вот так вот.
1: Ну, здесь, наверное, стоит как-то... Нет, ничего не совсем. Все проходят стадию осознания, высказывания своей позиции, которую они принимают после этого осознания. А дальше должно следовать дело. То есть слово и дело соединятся. Жизнь и вера... Свою
0: понимание. Понимаешь, мы же не можем на все влиять. Я точно никак не могу повлиять на вот опять же лечение рака, да, потому что я, если бы я хотя бы пошла учиться в медицинский, я бы еще могла к этому приблизиться, да.
1: Ну, ты слышала последнее заявление, там исследования, рака вообще нет. То есть я к болезням отношусь не так, как люди говорят, да. Да. Ну, если что, как говорят, гугли.
0: Про это я не слышала.
1: Вот, то есть это такие тоже фетиши и пугалки для нас, проблемы, которые общие. Я говорю о нашей жизни, вот твоей личной. Ну что ж, я сомневаюсь, что у тебя все так прям ужасно. Ты человек жизнерадостный.
0: Нет, мне не ужасно, просто я наблюдаю за людьми. Ну. Там это собирательный, ну, допустим, ну там действительно собирательные проблемы. У меня вот опять же там таблетка от смертельных человечества врагов, это я опять же смотрю, как вокруг меня там, и сколько ВКонтакте денег на больных раком людей собирают. У меня дедушка от рака умер, не так давно. И я видела, ну, что как это все некрасиво выглядит, и там, то есть это все не с головы взято, что мне действительно хочется, чтобы люди хотя бы не страдали от этого всего. Там о том, что там мамы всем на свете одиноки малышам, и малыши для долгождущих, это офигеть, у меня сколько примеров людей, которые там отличные люди, прекрасные люди, но нет у них детей. Ну это же трындец, и я вижу, как они мучаются, они не говорят об этом вслух, но они очень сильно переживают от этого. И, блин, хочется, чтобы и у них не было этих проблем. Ну, вот.
1: Ну, чтобы так, пришел в магазин, купил ребенка, вот она есть. Ну, ребенок это... есть, проблем нет. Да. То есть, ну, а как, например, тогда понимать, мы имеем то, чего заслуживаем. Это и к болезням относится, и к нашему состоянию, всему остальному. Ты к этому
0: я
1: как?
0: Я понимаю, я
1: как?
0: Уже
1: ты
0: много понимаешь? Лет
1: ты, у тебя в жизни, ты в жизни, ты в жизни, ну... Что там принимать?
0: Это надо... я понимаю, я ты сейчас, ну, как бы, сейчас скажу. Мне однажды, я пришла мне в церковь, в храм, мне батюшка посоветовал фильм «Хижина». Мне его надо будет, наверное, еще раз пересмотреть. Ты не смотрел его?
1: Нет.
0: Там про мужчину, у которого маньяк дочку убил, и он винит Бога в этом, и в этом фильме, ну, как Бог разложен очень странно на Бога отца в виде женщины-негритянки, Бога сына на азиатку, а, или нет, наоборот, Бог Святой Дух это
1: азиатка.
0: Слушай,
1: я тебе, ну, короче, вот что скажу.
0: И там в течение
1: я вот
0: всего
1: скажу...
0: фильма ему объясняют, что на самом деле это как раз все заслужено как-то так вот у нас получается.
1: Интересный батюшка такой.
0: Я на самом деле немножко прифигела, когда посмотрела этот фильм. Я правда не очень, не до конца поняла. Вот он мне его посоветовал, я поняла, с каким он посылом это посоветовал. Но у меня это было над чем задуматься, и я до сих пор это все пытаюсь как бы переварить и осознать. А уже почти год прошел.
1: А Евангелие читать не пробовала, не?
0: Много чего хочу начать читать, но каждый
1: просто,
0: раз...
1: Вот просто, отмашки. Даже кино не надо смотреть и...
0: Да надо.
1: Копаться в образах, страшных образах. Ну, там все просто и доходчиво написано. Не знаю, для меня, во всяком случае. Пой для меня. На прощание. На прощание. У нас время эфира подошло очередной раз, шестой, к завершению.
0: Я почему-то была настроена на 2 часа.
1: Как серьезно? Себе... А как ты смогла так настроиться лихо?
0: Я не знаю, я почему-то решила, что 2 часа эфир такая уже настроилась, что ты там, говорю, Тёма, тащи мне ужин, если что. Вот. Я поболтать-то люблю.
1: А почему я об этом не знаю? Вот.
0: Что не знаешь? Что эфир 2 часа?
1: Да. Да.
0: Ай-яй-яй, не знаю.
1: Я этого не увидел. Вот.
0: Для меня.
1: Давай послушаем сейчас песню «Пой для меня», а потом будем делать резюме нашей передачи.

0: Песня «Пой для меня». Ну, не могу я отпустить тебя, не спросив, кто этот таинственный или эта таинственная незнакомка, незнакомец, голос светлой правды без лица. Меня прям вот... Это вообще песня про любовь, там, мужчины, женщины или...
1: Нет, это
0: светлая правда без лица. Ну, почему светлая правда без лица? Голос светлой
1: Потому
0: правды
1: Потому что нет
0: лица.
1: Уже человека, понимаешь? Осталась память, остался голос, ну, а человека уже нет. Вот.
0: Угу.
1: То есть это вообще, я всегда говорю, что это самая
0: То
1: грустная
0: песня. То есть это
1: песня,
0: из жизни, это уже не фантазия, это уже из жизни.
1: Ну, собственно, эта песня... Вообще, как бы, слова там для меня там когда-то еще 300 лет назад зародились, и это был совсем другой текст, вообще другой, и вообще о другом. Потом, как бы, захотелось к нему вернуться тогда, когда в 2016 году в декабре разбился самолет с ансамблем Александрова. Дело в том, что там находился мой знакомый. Ну, причем самое интересное, что мы с ним мало знакомы, но мы с ним на творческой сцене как раз пересекались, и он такое впечатление глубокое оставил, такого доброго, светлого, позитивного человека. И даже то небольшое общение, оно ну, вот, действительно неизгладимое впечатление оставило. И когда вот это все произошло, это, блин, пипец. Я просто, наверное, вообще первый раз в жизни столкнулась с тем, что подобные катастрофы, они обычно как со стороны наблюдаются, да, так, о, ну да, грустно, да, ну надо же. А тут понимаешь, что там кто-то еще вот знакомый был, и это, блин, ревела я, наверное, неделю. А потом захотелось это все не просто реветь, а как-то в творчество вылить, ощущения, эмоции. Вот, и вот получилась эта песня.
0: Ну, вот. Собственно, ты себе не изменила, у тебя все песни про себя, через опыт, не, через
1: да, а я
0: собственные впечатления.
1: Я не умею сочинять просто так.
0: Но...
1: Это все песни. Это
0: сама фраза «голос светлой правды без лица», она меня смутила и увела, наверное, в какие-то другие рассуждения.
1: Mm-hmm.
0: Ладно, Лена, время mm-hmm. нашей программы закругляться должно.
1: Mm-hmm.
0: Мы уже и так немножечко вылезли. Есть у тебя слова на прощание What? Сегодняшнее?
1: Да. Спасибо всем, кто нас слушал сегодня. А эти люди есть, и это очень приятно, что кому-то это было интересно. Если это вдруг послушают мои ребята, я вас правда люблю. Пусть у вас все будет хорошо в вашем новом творчестве.
0: Вернитесь, я все прощу.
1: Я не уверена, что если мы соберемся заново, что что-то будет по-новому, потому что характер-то никто не поменял. Но я действительно люблю и желаю удачи в том, чем они сейчас заняты. Спасибо большое тем, кто меня всегда поддержит. Это мои близкие друзья, мои мам с папой, мой братик. Братика вообще безмерно люблю, и он там, я не знаю кто, он и импресарио мой, и советчик, и наставник. Без брата, мне кажется, я бы давно уже, блин, тут это, с катушек слетела. И, естественно, мужу моему спасибо, который сейчас там футбол смотрит на кухне. Вот. Ну и тоже поддержит меня во всех начинаниях. И тебе спасибо, что мне было очень интересно сегодня.
0: И тебе спасибо, Лена. Мне тоже было очень интересно.
1: Пожалуйста.
0: Очень продуктивно пообщались.
1: Доброму.
0: Желаю тебе, как ты говоришь, я не изменилась, измениться так, как ты хочешь, и чтобы это все было на пользу твоим творческим способностям, планам. В общем, и чтобы от слова, от мечты переходило к слову, а потом и к делу. Да. Растите. Растите во все
1: Спасибо
0: стороны.
1: Спасибо большое.
0: И творчеством, и личностью.
1: Спасибо.
0: Ну и на этом мы сегодняшний эфир заканчиваем.
1: Пока.
0: И ждем вас. Да, пока-пока. Все наши слушатели активные, переписчики между собой в чате. Спасибо вам огромное за поддержку. С вами был Сергей Ставроград.
1: Елена Кулинич.
0: Елена Кулинич, да. В программе «Мысли о смысле на неформатном радио». До связи в следующий четверг в 19:00 по Москве.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Pearl Jam. Одна из четырех ключевых групп основателей музыкального движа гранж. Группа быстро стала известной благодаря своему первому альбому «Ten» 91 года. За свое 30-летнее существование Pearl Jam выпустили 11 студийных альбомов, 2 мини-альбома и 8 концертников. На сегодняшний день по всему миру продано более 90 миллионов копий. Pearl Jam пережили и превзошли многих своих современников по альтернативному цеху и считаются одной из самых влиятельных групп десятилетия. 7 апреля 2017 года Pearl Jam были включены в зал славы рок-н-ролла. Заценим вещь с последнего альбома Pearl Jam Superblood Wolf Moon.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

Же полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал сер и как камень тверд. Ни жены, ни друга, всегда один, раскатать себя, не давая в блин. Он силен и зол, словно лютый черт, знает в драках толк, на расправу скор, подминает.

часы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром. Мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак. Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет. Хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывает.

гривде поперек, воплощай мечты. Смог же колобок, значит, сможешь.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонарда Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку «Джонни Би Гуд».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно, так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: такая жизнь.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
3: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

вопросую, к чужим ответам. Деревья наготы своей стыдясь, ждут вечера, чтоб спрятаться в потемках. Сердец людских растрепанная бязь, под зимний дождь расстелится пеленкой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Amen.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Марк Наумович Бернес, величайший актер, советский шансонье, благодаря которому сложился золотой фонд советской песенной классики, лауреат Сталинской премии первой степени 51 года. Народный артист РСФСР. Песен он исполнил за свою жизнь не так, чтобы много, около 80, но все они были гигантскими, огромными, в то же время тихими, скромными. Но в этом-то и была их сила и мощь. «Напиши мне, мама, в Египет». Марк Бернес.

улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд, любимый город, другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были судьбы маршруты. Наша жизнь — это кот и уютный быт. Наше счастье — скандалы, любви минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были...

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сегодня второй вторник. Сегодня у нас нечетный вторник по какой-то там почетной позиции. Хрен его знает. Короче, вот так вот. Сегодня у нас бомба. Питер прислала нам очередную десятку треков. И будем мы их сегодня слушать в рамке программы «Неформатная бомбардировка». Так, давайте я поздороваюсь с теми, кто видос не смотрит, потому что с теми, кто в стриме, я уже давно поздоровкался. Вот, вижу, у нас тут Женек Норкин, здорово. Витос Кучинский, приветище. Валюха, Геннадий, здравствуйте. Кто там? Антоха, привет. План М, здорово. Вижу, вот, что Флоренская к нам присоединилась, но втихарца не пишет. Вот, ну и, конечно же, большое приветище тем, кто уже сидит с нами минут 15 в стриме. Мы до эфира стрим запускаем, чтобы все настроилось. Вот, Юра Арцизов, привет. Юрка Якушев, привет. Кстати, Юрец, а что там за грамоты у всех какие-то? Я смотрю, все тутульские постят какие-то грамоты. Никто не знает. Вот, боевой хомяк, привет. Дениска, здорово. Пашка Павлов, приветище, пишет. Буду я сегодня, как это он сказал, буду бухать, я сегодня хейтер, буду под вас в КС гонять, вот так вот. Ну и давай, тоже дело. Ладно, вот Мишаня пишет, что я последнее время на студии зависаю, и не знал, что мы в прошлые два недели назад был в эфире, а вот так вот, это значит, что Дашка тебе не написала. Она опять прошляпила и не оповестила всех музыкантов. Ладно, давайте уже все-таки начнем с победителя прошлой программы. Вот, а победил у нас «Свободный полет». И так как голосов было очень мало вообще просто в общем по голосованию, даже не стал я выбирать ништяки. Вот, поэтому пусть сегодня звучит только победитель. Конечно же, он попадает в постоянную ротацию. И, ну, что делать, ребята уже давно знают. Итак, поехали, ставим, слушаем «Свободный полет». Трек называется... Сейчас я найду, как он называется. У меня тут очень все... Типтон Вилл. Вот так вот. Поехали. Поехали.

Итак, дорогие подруги, приветствую еще раз. Отзвучал у нас победитель прошлой программы «Свободный полет». И я опять не выговорю название. «Типтон Вилл» называется трек. Вот, еще раз напомню всем, что в четверг в этот выйдет программа «Все гениально просто». Как раз вот с Илюхой Юрка записал программу. Уже скинул мне. Уже мне скинул, так что программе быть. Так, ладно. Ладно. Итак, давайте. Вот, Юлька, привет. Привет, Юлте. Что, давайте я для новеньких расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, в Ютубе, находите там группу «Неформатное радио». В Ютубе, соответственно, канал «Неформатное радио». Там идет стрим. Пишите в комментариях именно к стриму. У меня вот это все здесь появляется в чате. Вот, ну и, конечно же, лучше всего и удобнее всего общаться в нашем чате в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте. И в группе во ВКонтакте большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно в нее тыкнуть, и там все инструкции есть абсолютно. Вот, и, собственно, приветствую тех, кто у нас в чате. Вот у нас Родик, наш молдаванский друг, Камоныч, нарисовался. Привет! Здравствуй, дорогой, и Флоренская вот всем доброго вечера желает. Попробуем, постараемся. Итак, давайте начнем. Первым треком, мне почему-то пишет Хром, что это вредоносное ПО. Это я про WhatsApp. Елена Николаевна, а включите, пожалуйста, планшетку. Включите, пожалуйста, планшетку, а то у нас WhatsApp не работает в браузере. Вот, итак, начнем, друзья. Первым треком «Бомба Питер» нам прислала группу «Гештальт». Причем, расскажу вам, ребята у нас уже давно на неформатке присутствуют, аж на с 2013 года. Вот, и достаточно удачно они в тот год к нам зашли. Очень много их треков у нас в ротации. И ребята на самом деле интересные. И как бы их не сравнивали, как бы их... Я помню, что в 2013 году их очень прям категорично сравнивали со всякими разными группами. Но для себя я вот хоть тогда отметил это, что сейчас я... Перед эфиром, чтобы поностальгировать, потыкал в кнопочки с треками и послушал. Мне все-таки они достаточно самобытными кажутся. Вот, у них в группе во ВКонтакте написано, что они из Питера, но я-то знаю, что они у нас из Свердловска. Ну, по крайней мере, тогда были из Свердловска. Может, сейчас уже переехали они в святой город Петра. Вот, но будем надеяться, что все-таки оттуда. Вот, Леха Борода, здорово. Митяй, здорово. И чего? Давайте будем ставить, слушать. Читаю сопроводиловку. Группа «Гештальт» есть тонкая психологическая грань пафосного декаданса и депрессивной романтики, венчающая своим гротеском самобытность наших гипертрофированных снов. Своего рода нимб авантажного аристократизма в инфернальном свете. В инфернальном, твою мать, в свете революции. Кто, блядь, вам пишет сопроводиловки? Это же просто какая-то кошмарная хренотень. Вот, я, наверное, думаю, что вот то, что я сказал до сопроводиловки, гораздо интереснее и правильнее прозвучало, чем вот этот набор букв, которые я только что зачитал. А итак, группа «Гештальт», трек называется «Вся фигня». Я его еще не слышал, буду слушать сегодня вместе с вами первый раз. Поэтому, собственно, давайте ставить слухать. А я сейчас в Дискорд кину ссылочку на треки еще того 13-го года. Можете зайти послушать, если вам понравилось. Ну и, конечно же, музыканты, как только услышите свой трек
в эфире, сразу же кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это всех касается, это не возбраняется, это приветствуется. Для этого все и делаем, чтобы люди могли сразу же к вам перейти, добавиться и познакомиться с вами поближе. Итак, поехали. Ставим, слушаем. Свердловск, гештальт, вся фигня. Жмакай.

А итак, друзья, 21.15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Тут меня вот Андрюха кинулся учить, как произносится. Антоха, меня уже поздно переучить, друг мой. Я сейчас-то вот, может, и скажу, как ты мне сказал, гештальт. Вот, но завтра я уже забуду и буду называть их гештальтом. Поэтому, в принципе, по барабану. Так, Антоха вот пишет: песня вполне себе хороший старт. Родик пишет: хороший надрыв в песне, кайф. Так, план М пишут: да, зачет, респект и уважение. Витос, вот наш пермяк, пишет: депрессивно как-то, не люблю такое. Так, Витос пишет: вот у нас в пятницу 2 года проекту. Бум бухать и песни петь. Это тоже хорошее занятие. А чё бы и нет, бухать и песни петь — это вообще самое что ни на есть приятственное, что можно придумать. Так, проверяю, Тутуб работает, ВКонтакт работает, все отлично. Так, ну и, собственно, все, больше никаких нету комментариев. Я вот тут не успел, прям буквально до эфира увидел, что на сайте Неформатного радио ребята из гештальта задали вопрос, что что-то у них там срывается, куда-то у них там что-то они добавиться не могут. Ребят, скорее всего, дело... у вас или с интернетом, или с чем-то еще, потому что как бы сайт работает. Может, у вас попробуйте вместо планшета попробовать компьютер, потому что, ну, как бы все, у всех-то все работает, что-то у вас там глючит. Может быть, потому что вы уже присутствуете у нас на сайте. Может, вам имеет смысл восстановить свой профиль старенький, который 13-го года, и туда догружать. Вот, ну как бы я не успел ответить уже перед эфиром, потому что прям совсем-совсем перед эфиром увидел. Вот, отвечаю вам на ваш вопрос в эфире прям, прямо напрямую. Стучитесь. Если оперативнее хотите что-то решить, стукнитесь мне лучше во ВКонтакт, это будет быстрее, но, конечно же, после эфира, не прямо сейчас. Вот, ладно. Что хочу сказать от себя. Сказать, что у ребят поменялось что-то, не скажу. Но вот, на мой взгляд, как-то прям грязнее звук стал. Как-то прям, потому что вот если я смотрю на треки вот 13-го года, да, «Капитулир», «Капкан» и «Луна», «Я рядом», там прям звук чистый, вылизанный. Причем, я насколько помню, они же попали в фильм «Река», да, или сериал «Река» там какой-то снимался. Вот. И там прям четкий звук, а тут прям как-то много грязи. Я не знаю, то ли так специально было сделано, то ли поменялся у ребят звукорежиссер. Но буду надеяться, что это не потому, что вы стали распиздяями. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Питер. Далее у нас Питер. Ребята ничего не загрузили себе на сайт, поэтому ссылочек кидать не буду. Буду баловать вас текстом из сопроводиловки. А, вот Юлька пишет: описание к группе не соответствует действительности. Юлька, ты знаешь, я вообще не понял, что там в этом описании написано. Вот честно, там набор какой-то слов, которые я даже прочитать-то затруднялся, а уж понять тем более. Вот, ладно, давайте мы уже перейдем к следующему треку. Город Питер. Группа называется «Война», а трек называется «Новая надежда». Читаю сопроводиловку. Группа «Война» представляет вашему вниманию свой новый сингл «Новая надежда», уже в названии которого заложен определенный смысл. Мы не печалимся по прошлому, не боимся будущего, мы никого не проклинаем и никого не виним. Мы верим в то, что все зависит от нас самих, и посвящаем эту песню таким же, как и мы, людям, знающим, что им есть что сказать в ответ на сотни бед. Без страха, без жалости к себе и без обид на весь мир. Вот так вот у них красиво написано. Собственно, ставим, слушаем. «Война», «Новая надежда», «Питер». Поехали. Доктор Моррис, привет, Димка. Врубил.

Итак, друзья, 21-24 на моих зеленых системных. А мы тут за эфирчиком бабахнули. А кто нам мешает? Никто. Абсолютно. Так, и начинаю читать комментарии. Витос вот пишет: простите, как-то ни о чем песня, даже не за что уху зацепиться. Не за что уху зацепиться. Поставь солнечную панель. Ты знаешь, я лучше как-нибудь разорюсь и дизелек, ну как дизелек, генератор. Генератор надо купить просто, чтобы он был дома. Потому что и так вот где-то выехать на природе поиграть, он нужен периодически. И дома, как свет вырубили, завел, и все, и мотор крутит. Так, Антоха пишет: не знаю, такое чувство, что песня не в миксе, а все звучит отдельно. Но на самом деле я вот за эфиром на стриме комментнул, я прибавил даже погромче в самом начале вот это вступление, такое оно интересное. Началось, ну вот они как-то за него уцепились, вот за этот брым-брым-брым. И так его и протянули все песни. Надо было какое-то развитие сделать. Но это, опять же, мое личное мнение. Вот. Получилось очень монотонно. Очень монотонно и совершенно неслушабельно. То есть вот я послушал, ну, секунд 20, говорю, ну, все, понятно. Так, Димка Воронежский наш пишет: музыка была многообещающей, но в результате все развалилось. Отдельные моменты понравились, а все остальное унылое говно. Вот. Ну, в принципе, практически один в один Димка мои слова повторил. Нет, ребят, мы прям вот не ради того, чтобы вас обидеть, а просто вот, ну, говорим как есть, чтобы вы послушали, сделали выводы и как-то песню эту переработали. Потому что вот вступление было интересно. Я думаю, ну вот сейчас что-то будет прям вкуснейшее, наиприятнейшее. И вот вы как вот эту фишечку взяли в начале, она прям красиво прозвучала. Но вот вы ее растянули на всю песню, и песня стала скучной, абсолютно монотонной. Так, ладно. Что-то еще Димон царапает. Сейчас дождусь, зачитаю, и будем дальше передвигаться. Вот. У меня тут... Я тут жаловался в этом... на стриме, что весь день без света сидел. И как бы вот задумался, что вдруг замерзну, потому что к нам вернулись холода. Вот, и мы тут вот сейчас обсуждаем. Витос мне предлагает солнечную панель поставить. Ты знаешь, вот я просто просчитывал стоимость. Вот этот комплект, там одной панели будет недостаточно. Там надо две, лучше четыре панели. Плюс вот эта автоматика сама и... набор аккумуляторов. Ты знаешь, это выходит в такую мама не горюй сумму. Там что-то около 80 тысяч, если все руками делать. А если покупать готовые комплекты, то получается тоже что-то там порядка соточки. Вот. И я так прикинул, что лучше мне взять все-таки вон. Димка пишет: дизель себе ставь, бензиновый, задолбаешься доливать, панели дорого, звездец. Да, панели очень дорого получается. Бензиновый, ну как тебе сказать, доливать, задолбаешься. Ну, есть же, я когда работал на пароходе, я каждый час спускался в машинное отделение и делал 200 качков насосом. Вот, как бы у меня эта привычка есть, мне долить несложно. Потом, как бы там бачка, ну, часов на 5 хватает, поэтому, мне кажется, вот бензиновый он вполне себе себя оправдает. Ну, на крайняк просто поставлю туда большой бачок от мотоцикла. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Мидель», город Питер. Трек называется «Сто Львов». И читаю сопроводиловку. Песня «Сто Львов» написана глубокой осенью в петербургской коммуналке с окнами в двор колодец. Это песня провинциала, который приехал в Питер. Стереотипы, привязанные к городу, в действительности не соответствуют реальным ощущениям. По песне отслеживается удивительное сочетание: строгость гранита, северное молчаливое небо, все тягости мегаполиса и в то же время безудержный драйв, вдохновение, чисто питерские ноты, которыми пропитано все вокруг. Вот, я
А, вот, даже не дочитал. Я не рожден в Санкт-Петербурге, но это уже мой дом, и я его безумно люблю. Вот, все, точка. Дочитал. Итак, ставим, слушаем. Мидель, Стольвов, город Питер. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился. 21.33 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучала группа «Мидель», «Сто Львов», город Питер, кинула госпожа Флоренская нам ссылочку. Кинула нам ссылочку в Дискорд. У вас плюс один, я к вам добавился. Так, Вадим у нас нарисовался, говорит, только-только падлы отпустили, всем привет, привет, Вадимка. Вот, пишет, эта песенка как раз хорошо в настроение. Генка пишет, песенка разбудила. Витос наш пермяк пишет, вот это уже повеселее, гуд. Так, Валентинка пишет, ничего, так звучит веселенько. Вот, хороший, харизматичный, наглый голос, пишет Юрка Арцизов, запоминается. Слушай, ну наглый, не знаю, насколько он наглый, но хороший голос, мне понравился, я прям кайфнул, добавился к ребятам в группу, у вас плюс один, как бы даже ругать не хочется, потому что все, мне все понравилось, мне прям все понравилось. Так, Витос вот пишет, у нас в армейке дизель на станции стоит. Это мы все обсуждаем тему, что Зухеру надо срочно генератор ставить. Вот, когда его крутили, то в бак ведра ему соляру таскали. Принесешь два ведра, зальешь, потом следующий тащишь, а эти уже сгорели. И так всю смену 4 часа. Слушай, ну, у вас, наверное, стоял дизель тепловозный. У вас, наверное, тепловозный дизель стоял. Вот, и он жрет хорошо. Я когда работал заместителем генерального на большом огромном заводе лесоперерабатывающем, вот у нас стоял именно такой дизель паровозный. И он жрал много, но мы посчитали, что нам на своей соляре завод весь у нас весь завод от этого дизеля работал. Это 12 цехов, причем такое все оборудование многомощное. Нам выходило дешевле на соляре гонять, чем питаться от электростанции. Вот реально. Так что вот так вот. Вот, ладно. Обсудили. Так, да, ДБ стоял турбо. Турбо ДБ. А, D6. Слушай, ну D6 это хабаровец, по-моему, да, насколько я помню. D6, D12. У нас D12 на пароходе стоял тяговый. На каждом винте по D12. Вот, но они не так, конечно. Значит, он у вас был раздолбанный, раз он два ведра съедал за 5 минут, то просто, видимо, там зазор между кольцами был, мама не горюй. Вот, ладно. Отвлеклись. Итак, про группу «Мидель» больше никто ничего не пишет. Я от себя хочу сказать, мне очень понравилось. Ребят, грузите еще своих треков на сайт «Неформатки», обязательно в какую-нибудь программу, ну, не в ближайшую, ну, так, недельки через две, через три возьму. Вот, поэтому кидайте. По одной песне, конечно, сложно делать какие-то выводы, но вот из того, что я услышал, мне кажется, вас можно и нужно слушать. Вот, ладно. Итак, едем дальше. Далее у нас архангельская группа. Называется она «Прекрасный город». Трек называется «Сальвадор». И в сопроводиловке написано следующее. А вы знаете, что мы очень любим море? Ну, конечно, вы же на Белом море живете. Вот, наш альбом называется «Журнал смотрителя маяка». В нем собраны композиции о море, вдумчивом одиночестве и созерцании. Ну, кстати, на Белое море его можно только созерцать. Купаться в нем, конечно, это прям кошмар. Вот, песня «Сальвадор» одна из них, стиль джаз-фьюжн. Вот, я прям хочу, мне прям хочется, я давно уже хочу джаза. Вот, поэтому я надеюсь, что сейчас кайфану. Итак, поехали, ставим, слушаем. Архангельск, город Архангельск. Группа называется «Прекрасный город», «Сальвадор». Поехали.

А итак, друзья, 21:41 на моих зеленых системных. Приветствую вновь только что подключившихся. Вот, и прям вот сейчас я кайфанул. Ну, конечно, не без косяка, не без... Сейчас, я сейчас все расскажу. Я за эфиром на видосе, конечно, сетовал. Сейчас расскажу все вслух. Во-первых, красотища, конечно, красотища неимоверная. И набор такой хороших инструментов. И тебе тут скрипочка, и тебе тут сакс, и тебе тут вокал шикарный. И гитарист умничка. Но, ребят, знаете, где вот косяк? Косяк, прям вот косяк. Девочка поет классно, гитарист играет классно, но девочка поет четко в гитару. И вот голос... голос смешался с гитарой, и я в итоге не услышал ни гитару, ни голос. Вот тут вы лоханулись, надо было или играть там на октаву ниже, там, или повыше, да, ну или как-то вот все это дело, или звукорежиссеру как-то надо было, или петь, может быть, надо было чуть... ниже куда петь, там уже ниже было бы некрасиво, но вот гитаристу надо было, наверное, мне кажется, куда-нибудь сдвинуться на октавку, и было бы прям вообще все здорово. А так вот, вот этот маленький-маленький косяк, оно, конечно, и то вот по отдельности звучит все вообще просто шикарно, но когда вот гитара вместе с вокалом, прям, ну, не слышно ни того, ни другого. А так вообще здорово. Так, давайте буду читать комментарии. Буду читать комментарии. Генка пишет: вот земляки с другой стороны моря, прямо напротив, через Соловки. Антоха пишет: милота-то какая. Валюхе приятно слушается. Витос пишет: интернет, сука, тупит, все прослушали. Так, Димка написал: под определенное настроение, но это, вероятно, возраст подходит. Сейчас вполне сижу, слушаю и ножкой притопываю в ритм. Если честно, в голове уже партию гитары подобрал. Вот, слушай, ну ты молодец, раз ты так легко можешь такую партию гитары подобрать. Так, Родик пишет: у нас обледенение, и предупредили о проблемах, тоже и нет тупит. Дашка нарисовалась, пишет: всем привет, хоть на середину эфира успела. Ну, ты да, прям вот

даже, ну да, ты, нет, ты сейчас больше даже, чем на середину. На один трек больше середины успел. Вот. Собственно, все рассказал, все зачитал. Я не пойму, то ли никто не пишет во ВКонтакт, то ли он затупил. Ну-ка, расскажите мне. Сейчас я, во-первых, проверю, идет ли стрим. Идет ли стрим, а то, может, он у меня вылетел там, а я все жду. Нет, все, стрим работает. Значит, просто во ВКонтакт никто не пишет. Все, ладно, хорошо, хорошо. Группа «Прекрасный город». Прекрасно исполнено. Давайте еще треков, грузите больше их на сайт. Мне очень понравилось. Вот, этот трек тоже мне очень понравился, за исключением вот этой вот маленькой. Ну, я считаю, это просто... просто не додумали, просто маленечко просчитались. Вот. А в остальном все очень здорово. Едем дальше. Далее у нас группа «Декабрь», город Питер. «Люлю люблю». «Люлю люблю» называется трек. «Люлю люблю». Нормально. Вот, и читаю сопроводиловку. Группа «Декабрь» продолжает работу над новым альбомом, и песня «Люблю». А, «Люблю-люблю». А что у меня тут написано? «Люлю-люблю», там «Люблю-люблю». Вот, «Люблю-люблю» — очередное тому подтверждение. По словам группы, эта работа является очередной попыткой выйти за собственные рамки и найти что-то новое в самих себе. Даже сам процесс записи был иным. Впервые в качестве звукорежиссера записи выступил барабанщик группы Степа Красавин. И значит, что в этом треке мы, кроме барабанов, видимо, ничего не услышим. Итак, «Люблю-люблю», «Декабрь», «Питер». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте, не стесняйтесь, а то скучно совсем будет. Поехали.

А итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Только он что-то у меня ни хрена не работает. Давайте общаться будем сегодня без WhatsApp. Давайте пишите, во-первых, наш Discord. Ссылочка на наш Discord-чат есть в эфирной теме во ВКонтакте в группе «Неформатное радио». А также там же в группе «Неформатное радио» есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно на нее тыкнуть. Вот. Ну и на сайте «Неформатного радио» neformatnoy.ru/bombapiter. Там в условиях программы тоже ссылочка на наш Discord есть. В общем, найти нас несложно. Так, что там нам народ... Ну, во-первых, вот я сейчас слушал, и как я в начале трека пошутил, говорю, сейчас мы кроме барабанов ничего не услышим. Вот, тут написано, что за пульт звукорежиссера сел барабанщик. Вот, Вадим пишет, поющий барабанщик. Нет, он за пультом сидел. А барабанщик сидел за пультом. Вот момент записи. И мы тут поприкалывались, что сейчас мы кроме барабанов ничего не услышим. Все нормально. Все. Писал барабанщик, а сводил, видимо, вокалист. Потому что я смотрю, вот все пишут, что вокал явно выпирает. Вот Витос пишет, вокал выпирает, а так красиво. Димка Воронежский пишет, явно чище, чем наши последние записи, но вокал прям сильно впереди, или я уже поддал. Вот, Дашка пишет, приятно слушать, когда поработано. Антоха пишет, песня норм, декабрь держит планку. Так, и все. И все, вообще больше никаких комментариев. Ну, по поводу вокала, да, в самом начале. В самом начале, особенно когда там вот это вот первый выход на «люблю-люблю», и он таким это «люблю-люблю». И я прям представил эту мадам, вот которая там таким хриплым голосом еще с такой же интонацией сказала «люблю». Все, хана тебе, мужик. Вот, ну, шутка, конечно. И вот там, да, выпирает вокал. А потом вот уже когда пошла оркестровка, уже пошло много инструментов, то есть, ну, видно, чуть-чуть не доглядели. Малеха не доглядели. Уже там он в микс встал, а вначале, конечно, пер. Вот, ну, будем надеяться, что ребята это делали умышленно, но не могли они. Такая опытная группа, как «Декабрь», не могла проглядеть такой косяк. Значит, так у них было задумано. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас First Light. First Light. Город Питер, «Никто не виноват», Кузнецова Светлана. Поэт, чтец, рэп-исполнитель. В 2006 году начала увлекаться написанием стихотворений, основанных преимущественно на собственном опыте. Новый музыкальный трек от First Light — проникновенный лиризм в безграничном пространстве стратосферы. Вот, блять, вот хоть, ну вот так все хорошо начиналось, и вот вам под конец блямс в безграничном пространстве стратосферы. Ладно. Я сделаю вид, что я не читал последнее предложение описаловки. Итак, First Light, «Никто не виноват», Питер, ставим, слушаем. Вот спрашивают, рэп-исполнитель. Ну, сейчас послушаем, сейчас послушаем. Там же еще и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Итак, Светлана, давай-ка мы сейчас послушаем, что ты нам тут споешь.

А итак, друзья, 21.57 на моих зеленых системных. Так, и смотрите, вот у нас тут образовалась даже дискуссия в чате. Так, вот, что-то дельфином пахнуло, Витос пишет, Антоха пишет неплохо, План М пишет не соглашусь, очень тонко, неплохо, даже хорошо, Дашка пишет стихи красивые, так, Геннадий пишет стареем, да ладно, ну что ты стареем, просто устали мужики, спать хотят. Вот, Димка пишет, я в 19-м пробовал такой речитатив в песне «Солнце», просто ненавижу рэп и ненавижу и свою песню, и эту, и свою песню, и эту, я вообще все ненавижу, говорит, ну, нельзя так, Димка, нельзя. Так, хорошо песенка прозвучала, ты знаешь, я сегодня сидел без света, ну, соответственно, делать ничего не мог. И взял гитареху в руки, думаю, ну, есть у меня задумка одна такая интересная. И решил я туда речитатив положить. Ты знаешь, прям вот хотелось бы, а не получилось. Не получилось, в итоге все равно получилось все по-моему. Вот, ну, чуть не сорвался я на рэп. Вот, напомнила, плохих людей на свете нет, пишет Антоха. Так. Мишань Ямпольский пишет, да, на дельфина по саунду похоже. Слушайте, ну я плохо знаю дельфина. Я все, что у него слышал, это, наверное, пару шлягеров, которых крутят на радиостанциях. И все. Так вот, чтобы прям углубиться, у меня желание не появилось поизучать его творчество. Может быть, спорить не буду. Вот, ну и, собственно, все, очень мало комментариев. Где люди-то все? Сегодня что у нас? Все уснули? Или вторники у нас стойко одинокие? Едем дальше. Далее у нас группа «Вертеп», тоже Питер. Называется трек «Я, мы, гексоген». «Вертеп» — арт-проект от Романа Смирнова и Андрея Худова-Васильева. И сегодня предлагаем послушать новый макси-сингл «Я, мы, гексоген». Вот такая вот коротенькая сопроводиловка. Люблю короткие сопроводиловки. Итак, «Вертеп», Питер, «Я, мы, гексоген». Поехали, ставим, слушаем. Вы комментируйте. Давайте, а то мне тут совсем скучно стало.

А итак, друзья, 22.04 на моих зеленых системных. Я тут за эфиром, за эфиром восхищался дудочками. И такой альтик саксофоновский, прям низенький такой. Пу-пу-пу. Вот это же вот, понимаете, это же вот должно вот что-то в голову прийти, да, оно должно нарисоваться, превратиться в звук. Я завидую таким людям. Молодцы. Интересно, но на мое мнение, конечно, надо было покороче делать. Покороче надо было делать трек, потому что, ну, вот... Я все понимаю, но 4 минуты – это перебор. Ну, именно вот в этой интерпретации. Так, что там нам народ пишет? Прикольная песенка Антоха написал. Димка пишет, не могу понять, что он поет, гексоген или кесаян. Нет, гексоген, ну, он называется же песня «Я, мы, гексоген». Квадратики лупов, пишет Вадим. Дашка пишет, есть ощущение, что разнообразия не хватило. Бриджик бы хоть какой. А то немного частушки. Даже не частушки. Ты знаешь, вот оно прикольно. Оно прикольно. Такая фигня получилась задорная. Интересная по звуку, но затянутая. Ее просто надо было сделать чуть-чуть покороче. Вот он должен был попыхтеть, выстрелить и уйти в темноту. Вот, было бы здорово. А так получилось, ну, 4 минуты одно и то же. Вот, ну и да, какой-нибудь бы бриджик туда бы... Да нет, он бы, наверное, не спас бы. Бриджик бы, наверное, не спас, да и некуда его туда пихать, потому что настолько она монотонная сама даже и по задумке, и по исполнению. Просто ее надо было сделать покороче, и все. Чтобы она стрельнула, улыбнула и ушла вдаль. Едем дальше. Далее у нас план ОМ. План ОМ. Ребята, кстати, нагрузили треков на сайт неформатного радио, поэтому я обязательно кину ссылочку в эфир. В эфирный чат кину в Дискорд, потому что ВКонтакт режет ссылки, а в Ютубе ссылки превращаются в какое-то говно. Вот, поэтому кину в Дискорд. Кому, ребята, понравится, сможете зайти, перейти и послушать там еще. Итак, читаю сопроводиловку. Психоделическая формация «План ОМ» возникла в далеком 98 году прошлого столетия в городе Иваново. Автор музыки и слов Константин Шаронин говорит о своей музыке так. «Мне неведомо, откуда приходят мои стихи и песни, наверное, оттуда же, где рождаются сны и сбываются самые фантастические мечты. Отчасти из детства, отчасти из космоса. Я лишь ретранслятор слов в этот уставший мир». Вот так вот. Вот так вот. Вот. И что, ставим, слушаем. Город Иваново, план ОМ, Лукоморье. Слухаем, а я ссылочку сейчас брошу на один из треков, который загружен на неформатку, но там еще два есть. Ну, можно по ним потыкать и послушать, если понравились, ребята. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22.10. Я сегодня буду ругаться. Я сегодня буду ругаться. Ну, давайте я сейчас зачитаю комментарии. Дашка вот пишет: песня хорошо рисует картину перед глазами, прям как будто в голову автора попадаешь и его глазами смотришь. Это интересно. Витос пишет: долго начало, долгий куплет. Вадимка пишет: сведение плохое, кроме баса. Антоха написал: интересно. Генка пишет: что-то несоответствие. В ТВ у меня написано «Лукоморье», а здесь «Сфинксы». Ну, все правильно. Я же говорю, это один из треков, которые загружены. Три трека у ребят дополнительно на сайте Неформатного радио. Я поэтому ссылочку кинул на них. А в эфире звучит другая песня. Да. Вот. Так, что там? Димка пишет: что такое? Начал за здравие, закончил за упокой. Мишаня пишет: что-то сегодня сплошная лирика, даже живая рыба будет печальна. Ну и еще ты печальна, я, видимо, после 10-го трека застрелюсь. Не, ну у меня вся надежда на Нестерова с Бондаренко. Вот что у них сегодня будет, они для меня каждый раз сюрпризом. Или у меня возникает жуткое отторжение, или мне начинает нравиться. Но всегда очень контрастно. Вот, ладно, что хотел я сказать? Что я хотел сказать? Я вот читал сопроводиловку, написано, что план ОМ ведет свой отсчет аж с 98 года. Это 23 года. 23 года проекту. Вот, я вот не знаю, то ли звукорежиссер, ну, прям настолько говно, что не смог хорошо свести, то ли вы каждый год меняете вокалиста, потому что я услышал вокал, абсолютно непоставленный голос, абсолютно невнятная работа, артикуляция. Вот прям, ну, как будто не 23 года, а как будто, я не знаю, вот, ну, там месяца два группе от силы, и вот они что-то попытались записать. Сведение, конечно же, невнятное вообще абсолютно. Другие треки не слушал. Я думаю, ну, надеюсь, что это только в этом треке так вот все нехорошо. Обязательно послушаю, когда буду выкладывать эфир в четверг. Переслушаю, что там у вас еще на сайте нагружено. Вот, и как бы я не чтобы поругать вас, не ради того, чтобы поругать, а просто вот хочу показать, пальчиком тыкнуть, что вот с вокалом надо поработать обязательно, то ли ставить вокал, то ли ставить раком звукорежиссера, если это он так накосячил, потому что вот мне даже было непонятно. Но мне кажется все-таки, что это вокалист лоханулся и прям вот записали не ахти. Вот, собственно, я сказал, можете кидаться в меня тухлыми помидорами. Это мое личное мнение, я на бога не претендую, но вот как бы мне бы хотелось, чтобы вокалист группы План ОМ услышал мое мнение и обязательно поработал над вокалом. Все остальное достаточно интересно, но сведение, конечно, надо делать. Надо делать, потому что одно дело, если вы делаете это для себя, то понятно, сидите в гараже и пойте. Но если вы куда-то свое творчество доставляете, вот на Бомбу Питер, вот на радио оно пришло, понимаете, а тут уже палка о восьми концах, то есть тут уже получается антиреклама. Вот люди, которые вас никогда не слышали, вот я первый раз услышал План ОМ, да, и я сомневаюсь, что мне захочется завтра, если я увижу План ОМ на афише, пойти туда. Я прям сильно подумаю, скажу, это вот невнятное бла-бла-бла-бла, и нет, зачем я туда пойду деньги тратить. Вот, я только из этих соображений говорю, ребят, вы всегда отслеживаете качество того, что вы отправляете в массы. Вот, если вы этим занимаетесь просто ради того, чтобы заниматься, тогда вопросов нету, но как-то же вы попали на радио. Вот, подумайте. Едем дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко. «Пространство прошлого» называется трек. Пермики, ребята. Витос, твои земляки. Просыпайся, Пермь.
И написано следующее. Неоромантический инди-проект Нестеров N&B. Музыкальный инди-тандем, состоящий из двух музыкантов, поэта Сергея Бондаренко и авангардного композитора Юрия Нестерова, играет загадочно в стиле современная неоромантика. Вот, собственно, все, что про них написано. От себя хочу сказать следующее. Для меня Нестеров с Бондаренко — это каждый раз лотерея. Мне прям или очень сильно нравится, или очень сильно не нравится. Вот, давайте послушаем, чего у них сегодня. Итак, «Пространство прошлого», Пермь N&B, поехали.

А итак, друзья, 22-21-44 на моих зеленых системных. Только что отзвучал проект N&B Нестеров и Бондаренко, «Пространство прошлого». Пермики, ребята. И вот тут посыпалось обилие сообщений, что это технология. Ребят, нет. Нет, это похоже на технологию. От себя могу сказать, единственное, чего мне не хватало, это второго вокала «раз». Второго вокала «раз». Он там был бы очень даже хорошо. И, конечно же, открытых гласных. Потому что вот Витос пишет, у Бондаренко с речью не все просто. Это все херня. Вот эти вот артефакты речи, я на них уже давно внимания не обращаю. Как бы, лишь бы оно было красиво. Но не хватало вот красивых открытых гласных. Потому что на самом деле я-то сейчас слушал на сразу двух студийных мониторах, скажем так. Да, у меня одни обычные, еще снизу низа. То есть у меня общая картина звука, у меня все очень красиво звучало. У меня звучало все очень красиво. И с технологией я сравнил только в первые две минуты песни. Да? Первые две секунды даже, а не две минуты. А потом я послушал, мне это понравилось больше, чем технология, поверьте мне, это красиво. Вот я, кстати, вот у меня всегда вот этот проект, он меня вызывает или прям резкое отрицание, или мне нравится. Вот этот трек мне понравился. Здорово. Здорово, единственное, ну вот не хватает. Не хватает, конечно, вот, ну, видимо, вокалист как бы не любит раскрывать свой голос, потому что я вот уже частенько же мы, да, их слушаем в «Бомбе», и я ни разу не слышал, чтобы вокально он раскрылся. А мне кажется, есть куда. То ли стесняется человек, то ли, я не знаю. Ну, возьмите себе еще одного вокалиста, просто вот на бэк, вот именно на запись, чтобы кто-то вот помогал, потому что, ну, вот классно, вот мне вещь понравилась, честно. Так, теперь я читаю комментарии. Вот, это технология или Pet Shop Boys, спрашивают, да. Дашка пишет, вот как-то в Питере на отборочном какого-то фестиваля посчастливилось ребят послушать живьем. Они выступали последними. После кучи рок-команд это был очень приятный опыт. Энергетика бешеная, в конце трудного дня то, что надо. Вот, Витос предполагает, что гармошку стырили из технологии. Нет, ведь там другая гармония. Похоже местами. Вот это построение просто мелодии похоже. Но на самом деле, если вслушаться, то понятно, что нет. Нет. Ну, может, там 1-2 перехода попали. Но на самом деле, вот на этих двух переходах равнять все под технологию. Да и в принципе, а чем технология была плоха? Даже если так. Даже если так, вполне себе. Так, вот опять же, Генка пишет, пора сонную дозу принимать, Антохе не зашло. Димка пишет, это реально же технология. Вадим написал, вокал не читается совсем. Так, и все, собственно, больше комментариев никаких нету. Вот, ну мне понравилось, ребят, я не знаю, кидайтесь меня тухлыми помидорами, я послушал, мне понравилось, единственное, мне вот прям очень не хватало, туда нужен второй вокал, ну вот, по крайней мере, вот в эту песню прям нужен, чтобы прям вот добавить туда еще вокала хорошего, и будет вообще красота, потому что там много таких звучков, свисточков, звоночков, все это вот где-то там на заднем, ну на хорошей акустике слышно. Кто слушает там спищалок с ноутбутовских, конечно, они все это не услышали. И вот поэтому такие вот впечатления. На самом деле все гораздо круче, чем у технологий. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас «Живая рыба». И Мишаня сказал, что «Живая рыба» сегодня будет совсем не живая. Будет эта рыба прям печальная. Вот, «Помнит ли кто» называется трек, «Город Питер». И в сопроводиловке написано следующее. «Годы идут, время летит. Не изменить день, что прожит, и не понять, где чья вина, есть ли вообще она. Но музыка всегда остается музыкой, ее надо слушать». Итак, ставим, слушаем «Живая рыба», «Город Питер», «Помнит ли кто». Поехали!

А итак, друзья, 22:30 на моих зеленых системных отзвучала финальная песня сегодняшнего эфира. И вот Мишань пишет, что записи этой 14 лет. 14 лет. Я вот его тут за эфиром стебаю. Я говорю, то-то вот она звучит так хорошо, потому что аж на 14 лет назад записал. И прям, знаешь, вот серьезно говорю, она прям вот живенько звучит хорошо. Прям вот жизнь в ней есть. Я ее прям, знаешь, вот на уровне поставил бы, наверное, с винными мемуарами, да, крематория. Прям вот рядом хорошо стоит. И прям в ней жизнь. В ней жизнь, она прям живенькая. Вот. Так, что там у нас народ пишет? Скорее ревякинские темы слышатся. Да нет, нет, не ревякинские. Все достаточно самобытно. Я вот, чтобы с кем-то сравнивать, у меня даже в голову не пришло. Но вот звучит, я имею в виду по уровню жизни, звучит прям вот как старый крематорий, когда вот еще Каспарян не мучился застоем, да, когда из него валило. Так, ладно. Так, Дашка пишет, заслушалась, даже писать ничего не хотелось, как хорошая сказка. Вот, песенка хорошо прозвучала, Вадим пишет. Антоха пишет, неплохо. Витос написал, вот неплохая песня, мне нравится. Видишь, Мишань, вот чем старее песня... Тем лучше, всем все нравится. Оживай, оживай. Вы изгоняй минор из своей души. А пора уже как-то улыбку включать в этот. В текст песни добавлять немножечко улыбки. Вот. Так, ну что, друзья, что я хочу сказать? Настоялась за 14 лет, Дашка пишет. Да, настоялась за 14 лет. Ну, просто... 14 лет — это на самом деле огромный срок, и оно кажется, что это было вот недавно, а на самом деле мы все жили по-другому 14 лет назад, и как-то весело жилось и хорошо, а сейчас вот это вот отовсюду уныние на нас валится из ящиков, из мониторов, из телефонов, и вот... Молодцы люди, которые не сдаются. Мы вот с Коляном на телевизор вообще не смотрим, дабы просто, чтобы у нас не болели желудок и печень. Вот, мы включаем утром, когда идет этот вот там у нас, ну, местное телевидение тульское. Мы смотрим там, как два этих знахаря, гороскоп друг другу смотрим. Смотрим, сколько там у нас за бортом. Одевать шубу или нет, и все. И потом телевизор включаем вечером, просто чтобы бубнил. А иной раз я сейчас в последнее время даже и вечером его выключаю, просто чтобы поужинать. Вот, ужинаем, чтобы что-то там бубнило. А бывает, что прям психую выключаю даже. Вот, поменьше окунайтесь в эти новости, в это все дерьмо, которое вокруг нас хлещет. Давайте чаще улыбаться. А, друзья, услышимся мы теперь с вами завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Вот, запись сегодняшней программы появится у нас в четверг поздно ночью на сайте Неформатного радио, и ссылочка появится в группе Неформатного радио во ВКонтакте. Поэтому поставьте себе там на колокольчик или подпишитесь, чтобы момент не просрать, когда надо начинать голосовать. Ставьте галочки за все, что понравилось. Ну и, собственно, через 2 недели выберем победителя и заберем в ротацию. Также действует альтернативная голосилка. Там голосовать надо рублем. И в зависимости от активности посмотрим, если там будет какая-то активность. Значит, соответственно, голоса умножу на 2 и положу их на баланс группам на сайте Неформатного радио. Ну и от себя какой-нибудь приз придумаю. Конечно, он будет связан с радио. Вот, все, всем счастливо, услышимся завтра. Сегодня всем машу лапкой. Отключаюсь я сразу и на радио, и на стриме. И пойду я уже наконец-то усну. Усну. Все, всем пока, ребят, счастливо.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво в советское время, нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нине Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 68 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: завтра.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не формат.

стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь? Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Привет, друзья. Тут абсолютное зло, Коляновна. Фрекенбок, как абсолютное зло, идет с большим, огромным, желтым бананом. Вот, привет, Стрела Морфея, привет, Квазар, привет, Андрюха, Юльча, здравствуй. Кто там у нас, Антоха? Приветище тебе, Яшка. Обещал сегодня не быть на эфире, но все равно ему привет. Кто там, Родик, здравствуй. Олег, привет, не болей. Вроде со всеми поздоровался, но если кого-то пропустил, то извиняйте. Давай, Коляна, здоровайся уже со всеми, что-то я не знаю тоже.
3: Я засунула банан себе в рот, у меня рот занят.
2: Вот, теперь,
3: всем привет.
2: Теперь у нее рот занят, понимаешь. А итак, друзья, ну что, что вам сказать? Сегодня у нас среда. И неудивительно, что очередной миксер в эфире. Давайте я для новеньких расскажу, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Вот, кстати, Ванька, привет тебе, Циониду нашему. Вот, заходите во ВКонтакт, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Пашка, привет, Цианид, я тебя переименовал, Пашку превратил в Ваньку, но ничего страшного. Так, номер, что у нас тут, 1795, здравствуй, кто ты, мальчик, девочка, советую лучше все-таки в Дискорд, объясняю почему, потому что в Дискорде, во-первых, вы все подписаны, во-вторых, там все про вас сохранится, вы не будете голыми номерами. А, ну и как же попасть в наш Дискорд, что же я туплю-то, потому что у меня банана нету, потому что банан был у Коляновны. На, Коляновна, держи. Вот.
3: Это твоя половина.
2: А в наш Дискорд можно залезть по ссылочке, которая присутствует, во-первых, в эфирной теме, а во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте в нее и, собственно, пробирайтесь. Вот, Геннадий, здравствуй. Вадимка, здравствуй. Вот, ну и чего, победили, неожиданно, конечно, неожиданно. Территория отчуждения у нас с мэрями Поппинсами, со своими, победили. Коляновна тихонечко ржет мне в правую лопатку сидит и ржет мне.
3: Просто я была в шоке, у нас дочь 20 лет плакала под Мэри Поппинс.
2: Да.
3: Я теперь, мне Мэри Поппинс прям вообще все трындец какой.
2: Да, Айрат, здравствуй, здравствуй, дружище. Вот, ну и в ништяки долго я мучился. Ну, династию, само собой, я тут под нее плясал так хорошо. И, наверное, Криц я все-таки заберу, вот. А итак, три трека нон-стопом, территория отчуждения, Криц и династия. Ставим, слушаем и буквально через три песенки нарисуемся и продолжим.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, ну что, еще раз всем привет, еще раз всем здравствуйте. 21.14. А на моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня он уже ушел. Привет, Юлта, привет, Дэн, привет, кто там у нас? Димка говорит, всем привет, я спать. Вот так вот, нет, Димка, давай уже не спи, раз уже ты в 4 утра все равно подсел к приемнику, давай уже слушай до конца. Эдик, здравствуй, дружище, пишет, это уже участники миксера. Нет, это звучал нон-стоп из победителей прошлой программы. И вот под третий я прям тут поплясал, малеха сделал погромче. Я, в принципе, и во время прошлой программы тоже под нее плясал. Много тут пытались ругать эту песенку, но мне понравилось. Вот, привет, Вован. Привет, Вован наш, который Ладушка, он мне в WhatsApp пишет, и Игорян, Димка, извини, пожалуйста, Димка Кулай, тоже тебе приветище. Ну, если есть возможность, ребят, все-таки переселяйтесь в Discord, потому что там, ну, в одном месте, когда все удобнее там. Так, что, собственно, отзвучали победители прошлой программы, и сегодня мы едем по новой программе. Сегодня у нас и старички, и новички. Вот, появилось некоторое количество новых треков у некоторого количества наших родных, уже близких музыкантов. Вот, и, конечно же, есть повод все это дело послушать все вместе. Ну и количество пришлось добивать новенькими, потому что стареньких на 8 треков не набрал. Но, тем не менее. Итак, начинаем. Первый у нас конец на Z, 18+, и поставил их первыми, потому что последней песней победителей была «Династия, оставаясь детьми», соответственно, трек детства прям от 18+, сейчас пойдет в самый смак. Итак, город Питер, группа 18+. Про песню написано следующее. Предлагаем вашему вниманию трек детства с нашего нового альбома. Работа над альбомом еще не закончена, но кое-чем поделиться уже хочется. Вот, трек весьма личный и откровенный. Комментарий излишне, приятного прослушивания. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Сейчас ссылочки все брошу. Ну а вы, как обычно, комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, други и подруги, 21:20 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот у нас Геннадий пишет, все глючит, вроде сегодня нет северного сияния, работает через раз. Кстати, Геннадий кинул нам в Дискорд фотографию. Я вижу, что ядерная боеголовка направлена прямо на Тулу. Вот за что так? За что, Генка? Чем тебе Тула повредила? И не надо мне говорить, что это буровая установка. Я вижу значок радиации на кабине. Вот, ты у нас, оказывается, ракетчик знатный. Вот. Так, ну что? Что там у нас? Стрела Морфея тоже жалуется, что что-то глючит интернет. Может быть... А у остальных у всех все нормально? Я просто подумал, может, это у нас какая-то тут жопа, а вы все думаете, что у вас интернет плохой? Вот, может, как оказаться. Ну-ка, у кого еще плохо? Расскажите, если плохо только не у всех, то значит только не у всех плохо. Что, Коляновна? У Коляновны все плохо, все плохо. У Коляновны, видимо, аппендицит. Я надеюсь, что это аппендицит. Вот, будет в Коляновне еще одно отверстие. Так, ладно. Давайте будем уже читать комментарии, что там нам народ пишет. Родик пишет, 18 плюс всегда плюс. Знаю этих ребят, красавцы. Димка, наш хабаровский друг, пишет, эта группа меня прет, потому что Новый год отменяем 18 плюсов. Так, Антоха пишет, хороший старт. Эдик пишет, бодренько, качественно записано, но вокалисту низковато вроде петь. Низковато вроде петь. Слушай, ну не знаю, я не заметил. Мне кажется, прям нормально все у них пролетело. Витос, приветище, не помню, поздоровался, не поздоровался. Пермики вот пишут, приятная песня. Пашка написал, нормальная группа, вполне могут подвинуть волшебников изумрудного города. Каких волшебников? Каких волшебников? Даже как-то я прям засомневался в себе. Так, Стрела Морфея пишут, драйвовая песня, хороший текст, очень глубокий, цепляет, чувствуется, что прям с душой сделано, эмоционально очень. Так, Олежек пишет, если не ошибаюсь, это мотоединица с зиловским двигателем. У нас по ночам в метро такие пуляют по рельсам, когда с контактного рельса снято напряжение. Так, у нас уже два человека в эфирном чате в Дискорде, которые, собственно, прикидываются монтажниками, а на самом деле ракетчики. Так, Андрюха пишет, неплохо, вроде раньше не слышал, чтобы у них были такие утяжеленные гитарами песни. Но, Андрюха, они же, видишь, пишут, что новый альбом, новая песня. И, видимо, как-то переобулись они и стали поновее, поинтереснее. Ну, а в любом случае... Услышим, ждем, конечно же, весь альбом целиком. Так, очень хороший композишн, пишет Олег. Бодрый, веселый, прекрасный текст про самогонщик, баньку и медовуху. Что-то у нас Олег, по-моему, другой канал какой-то слушает. Так, Юлта, все в порядке с каналом. Вроде-ка все звучит из потока, из плеера. Вован пишет, все, ну все, значит, все хорошо. 18+, тоже пишут, отлично все. У всех все нормально. Вадим, все нормально. Радиоцент робит как зверь. Все, хорошо, значит, мы выяснили, просто косяк. Видимо, все-таки северное сияние там есть. У Геннадия есть северное сияние, просто его из-за мха не видно. Вот. Геннадий, оторви от мха голову. От мха голову достань лицо из салата, посмотри. Там точно есть северное сияние, и оно забивает, понимаешь, тебе интернет. Так, что там? Волшебная группа, пишет мне Димка. Так, у Цианида Два раза глючил плеер. Что еще? Все. Народ бухает. Ну, сейчас я тоже с вами начну. У меня там какие-то оденки вроде бы. Или я допил все, я что-то уже не помню даже. Я все допил? Алкаш-то я, понятно, что алкаш. Все ли я допил, интересно мне. Все, я допил, все. Мне нечем с вами бухнуть, господа. Ладно, сейчас будем что-нибудь пожиже разбавим. Аэрозоль из баллончика. Как раньше делали? 4 пшика на ведро, да? Так, что там? Вован решил мучить меня в WhatsApp. Ну, смотри, просто если я пропущу твое сообщение, то будешь сам виноват. Так, ладно, едем дальше, друзья. Далее у нас Эдик. Эдик, человек... Знаешь, человек Эдик, я тебе расскажу страшную историю. Моя жена смотрит вот эту бабку Дуську, блядь. Вот эту бабку, как...
3: Я не смотрю Дуську.
2: Нину. Бабку Нину. И как-то я захожу в комнату и смотрю, а там, блин, Эдик. Я говорю, это же Эдик. Это же, говорю, Эдик. И начал ждать, когда, понимаешь, будут титры. Но я не смог больше этого ждать, потому что бабка Нина, это тяжело для моего восприятия. Вот. А потом уже прошло полгода, я вижу у Эдика на стенке как раз вот этот кадр. И я прям вижу, правда, я в тот раз не ошибся, это был Эдик. Эдвард Тасунити, город Москва. Постой, просто приходи. Сейчас, подожди, я сейчас найду, где же это у меня. Где, чтобы большими буквами было написано. Вот, просто приходи. Называется трек. Город Москва. Ничего не написал Эдик про песню, но, собственно, слова песни есть. Поэтому кидаю вам ссылочку, и вы идите читать слова. А мы будем слушать что-нибудь другое. Но нет, конечно же нет. Итак, Эдвард Тусуниди, Москва, просто приходи, поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Эдик! Эдик! Зачем? Зачем? Зачем Сеня сбрил усы? Вы знаете, я всегда Эдика ругал раньше за то, что он очень вылизывает треки. Очень он их вылизывает, прям вылущивает. А тут это второй раз, кстати, на истории его музыкального творчества. Второй раз Эдик присылает, понимаешь, недосведенный трек. Что с припевом, Эдик? Расскажи, что там произошло, почему тебе стало лень им заниматься? Вот, ну-ка, давай, мы на тебя ругаемся. Ты вот зря у бабки Нины снимался, да, она тебя сглазила. Сглазила тебя бабка Нина. Вот, ты мне расскажи, она тебе камни в руки давала. Меня всегда смешит этот момент. Тащи камни, тащи, да, бери камни. Вот, ладно. Ладно. Ну, давайте я буду сейчас читать комментарии. Буду читать комментарии. Антоха пишет: неплохо Димка написал. Если его нет в эфире, буду сейчас жестоко критиковать. Вот, да критикуй, а что-то он нормальный малый, он все понимает. Как бы ему глубоко посрать, что вы будете про него говорить. Он свою линию гнет, ему плевать. Так, Сашка Дурин, здравствуй. Здравствуй, дружище. Олег пишет: танцульки под такое в ресторанах заказывают. Ребята, наверное, с аншлагами выступают в таких местах. Ну, не знаю. Под такое танцевать как-то, ну, наверное, очень сложно. Это вот даже в Афоне было ритмичнее. Нет, Олег, я думаю, ты что-то не договариваешь. Тебе просто понравилась песня. Так, Витос пишет: я не любитель такого, но сделано неплохо. Так, Юлта пишет: сведено ужасно. Сведено ужасно. Андрюха пишет: а мне нравится, я наоборот ради таких песен и включаю неформатку. Вот. Как хорошо все-таки, что на неформатке звучит разная музыка. Вот, Коляновна мне раздобыла яблоко. Обухнуть. Под яблоко мне, раздобудь что-нибудь мне под яблоко. А! У меня есть! Мне же зятек прислал. А, все, есть. У меня есть что бухнуть, друзья. Сейчас мы с вами дернем. Верни закусь на место. Так, Родик написал: хорошо звучит, а вот не цепляет. Но это вкусовщина, как и всегда. Норм песня и все музыкальное. Но не мой формат сегодня вечером. Так, дальше. Пашка пишет: нормальная песня. Стрела Морфея написали: как всегда, выше всяких похвал. Каждый раз слушаем. И даже добавить нечего. Технически просто эталонно, да и остальное для этого жанра просто супер. Вот, Димка прочухал, что Эдик все-таки в чате начал хвалить. Вообще, говорит, как всегда классно, но его нет в эфире, поэтому мне только музыка в кайф, а в припеве я ее и не слышал. Вот, потому. Вадим пишет: бас хорошо звучал. Так. Эдик пишет: я думал, у тебя сегодня поп-подборка, подстава. Да нет же, ну при чем тут поп? Я вообще редко разделяю на жанры. Ты же уже должен привыкнуть. Ты сколько лет уже с нами, Эдик? Ты уже с нами, я тебя сейчас не побоюсь ужаснуть всех этой цифрой. По-моему, ты у нас появился, а не... Не в 13-м ли году ты к нам залетел? Вот, и с 13-го года мы уже так плотно дружим. И ты еще никак не привыкнешь, что нет у Зухера подборок. Очень редко такое бывает. Так, что не так со сведением, спрашивает Стрела Морфея. Ну, в записи послушайте. А что вы думали? Вот, Вован, кстати, тоже там у нас сидит в Брянске, побухивает наш... Ладушка, Вован, давай-ка наливай, сейчас мы там все вместе. Эдик вот пишет, что мне тоже интересно, может, сведение упустил чего-то. Давайте, пишите, кто что услышал. Так, Геннадий вчера бухал за сегодня, а я буду, Геннадий, сегодня бухать за твое вчера, потому что имею такую возможность. Мне тут зятек прислал такого пойла интересного. Короче, в России его точно я не видел никогда. Называется «Хрен выговоришь», «Хрен выговоришь», но штука дельная. 54 градуса, друзья, 54, и на вкус просто изумительно. Вот, сейчас я включу вам очередную песню. А слушать мы сейчас будем что? Что можно слушать под такую замечательную, понимаешь, напитку? Только что-нибудь шаманское. Белый шаман, группа Цианид. Так, сейчас открою, где у меня... Так, во-первых, закрываем 18+. Вот же Цианид. Смотрим, что там нам Пашка написал или нет. Ничего не написал. Он написал новый сингл проекта Цианид. Поэтому... Собственно, ставим, слушаем. Город Йошкар-Ола, Цианид, Белый Шаман. Поехали.

Только что у нас отзвучал Цианид, город Йошкар-Ола, так что тут мне пишут. А, вот в чем минусы ВКонтакта, друзья? Вот Димка написал: не сначала слушаю, Мидель попал ли в число победителей? Нет, Дим, Мидель, ну там же на голосовалке видно все, посмотри. Так, победили у нас мы, Мэри Поппинс, до свидания, или что-то такое. Кто там у нас? Территория отчуждения победили, вот. Так, далее, Колка купил себе дредноут. Эй, лошара, сейчас я ему напишу большими буквами, лошара, вот. Вот, ладно, ну, молодец, что я могу сказать. Друзья, это, извините, сейчас не по теме, мы просто с Колкой с утра, он мне показывает, какую он гитару хочет. А это Fender, это Dreadnought, ну и ценник там такой, скажем так. Я почему? Я Fender не взлюбил, потому что я тут давеча купил Fender, и несмотря на хорошую такую плотную стоимость гитары, буквально там через месяца 2-3 он досох. И сейчас у меня гриф превратился в коромысло. Ну и если эта фирма позволяет себе использовать в строительстве музыкальных инструментов сырой материал, я этого даже в стройке не приветствую, а уж тут целая гитара, то, ну, как бы мне не верится, что более дешевые инструменты будут качества хотя бы какого-то. Короче, я Fender не люблю больше. Все. Вернемся мы все-таки. А, ну и Колка купил себе Fender. Да, с чем я, собственно, его и пролошарил. Написал ему, что он лошара. Так, ладно, давайте уже вернемся все-таки к Цианиду. К Цианиду только что он у нас отзвучал. Так, что пишет народ? Пишет тут, вот, главное правильно зятя выбрать. Ну, зятя выбирал не я. Могу вам сказать, знаете, в чем прикол, что его отец, мы так не очень любим друг друга по там давнишним, в другом городе вообще делам. Вот, а дети наши, понимаете, нашли друг друга, и вот как-то вот у них все вроде склеилось, посмотрим, жизнь покажет. Вот, и зятек мне периодически, а он в буржуй, он у нас буржуй и живет в Европах. И он привозит что-то такое, что не купить в обычных магазинах, и, как правило, это продукты спиртосодержащие, но они именно, вот чем мне нравится, если он мне привозит оттуда спиртосодержащие продукты, то это обязательно выгнанный продукт, то есть не бодяжение со спиртом, да, как у нас продают все вот это все на бодяжение, а прям вот натуральная самогонка и чем-то там вот, и все это по бутылочкам красиво с этикеточками, то есть попробовать есть чего. Все, я опять удалился от Цианида. Давайте уже вернемся. Так, Юлта пишет, особенно слышно в барабанах. А, это нет, это все, это не к Цианиду, это к Эдику. Так. Сейчас я вернусь. Вот. Опять. Так, вот. Все, начались. Итак, вот Антоха пишет, неплохо. Юлта предполагает, что это второй Шклярский. Нет, Юль, я тут не соглашусь с тобой. Ну, Шклярский — это совсем другое. И прям вот, ну, совсем-совсем другое. Если сравнивать со Шклярским из людей с неформатки, наверное, можно взять группу Сатисфакция. Вот их еще можно как-то сравнить со Шклярским. Но Цианида со Шклярским, наверное, вот прям совсем не в тему. Так, Олег пишет, мне понравилось только музыкальное сопровождение. Витос пишет, неплохо, Тотем мне больше понравился. У Димки периодически вырубает эфир, уходит в сон компьютер, а ты ему запрети спать, и он не будет уходить. Что ты как маленький. Так, вокал разноплановый, песня супер. Родик написал, Цианид красотень, играют вокалом, смысл в слова вложили. И весь мир показали, словно законченного подлеца и талантливого интригана. Легкая эзотерика и социалочка, кайф.
кайф.

Димка пишет Цианиду: от меня плюсик в голосовалке. Так, Саня Дурень пишет: как-то по сердцу мне их песни. Все у них по уму, и музыка, и подача. Юля Волк пишет: очень хорошая музыка, спасибо, Цианид. Так, Дэм Персов пишет: нелегкая эзотерика, по мне высокого плана сие творение. Ну, любое творение, мне кажется, высокого плана. К чему бы ни коснись, просто каждый в своей нише, поэтому вот так. Так, что там, Юлта пишет: два голоса эти совершенно не сочетаются тембрально, это надо учитывать в случае подобных исполнений. Так, Генка пишет: пока лидеры для меня. Вадим написал: хороший был шаман. Айрата зашаманили. Так, Стрела Морфея пишут: интересная песня, почему-то припев шамана не зашел. Слышали их, обычно они горловым пением славятся, шаманы. А тут, на наш взгляд, не совсем так и звучит иначе. Хотя, может, просто придираемся. Задумка интересная. Так, ну, Колка просто лошара, как бы тут можно даже не читать. Что там у нас еще? Скиньте ссылку на группу во ВКонтакте, пишут. Цианид, скиньте ссылку уже, ну, когда вы уже привыкнете. Так, вот, Юл, ты пахнула с первых тактов Шклярским. Ну, Шклярский, как тебе сказать, Юль, он слишком по-особенному пахнет, как бы, ну, нет, ну вот как... Ты просто из принципа возьми, скачай Цианида вот после программы и включишь вот Шклярского, любую песню, и Цианида Шклярского, и ты поймешь, что разница колоссальная, как бы, ну, это вообще разные и направления, и стили, и мироощущения, наверное, даже в этом плане. Так, Вовка пишет: наверное, Китай дешевый подсунули. Китай дешевый. Кому Китай дешевый подсунули? Вован, ты что? Ты что, мне самого, понимаешь, Фендера, лично Фендером поцелованную гитару прислали. Лично. Он лично рукой провел по струнам, прежде чем мне ее прислали. И, понимаешь, через полгода эта гитара превратилась в горбатую, понимаешь, дрянь. И мне теперь надо кому-то ее нести и строгать. Так, что там еще у нас? Ужин готов. Вадим, вот за что я тебя уважаю, что что бы ни происходило, а нам с Коляновной всегда есть, что посмотреть. Всегда есть, что посмотреть, что у тебя на столе. И опять сегодня у него... А, это не креветки. Я думал, опять креветки. Он сегодня на овощах, на пост ушел, на поститься. А мы курить бросаем. Как же это тяжко-то, ё-моё. Так, ладно, что там у нас? Сука, да, сука. Все, едем дальше. Далее у нас как раз человек, который жил... Он раньше жил в области, где находится такой населенный пункт, как Карикозеево. Вот, и я всегда ментов просил просклонять, как называются жители этого населенного пункта, потому что я в этом месте часто нарушал, скакал через две сплошные, и менты ломали язык и выпускали меня всегда. Вот, а теперь он переехал в Брянск, собственно. Но, Володь, как бы, ну, если тебе там хорошо, ну да и ладно. Жуткий городишко, жуткие люди. Вот, и там полторы радиостанции. Всего полторы радиостанции на всю Брянскую область. Дорог нету, город... Ездить не умеют абсолютно люди. Ну ладно, ладно, может быть, тебе там комфортно. Вовка, ставим, собственно, группа «Ладушка». А ты расскажи, что произошло с «Ладушкой». То есть ты собрал новую «Ладушку» в Брянске. Да, коли ты там уже целый год живешь, или ты ездишь из Брянска в Козельск, чтобы писать какие-то новые вещи со старым коллективом «Ладушки». Или вы, собственно, на «Ладушке» поставили жирный крест, и вот эта песня, которую мы сейчас слушаем,
она, в принципе, такой могильный гимн группе. Давай, объясняй, а я пока ставлю, слушаем. Итак, «Ладушка», «Злой град», поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:55. Давно знаю эту группу, давно знаю Ладушку. И играли вместе на одной сцене, и играли вместе в одном сете, и пьяные орали песни на сцене, бывало и такое. И даже, понимаешь, всей Ладушкой сидели они на моей маленькой скромной кухоньке, и как мой домик маленький не развалился, понимаешь, это великий сие секрет. Великий сие секрет. Вот, абсолютно разные люди. Вот абсолютно, если их взять всех по одному, расставить, они прям настолько разные, что прям вот я всегда удивлялся, как они собрались вместе. Вот, и хоть периодически их жизни разбрасывать, но видите, вот не бросают они это дело. Вован вот пишет, что ездят они на репетиции в Козельск. То есть, понимаешь, ребята, из Брянска в Козельск. А, ну хотя вы-то там, да, вам по напрямую же можно, вам поближе там. Все, я понял. Я все понял. Не так уж ты и далеко находишься. Все, все, я забыл, что в Брянск можно ездить же еще через Калугу. Да. Вот. Но тем не менее. Вова, что со сведением? Ну, я знаю, раньше ты немцам отправлял. Тебе немцы сводили треки. Сейчас чего? Это такой кризис у вас или чего? Или немец умер от коронавируса? Расскажи, почему такая каша? Почему нету совсем звука и девчонок совсем не слышно? Понимаешь, собрали все в кучу. Так. Что там у нас народ пишет? Давайте буду читать. Вот Вовка пишет, мы с Аленушкой ездим на репетиции, а состав остался, кроме вокала. Поют теперь Владусик, моя дочь, и Аленушка, жена. Вот, Юлта пишет, каша звучит. Стрела Морфея тут же порадовались за вот эти междугородние переезды. Пишет, мы гитариста нашли, но есть нюанс, он из Питера. Но готов ездить, это радует. Саня, Светка, я вам гарантирую, это ненадолго. Гитарист, а если он еще из Питера, это прям вот, может даже оказаться, что на ближайшем концерте его и не найдете вы. Вот, так что особо не радуйтесь. Так, Владушка, привет. Привет тебе, дочь Вовика. Привет тебе. Так, вот, группа живет, пишет новый альбом, готовится к фестивалям. Антоха пишет, неплохо, правда, вокал в начале куплетов утоплен. Ну, там как бы со сведением прям беда совсем. Так, Андрюха пишет, прямо с первых нот заинтересовала песня. Мне в последнее время очень нравится что-то подобное под гармошку или аккордеон. Плюсище от меня. Андрюха, я тебе советую, заходи по ссылке, и там есть еще много песен Ладушки, послушай, я думаю, тебе понравится. Так. Что там? Димка пишет, музыка класс, но под вокал она вроде не подходит. Да все там подходит. Вадим пишет, баян хорош, как баянист баянистам говорю. Ну, там, как тебе сказать, там суперпрофессионал, супертяжеловес Андрюха. Вот, Андрюха, приветище тебе, будешь слушать записи. Я знаю, что ты сейчас точно не слушаешь. Вот, привет и Андрюхе. И Кастету приветище, и Пашка замечательный, абсолютно совершеннейший, классный барабанщик у них. Вот, нового гитариста не знаю, как зовут, извини, дружище, но как бы я тебя просто не знаю. Так, Стрела Морфея пишут, хорошая песня, такая интересная, вот со сведением что-то явно не то. А жаль, высокая динамика, такая притяжеленная, слов не разобрали почти, только отдельные слова. Все забивает аранжировка. Так, Родик пишет, за идею плюсище вселенское, а вот слушается, словно голову в чан с кашей окунул. Микс бы подправить, и тогда ух. Скажу просто, музыкальное сопровождение сделано на очень хорошем идейном уровне. Возможен оргазм для ушей, в задумке песня держит в ежовых рукавицах. Вот. Так, Сашка пишет, Козельск, место битв, хорошая музыка, вокал чисто русский, это та женщина, что и коня, и избу, жаль, плохо слова слышно. Вот. Методика напоминает трассу Е95, но звучит. Ну, видимо, не методика, а мелодика. И все-таки нет, она ее не напоминает. Это, как тебе сказать, это Кинча Костев. Кинча Костев в начале трассы там пустил какую-то глумливую. Ты, Ген, ты переслушай. Сейчас вот программа кончится, ты скачай еще раз трассу Е95. И ты поймешь, как ты обидел козельских ребят. Прям вот тебя слеза проймет, и ты вот эту вот ракетную установку направишь куда-нибудь все-таки не на ту. Так. Дэм пишет, слов тоже не разобрал, но энергетика огонь. Странный симбиоз народной музыки и металла. Оригинально. Витос пишет. Витос, уж тебе ли говорить, слушай? Уж тебе ли говорить, а? А Маша Канемара, это же практически то же самое, только ближе, наверное, не к народному, а к чему-то вот фолку, к такому. И, кстати, у вас ведь тоже бы вот, если бы такое бы добавить Машке, что-то подобное. Ну, нет, я не говорю, что надо петь голосом Бабкиной, нет, ни в коем случае. Я имею в виду каких-то вот ходовочек таких вот. И, может быть, было бы даже и интереснее. Надо попробовать. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Что гитарист не появится, точно замечено. Нет, я его просто не знаю. У них новый мальчик, он... Он такой здоровый, малый, прям крупный. Вот, и на нем эта гитарка, она смотрится очень чудно. Вот, ну, я его просто не знаю физически, мы с ним не успели ни познакомиться, ни побухать, ничего. Поэтому я говорю, я его не знаю. Так, что там у нас еще? А, вот, слепой у них гитарист у Стрелы Морфея. Ну, как бы тогда, может быть и придержится, потому что, как бы, есть шанс. Есть шанс. Так, что там у нас? Все, все комментарии зачитал. Короче, Вовка, ты слышал, да? Ты слышал. Со сведением надо что-то делать. Едем дальше. Далее у нас группа Грузмус или проект Грузмус. Я не знаю, как правильно. Так, сейчас я Цианид закрываю. Ладушка. Закрываю. Вот же он, Грузмус. Итак, город Москва. Про себя, про трек ничего не написано. Написано, пройдет дождь, и мы все друг другу простим. Вот, ставим, слушаем. Вы комментируете. Все как обычно. Ссылочки сейчас все брошу.

По крышам домов песня дождя. В крыше моей мелодия опинков. Из твоих милых глаз упала на пол слеза и разбилась горячей снежинкой. Мы смотрим в окно, но каждый в свое. Между нами разлука расстоянием в дождь. Но веруем мы, что скоро настанет тепло.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:08. На моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас. От меня уже давно. С вами диджей Зухер, моя Аська 96. Ай, какая Аська, господи, все уже. WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кстати, не забывайте нажать колокольчик в группе, потому что ссылочка на запись эфира и на голосование появится именно в группе во ВКонтакте. И чтобы не просрать этот радостный момент, нажмите колокольчик. И, конечно же, всех жду в Дискорде. Уже все давно уже сидят в Дискорде, но кто-то, может, еще не знает. Поэтому я всех торжественно направляю туда. В Дискорде у нас хорошо. У нас тут хорошо, у нас тут весело и все по-доброму. Вот, как попасть в наш Дискорд? В нашей группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». И в каждой эфирной теме, если ее развернуть полностью, есть ссылочка на наш Дискорд. Собственно, подтягивайтесь. Все доступно. Только что отзвучал Грузмус, город Москва. И народ у нас жестко разделился. Жестко разделился на разные, да, понимаешь, лагеря. И поделились они прям так вот, прям сильно-сильно. Вот Юлта пишет: голосу не хватает яркости. Так. Олег Хедлайнер пишет: пока для меня лично Ладушка фаворит. И первый трек в начале эфира, ну, соответственно, значит, не зашел Хедлайнеру. Так. Антохи вот неплохо, но усыпляет. Витос пишет: атмосферно, вокал что-то громковат. Хотя, может, так задумано. Сашка Дурень пишет: мягкая лиричная песня мне в жилу. Вот, видите, зашло. Так, Андрюха пишет: неплохая легкая песня, для ушей и головы приятно. Добавлю в неформатный плейлист. Вот это правильно. Кстати, друзья, скоро же у нас, наверное, появится все-таки свое приложение, да. Нашли человекуса, который будет делать. И пообещал он это весьма вполне себе, ну, в ценах этого сегмента вполне недорого. Полтос попросил чувак. Наверное, скоро будем запускать сборы. Вот, посмотрим. А может, найдем большого томатного спонсора, да? Может же такое быть. Так, ладно. Я к чему? И все ваши неформатные плейлисты будут у вас постоянно под рукой. Так, Стрела Морфея пишет: посыл понятен. На наш вкус не зашло, извините. Ничего, извиняем. Не переживайте. Родик пишет: очень. Сразу в плеер, стилистика, характер, лирика. Все мое. Это не высшее образование, это тонкое понимание и шустрое соображение. Аж вдохновили на большие тексты, но удержусь. Удержись, Родик, не надо. Прикрой маленечко эту юшечку, которая в дымоходе. Да, задвижку, в юшечку. Так, Димка пишет: вообще не мое, нет никакой энергетики, просто под акустику говорит. Неинтересно. Так, что там? Генка пишет: соскучился, заслушался. Люблю акустику. И это правильно. Так, что там еще? Что там с гранями? Ну, грани собираются. Осталось еще, ну, гипотетически групп 5-6 еще можно упихать. Но как-то все неактивно. Все, кто подают заявки, потом пропадают. Вот какая-то непонятная длинная история. подают люди заявку в грани, слушаешь, вроде ничего, говоришь, да, давайте. Они пишут, хорошо, отлично, и раз, и пропали. Я не знаю, с чем это связано. Ну, я так подозреваю, к середине, наверное, ко 2-3 марта выйдут грани. Вот, кто еще имеет желание в сборник, то милости просим, места еще есть, но их все меньше и меньше. Вот, так, все, собственно, больше комментариев нету. Я сейчас себе накачу. Еще на разик даже есть. Абсолютное зло, Коляновна, фрекенбок, в рот мне ноги ткнула мне своим властным пальцем в дверь. Говорит, пошел вон. Говорит, пошел вон отсюда. Вот. Ладно. Едем дальше. Далее у нас очень неожиданный трек. Он даже для меня был немного неожиданным, но что-то прям захотелось. Итак, Марина Матис, Phobos Light называется трек. Я сразу говорю, это эстрада. Вот, у меня налито. Давайте, кто вы еще успеваете. Вот, сейчас мы под Марину Матис бабахнем. Дислокация указана Берлин. Про песню, собственно, ничего не написано, кроме слов песни. Но, тем не менее, кому надо, сможете зачитать и закачать. Итак, ставим, слушаем. Сейчас я хапну ссылочку. Вот, копировать. Марина Матис, Phobos Light, поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, на неформат.

А итак, друзья, 22.18 на моих зеленых системных. Так, Вадим, я тебе кинул этикетку, сфоткал. Я там, во-первых, хрен выговоришь. Мало того, что это на словакском написано, так оно еще и написано буквами, которые хер прочитаешь. Вот, но штука зачетная. Самое интересное, вот там нарисованы корешочки, да? Там нарисованы корешочки, но я так до сих пор еще и не понял, что это корешки чего это. А потому что ни хреновухой, ни чем-то другим мне знакомым не пахнет. Но на вкус что-то прям до, так, прям до боли знакомое. И да, это самогонка. То есть, ну, я чувствую по запаху, по вкусу, по послевкусию, что это не разведенный спирт, это именно выгнанный напиток. То есть все как положено. И, сука, как я завидую словакам, потому что у них пойло качественно. У них качественно пойло. Если меня туда отправить, я, наверное, там сопьюсь. А так, вернемся все-таки к песне. Во-первых, к нам тут присоединился человек. Человек с ником. И я потерял этого гиперболоид. Вот же, ё-моё, привет. Привет тебе. Пишет, ракешника не хватает, а так симпатично. Так, что там дальше? Юлта пишет, вот здесь все профессионально и с умом сделано. И спета, и манера, и стилистика все гармонично. Но на самом деле я вот не смог пройти мимо этой песни. Да, вот какие-то вот есть там огрехи, там небольшие, какие-то шероховатости, но больше зацепило, наверное, чем отвернуло, поэтому взял я в миксер, потому, ну, действительно интересный трек. Я не знаю, если кому-то не понравилось, это ваши проблемы, но мне понравилось, я взял. Я взял, по крайней мере, в программу обязательно. Так, что там у нас еще? Антоха пишет, неплохо. Генка пишет, ну тут вот все, что за ром. Это не ром, это самогон. Так, ладно. Песня хорошая, вокал чарующий, но, блин, не мое, пишет Димка. Что там? Мартарион пишет, как же это хорошо. Как же это хорошо. Дальше. Андрюха пишет, это же круто, в стиле Милен Фармер почти. Неплохо, еще один плюсик за эфир. Так, хедлайнер Олег пишет, к эстраде отношусь предвзято, особенно к отечественной, но этот трек мне понравился. Что-то в нем есть от Evanescence немножко. Ну, я плохо разбираю вот в этих вот словах, которые ты пишешь, Evanescence, я не знаю, кто это такие. Так, Родик пишет, профи сделали, все четко звучит, даже на моих перделках, красиво. BBC ждет новых героев, без шуток, достойно звучит. Вот. Витос пишет, что-то ничего не понятно, как-то вяло все сделано, нет ни подачи, ни энергетики. Но тут как бы сделано, как это называется, в рамках жанра. В рамках жанра все сделано вот по эталонным... Я завис. Я поднял руку вверх. Это я для тех, кто не видит меня. Поднял руку вверх с раскрытой пятерней и хотел, как этот Ленин, что-то такое вязкое бацнуть об стол и завис. Я потерял мысль. Вот. Так, Стрела Морфея пишут, совсем не наши, очень трепетно относимся к песням на буржуйском языке, исполняемым не носителями. А тут в целом весьма, хоть и не близко к идеалу, однако все равно не можем без понимания текста. Так, не соблазняйте Зухера сигаретами. Тем паче он бухнул уже. Да, как тебе сказать, меня соблазнять-то бесполезно, я... Ну, захочу, покурю, я просто не этот, не... Ну, не хочу. Я купил себе большую пачку этого капитана Блэка с вишенкой, чтобы не взатяг его, когда... Ну, прям, когда уже вообще... На самом деле, тяги покурить нету, есть привычка, когда, вот, знаете, это рефлекторная привычка. Вот поел, надо покурить, да? Вот сейчас сижу с вами, общаюсь,
Я же обычно, ну, за эфир где-то, ну, пачку выкуривал. Пачку выкурил, и, соответственно, у меня после каждой вот... у меня, может, кстати, мысли из-за этого путаются, да, что обычно я все мысли брал из дыма. Вот я вам сейчас... господа эти, у нас эмо есть тут слушать или нет сейчас? Я вам даю тему для песни. Я мысли брал из дыма. А теперь нет сигарет. Грустно мне. Пью. Все. Конец текста. Пишите песни. Вот. Так, ладно, что там? Генка пишет, с этой музыкой уже где-то пересекался. Не помню, где склероз. Красиво звучит. Вот. Что там еще? На корни женьшеня похоже. Слушай, а может быть... Это вы, видимо, про мою самогонку. Так, Дарвиш пишет, наконец-то хоть какое-то качество. Так. Гиперболоид пишет, именно в этом треке не хватает ракешника. Хотя бы намек на него было бы очень органично, как по мне. Вот, судя по корешкам, похоже на сахарную свеклу. Вот у меня этот момент тоже в голове постоянно крутится. Я... как только выпил первую стопку, я все не могу понять, чем она, сука, пахнет. Потому что очень что-то знакомое, но ничего такого, что прям выделялось и четко сказать. Да, это боярышник. Нет, нету такого. Так. Вадим пишет, это корень женьшеня, спать сегодня не придется. Да мне как бы оно... ничем не мешает спать мне. Корень женьшеня спать не мешает мне. Конец песни. Так, Айрат пишет, нашел уникальный дистиллят. Ничего для начинающих, только для сильных персонажей. Незабываемые впечатления приготовлены из вкусного сока сахарной свеклы. А, это вот как раз, я понял, это вот и то, что я выкинул, да? Ну-ка, да, вот же оно, вот оно. Так, и сахарные свеклы, вот мы теперь мы выяснили, что это такое, и стоит оно 346 чешских, или каких там, славянских крон. А сколько это в русских деньгах, интересно? Теперь мне интересно, ну ладно, все, Айрат, спасибо тебе за... ссылочку. Сейчас мы выясним, насколько зятёк потратился на меня. Он же у меня тут попал, да, он попал, он мне должен был привезти железяку очень нужную железяку из-за бугра, ну, чтобы не платить, во-первых, пошлину, а во-вторых, там они реально, сука, дешевле. Даже новые, даже в магазине, раза в три дешевле. Вот, я скажу честно, эта железяка в России стоит 200 тысяч, там она стоит 52 тысячи рублей. Вот, и пока суть до дела, пока зятёк ковырялся, пока жопу пальцем чесал, эту железку сняли с производства. Все, нету ее больше, ее в продаже больше нету. И вот он мне вместо этой железки, собственно, привез вот этот вот Равасский первак, репак, репак Равасский, Павасский репак. Вот, что, видимо, я забылся. Ладно, едем дальше. Дальше у нас как раз группа, которая уже отметилась в чате. Да, сейчас я большие буквы открою, что я, видимо, плохо вижу. Дарвиш! Вот, Дарвиш, сейчас мы, собственно, по вашим маслам стукнем немного хардятины. Немного хардятины у нас из города Москва. Про трек написано следующее. Почти год назад мы объявили о том, что уходим в бессрочный отпуск. И сегодня тот самый день, когда мы решили его прервать. Вот, собственно, ставим, слушаем. Дарвиш. Блин, репатриейт. Наверное, так оно читается. У меня с албанскими языками беда. Ставим, слушаем, поехали. Ссылочку сейчас брошу, сами все почитайте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:32:27. Я узнал, что чешская крона стоит сейчас 3 рубля 19 копеек. Кстати, вы видели, как это, сука, евро с баксами поперли вверх? Как это, блин, не вовремя? Как это, блин, не... Сейчас опять серваки подорожают. Прям так резко. Чё за дела? Я, видимо, совсем от этого, от жизни отбился. Я тут весь в работе, весь в делах, телевизор не смотрю. Чё всё дорожает-то? Почему? Чё? Кто виноват? Кого опять мы не туда трахнули? Расскажите, кто в курсе? А я пока читаю комментарии. Вот. Так, ну тут все про бросание курения. Тут это всё, это очень... Интересно, ребят, я уже бросал, потом опять начал. Сейчас вот опять бросаю. Так, вот, пишут, вот же ж, от меня пудов респект, но, блин, парни, зачем по-английски? Олежек, ну, во-первых, вот это я сейчас сразу для тех, кто периодически подает, вот есть некоторые ребята, они подают заявки в сборник «Наковальня». Вот такого рода песни в сборник «Наковальня» берутся. Вот такого плана. Вот. Вот такое в «Наковальню» идет. А вот все, что вы присылаете с намеком на «Наковальню», только в грани. Вот, это что касаемости мяса и жесткости. Вот. Предлагают нам учить английский. Мне знаете, какой понравился ответ? Вот Мартарион. Мартарион написал или написала, я не знаю. На русском не вариант, сорян. Не вариант. То есть человек, он настолько ненавидит русский язык, что прям, ну, не вариант, сорян. Не, на самом деле расскажу, ребят, почему в основном такие песни поются на английском. Потому что нихуя непонятно. Вот это основной мотиватор. Потому что если вот под такую музыку, достаточно качественно сделанную тяжелую музыку, начать петь песню про бедную узбечку, которая собирала рис в рязанских полях, и на нее налетел коршун, и потом тырдым-брдым, фонарики, листики. Ну, блять, это будет не металл, это будет поебло какое-то. Вот, и поэтому, конечно же... Вот эти матерые металлисты, они поют на английском, чтобы нихера было непонятно. Еще один большой плюс английского языка, его можно петь как хочешь. Не надо вообще ломать голову. Есть гласная буква, ну и пой ее, блять, хоть весь проигрыш. В этом тоже английский удобен, а металлистам, как правило, ну очень сложно придумать качественный звукоряд для текста. Вот, наверное, так правильно я выразился. Вот, поэтому, опять же, это еще один плюс английского. Ну и, конечно же, английский — это любимый язык Уинстона Черчилля. К чему это, я не знаю. Вот, буду читать комментарии. Что там у нас дальше? Юлта пишет: мелодично. Вадим написал: запись и сведение — зачет. Андрюха пишет: драйвово, спасибо, что на английском, на русском такое обычно мало вкатывает. Да, на русском такое. Я тебе могу сказать, что если ты вот этот текст переведешь на русский, вот, тебе тоже это не вкатит. И скажешь: фу, как я слушал эту песню целиком. Вот, от и до. Так, Димка пишет: хотел написать, что не мое, но некое подобие Грола взбудоражило. Так, Герперболоид пишет: надо скоммунизить. Витос написал: музяка, зачет, вокал бы поядрёней. Сегодня полвечера такое слушал, у корешей на репе был. У корешей на репе такое слушать можно только потому, что они кореша. Вот. Так, ставь побольше такие команды в эфир. Вот что не хватало. Ну так они же, я что, их буду, блядь, тащить за яйца в эфир? Ну пусть грузят. будем выбирать. Ну, когда выбрать нечего, ну что сделаешь? Ну, самому начинать метал петь и ставить в эфир. Так, Антоха пишет, звучит неплохо. Юлта пишет, не надо вокала, поядрёней должен быть контраст. Так, Стрела Морфея пишут, драйвово, стилистически очень соответствует. Жаль, опять язык не нашинский, но яркий трек, эмоционально исполнено, на хорошем уровне. Ни хрена не понятно, но пипец, блин, как загадочно. На это и посыл. Все должно быть загадочно. Так, что там у нас еще? Димка пишет, не буду я учить английский, и за трек не голосую, ибо ничего необычного. Классический хэви, на многое похоже, вообще не зашло, только музыка. А как же нотки гроула, Димас? Ну, ты как-то прям вот сам себя опротестовываешь. Только тебе нотки гроула зашли, и тут уже все, не голосую. Вот. Генка пишет, не мое, мне железнодорожной техники хватает. Сашка Дурень пишет, в середине 80-х так наслушался подобной музыки, что устал. Так, что там еще у нас? Натаха, привет! Привет, говорит, вот и я прям под миско зашла. Где ты? Где ты, понимаешь, пропадаешь? Вечно тебя нету. Вечно тебя нету, вот я уже прям соскучился, реально. Так, Родик пишет, жир пошел, ща мясца добавят и совсем шашлык на углях. А мы уже в этом году делали новый шашлык на углях. Да, кстати. Вот, а еще я два дня уже ломаю крышу, чердак, и у меня сейчас будет куча дров, и нам надо срочно опять делать шашлык на углях. Вот, чтобы сжечь весь мусор. Так, ладно. Соединилось все лучшее, что мы слышали в разнообразных культовых работах. Неспешно расставлены акценты на россыпях колоритных аккордов. Вроде бы мы все это уже слышали в прошлом, но удивили. Есть драма и переживания, слушается непринужденно, увлекая с головой. Плюс от меня. Вот так вот написал Родик про данную песню. Музло хорошее написал Квазар. Обвал рубля виноват, мне пишут. Это по поводу курса евро с долларом. Ну, для меня вообще это трагедия, потому что мы за серваки платим евро. И, блин, если так дальше пойдет, я не знаю, что делать. Так, ладно. Стрела Морфея пишет, видели евро с баксами, прикупили цифровой саундкрафт по старой цене, влезли в кредит, но да хер с ним. Вот, видите, люди срочно закупаются. Ну, не знаю, насколько мне просто не на что, я бы что-нибудь купил бы, но, видимо, вот эту штуку, которую мне должен был привезти зятёк, походу буду запивать женьшеневой... А, нет, это не женьшень, мы уже выяснили, что это... Свекла сахарная белая. Ну вот это, видимо, все, что мне останется после обвала рубля. Ну да ладно. Железки, видимо, эта железка для меня была не создана. Так, что там? Я ненавижу русский язык, пишет Мартарион. Да пишет, причем, сука, по-русски. Говорит, hey, ma! Ты с мамой как разговариваешь? По-английски тоже, да? Ма. Ма, кто тут насрал? Кто насрал в мои тапки? Ма. Ладно, что там еще у нас? Да-да-да-да-да-да. Вот, пишет, просто на английском более музыкально это звучит. И так уж вышло, что когда такое поется на русском, то ассоциации идут с Аматори, с Психеей и прочим 2007-м. Такого делать не хотелось, вот и все. Ну и... Из нас никто не слушает русскую музыку и не слушал никогда, поэтому вот вышло так. Ну, вы тут как бы заговариваетесь. Ну как, ну вы Аматори знаете, психи... Никогда, поэтому вот вышло так. Ну, вы тут как бы заговариваетесь. Ну как, ну вы Аматори знаете, Психею вы знаете, значит, слушаете.

Кинули ссылочку на группу. Сейчас я после эфира зайду и добавлюсь. Так, что там еще у нас? Что еще у нас пишет народ? Да, дядя Игорь, после такой просьбы, как учить английский, меня прям отторгнуло, пробовал, не получилось, обидно, досадный лад. Ты знаешь, я, Димка, я английский я выучил его бы лишь за то, что им написан великий Basic и Pascal и прочие языки программирования. Ты знаешь, я по сфере своей деятельности очень хорошо читаю по-английски, потому что приходится много технической литературы копать, потому что в русском доступе их нету. Вот, и вот в этом плане я, но все равно теряюсь. А вот касаемо говорить, я несколько раз пытался учить язык, я не знаю, видимо, мне это не дано, потому что, ну, совсем не мое, не входит оно в меня. Вот, пишут, харе, пиздеть, песню давай. Яша, блядь, весь эфир молчал, и вот он нарисался. Давай нам песню. Все, ребят, давайте песню, действительно, много тарахтим уже. Сейчас вишенка на торте. Я эту группу специально оставил на самый конец, чтобы феерично завершить сегодняшний эфир. Это любимейшие мои ребята из Казани. Вот, и... Как бы я честно скажу, я эту песню еще не слушал. Я не слушал, но я всегда почему-то вот ни разу не обламывался с группой Кулай. Поэтому мне кажется, сейчас будет вкусно. Сейчас просто обязательно должно быть вкусно. Итак, группа Кулай, город Казань. Песня называется «Слезы». Сейчас я найду на них ссылочку. Вот, хапнул. Так, металлисты, вас сейчас стошнит, честно говорю, поэтому прям выключайте, выключайте быстрее приемники. «Слезы, капли любви» написано про песню. Собственно, ставим, слушаем, поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот же. Ну, ребят, на самом деле, я вам честно скажу, группа Кулай, это... Я не помню, как они у нас появились. Я не помню, зачем они у нас появились. Но это, вот, несомненно, одна из тех групп, которым я настолько рад, что они появились в моей жизни, потому что это очень качественная, очень классная музыка. И вообще, вот, заметьте, они всегда делают акустику. Я еще... достаточно вот такого качества акустики еще мало у кого слышал, потому что сделано настолько все классно, и я всегда спрашиваю ребят, как вы это делаете, как вот, ну просто мне уже там за 40 лет, да я не могу так делать. Молодцы. И я думаю, вот эта группа, она будет обязательно... Вот каждая песня, которая приходила на неформатку, она всегда попадала в постоянную ротацию. И я просто уверен, что исключений быть не может. Айрат, Димка и Эдик, по-моему, да? Я не помню, как зовут. По-моему, Эдик, да, у вас еще один чувак? Вот, спасибо вам огромное, что вы... за то, что вы делаете. Потому что, ну, вы молодцы, реально. Вот, и была у нас возможность поиграть вместе, но вот у меня не срослось. Я очень жалею. Ну, я думаю, все у нас еще получится. Вот, давайте буду читать комментарии. Так. Олег пишет: пардон, я, пожалуй, отмолчусь. За металлистов Зухер все сказал. Без комментариев пойду чайку с лимоном хлопну. Хлопни, хлопни. Так, Родик, кстати, вот, Олежек, я тебе как одно из моих великих изречений. Хочешь, я тебе сейчас скажу, пока ты чаек с лимоном. Когда тебе начнет нравиться такая музыка, у тебя сразу появится... Не появится, у тебя сразу отпадет много вопросов. Вот. Как только тебе начнет нравиться такая музыка, можешь считать, что ты повзрослел. Так, Родик пишет: забираю, моя стилистика, как же офигенно. Так, что там? Витос пишет: приятно, на любителя. Хорошо, что нам, меломанам, нравится такая музыка, пишет Гиперболоид. Так, что там у нас? Андрюха пишет: это мое открытие на неформатном радио. Альбом ХБ заслушал до дыр. Очень нравится стиль, в котором они делают. Ради бога, не меняйте направление. Один вопрос: когда новый альбом? Когда выйдет новый альбом? Так, Родик. Так, нет, не то. Вот, Олег пишет: на очень большого любителя. Контраст резкий с предыдущим исполнителем. Мне тяжелые альтернативщики больше по душе. Так, что там? Антоха пишет: неплохо, навеяло музыкой Питера начала 20 века и неспешная конная прогулка. Ну, может быть, такие ассоциации. Но на самом деле, оно просто классно. Я даже не знаю, с чем это сравнить, потому что это настолько вот прям вот оно все на своем месте. Нету, знаешь, какого-то такого, что вот... А вот это бы я так сыграл. Ну, знаешь, обычно слушаешь любую песню, любую музыку, там, даже, я не знаю, Баха, Бетховена, там, кого угодно, и думаешь: блять, а вот тот вот колокольчик в 10-м ряду симфонического оркестра я бы, наверное, сыграл по-другому, не бздынь, а бздянь. А вот Кулай слушаешь, и прям, ну, по крайней мере, я так их слушаю, когда я понимаю, что все на своем месте, все классно, все здорово, все просто идеально, и как бы, ну и текст, оно все собралось в одном месте, и все здорово. Вот, я не знаю, у меня, когда я Кулай слушаю, у меня много эмоций, но мало конкретики. Я не знаю, с чем это связано. Так, что там у нас? Андрюха написал: бегу в машину за флэхой, сейчас буду пополнять дорожный плейлист. У меня мурашки по телу. Натаха пишет: красота-то какая, жалко, что это уже вишенка на торте. Я совсем не успеваю на миксер. Натаха, что такое произошло, что ты совсем перестала успевать на миксер. Так, Стрела Морфея пишут: хороши ребята, у них явно выраженная своя стилистика, сколько раз их слышим, понимаем, что по вкусу не наше, но всегда дослушиваем, чтобы добавить, да, пожалуй, больше и нечего. Красиво, респекты. Так, Сашка Дурень пишет: хорошо, что я не металлист, рокер, мне инструментов череда понравилась, бонги вообще забыл, когда слышал, бэки замечательные, да, все хорошечно, спасибо. Вот. Вадим пишет: музыканты с образованием, и это хорошо, спето и сыграно красиво, и сведено зачет, привет Казани. Так, что там у нас еще? Так. Вот, Айрат кинул ссылочку. Кстати, мне вот сейчас Димка в WhatsApp написал: альбом пишем, будет, Андрюха, так что жди, скоро будет альбом. Ну, я тоже жду, на самом деле, потому что, как бы, для меня это будет событие. Так, что там у нас еще? Андрюха пишет: вот я помню, как они появились с песней «Сон» в программе 5+1. Ну, может, я не помню, я честно не помню, когда они были. Вот Димка пишет: ни хрена, мы, говорит, музыканты без образования, не надо нас тут мешать с консерваториями. Не, Вадим, ты, кстати, посмотри живые выступления, ну, видосы, у Кулая есть видосы, и это сильно отличается от студийных треков, которые мы слышим вот в миксерах. То, что мы слышим на неформатке, очень сильно отличается от живого исполнения, но это тоже здорово. Вот просто, знаешь, вот большая прям пропасть вот между этими вариантами, да? Вот есть студийная запись, есть живое исполнение, и это прям вот два совершенно разных видения, две совершенно разных песни, но они классные обе. Попробуй для сравнения, погляди. Я думаю, тебе понравится. Так. Юлта пишет: очень даже неплохо, мне тоже близка эта стилистика, и немало подобных сделано очень круто. На мой взгляд, можно было добавить перкуссионных вкусностей. Что-то с верхами духового происходит не то. Под конец напомнило аукцион. С такими аранжировками сложно работать. Тонкая работа должна быть проделана, особенно с мелочами. Но путь верный. Вот. Так, Яша умный, пишет Яха. Успел классную песень послушать и пару ремашек хлопнуть. А я еще одну хлопну, кстати. Кстати, и у меня еще на одну есть, а песен уже нет. Но мы сейчас что-нибудь откопаем. Давайте проголосуем, какую песню вы бы хотели услышать под занавес. Я пока читаю дальше комментарии, да. Так, нахер ворочено из всего бароки, джаза, цыганщина. Все клево и с охеренным вкусом. Саксофонщику огромный респект. Прозвучало местами, как будто кларнет. Так, Димка написал: хорошо звучат. Что там у нас еще? Захар не читает это сообщение. Не буду. Пошел в жопу, не буду читать это сообщение. Так, Юлта пишет: в таких аранжировках должно присутствовать как бы поперечное движение какого-либо инструмента или группы инструментов. Таким образом происходит полное заполнение фактуры и еще лучше подчеркивается круговое движение основной мелодии. Слушай, ну я думаю, ребята так вот круто не задрачиваются на эту тему. Просто я так подозреваю, что человек, который в финалочке занимается сведением, у него просто вот свое в голове звучит, и он делает, потому что они... Я понимаю, что у них сводит один и тот же человек всегда, потому что они звучат всегда одинаково. И даже какие-то вот косяки, которые там, ну, присутствуют, они тоже все одни и те же, но они как бы, ну, настолько эти вот косяки не косячные, что на них даже не смотришь. Вот так. Что там еще? Вадим пишет: извиняюсь, значит, молодец, звукач. Звукач у них молодец. Ну и все, все, больше никто. Ну вот царапает много народу. Вы, я так подозреваю, выбираете песню, которая сейчас у нас прозвучит под финалочку, да? Надо что-то поставить, просто я как бы был не готов, потому что у меня останется еще полстопки напитка. Вот, Олег предлагает Кулай послушать еще, чтобы по первости не зашло. Вот, Айрат пишет, Эдик сам и сводит, и мастерит. Вот. Ну, я вот помню, что Эдик, но мы с ним не общались просто. Кстати, как он там, я помню, было ЧП какое-то у вас, да? Куда-то там Эдик переехал КамАЗа. Он взял и наехал на КамАЗ. Так, что у нас? Сейчас я... У меня другой вариант. Сейчас. Вот эту мы сейчас песенку. Я ее по-быстрому скачаю. Чтобы уже прям вот... Тех, кто не успел подсесть на Кулай. Не, ну Кулай так Кулай. Я как бы не против. Я не против. Давайте поставим Кулай. Я единственное, что песенку возьму. Вот эту, как бы я ее уже приготовил. А всем, кто еще здесь, рассказываю. Завтра вечером поздно. Завтра вечером поздно. На сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка. Ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Услышимся с вами теперь через 6 дней в рамках программы «Неформатная бомбардировка» от Бомбы Питер. Наверное, они не проебут в очередной раз и пришлют. Но если не пришлют, значит, услышимся не через 6 дней, а через 7 дней в очередном миксере. Вот, собственно, всем пока. Не болейте, любите друг друга. Под занавес. Под занавес вам Кулай, Бадун, и, собственно, им мы и закончим.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-Тауна».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

кончится пора. Проводник попросил провожатых, расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могил.

ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь буду, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабаны.

слышишь, снова поют мои добрые песни, поминают меня, пьют за мой упокой. Ты им не запретишь, хоть ты злись, хоть ты тресни. Ты ж теперь похоронен по соседству со мной. На подносе кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

тупиков, булочки, в окружении дураков, дурочки, дурочки, и смеются веселясь хворы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Элис ин Чейнс! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак», но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме, в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир, «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

населять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

неказисто неровном темпе, в неказисто неровном темпе. Мысли спали среди развалин, думать, кажется, было поздно. За окном просыпался Таллин, жадно пьющий рассветный воздух.

Тревожно шатался ветер, разгоняя пожар по дому. И скрипела в оковах петель дверь в одну из горящих комнат. На полу танцевали искры, извиваясь в безумном танго. Пол качался, как будто пристань, утонувшая в воду.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа The Mowglis, город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

Снова пьют, здесь дерутся и плачут. Продают, отрекаются, верят. Бьют посуду, дождут удачу. Только вот придут, проверят, поделят.

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
2: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. Можно с утра мечтать о новых далях, можно летать во сне и видеть свет.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

приводит ночь, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии» — это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе — выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коино Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами слов».

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилось «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

0: До завтра.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
3: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
4: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольет.

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола строки. Я отливаю слов колокола строки.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: «На пути. Звездная ночь». Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы «Бронсон», как авторский такой вариант, и в исполнении группы «Фильм», вариант авторский Данилы с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: «На пути». Группа «Фильм», город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

улицы я не вернусь, и все повторится, высохнет порох.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. Споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с несведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке не...
1: Куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2» Юрий Арцизов, город Москва, песня.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефа.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый

Вечер простого, спального района, любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

ты мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклашек, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен, тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честным.

еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество любителей бить морду или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи, нарожайте детей.

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповины, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучших женщин любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

раньше, как на крыле пролетал. Странно волноваться там, где раньше беззаботно хохотал. Странно и невероятно понимать, что это.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Ок Компьютер». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Грипп».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

0: урежьте туш!
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
3: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!